0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 45. Псалом 83, стих 4. «И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей твоих, Господи, сил, царь мой и Бог мой». Ласточки очень удивительные птицы. Они селятся рядом с людьми и строят свои гнезда под крышей их домов. Они лепят свои гнезда под карнизами и сводами храмов. А Господь питает их и заботится о них. Под Божьей охраной у Его алтарей выводят ласточки своих птенцов, а потом учат их летать. Ласточки на гнездо. Так называется старинный замок, который расположен недалеко от Ялты в Крыму. Туда и отправились мы с другом, сев на небольшой катер. Он был заполнен людьми и сидел очень низко в воде, так что я подумал, а не перевернемся ли мы по дороге? Через 40 минут плавания вдоль побережья мы добрались до цели. Замок был виден издалека. Он прилепился на высоком утесе, словно гнездо ласточки. Как он держался, не падая в воду, я не знаю. И до сего дня не знаю. Тот человек, который построил этот замок, был большим мастером и знатоком своего дела. Не зря этот замок назвали «Ласточкиным гнездом». В названии замка есть очень замечательная мысль. Может быть, не архитектор, построивший этот замок, не хозяин, живший в нем, об этом и не задумывались. Но мне эта мысль пришла в голову. Можно чувствовать себя в безопасности на самом верху, под Божьей охраной, вдали от опасностей, которых много внизу. Но мы не только полюбовались им издалека, но и, поднявшись по тропке вверх, побродили по двору замка и посмотрели вниз на море, которое волнами разбивалось о камни под высоким утесом. Немного пофантазировали, сможем ли прыгнуть в воду с такой высоты. Поняв, что не решились бы это сделать, спустились вниз, купаться под ласточкиным гнездом. Солнце жарило вовсю, нагрев не только воду, но и камни, на которых мы расположились. Как мне понравилось купаться в море. Плавать и нырять было легко, а вода настолько прозрачна, что можно было различать дно на глубине до 3 метров. Мы вдоволь накупались и позагорали. Да так позагорали, что я сгорел на солнце и на следующий день покрылся волдырями. А ведь к тому времени я уже успел хорошенько загореть под жарким киргизским солнцем. Но сейчас мне помогли солнце, море и отсутствие деревьев на нашем каменистом пляже. А вот и урок мне и всем. Не только ласточки хорошо у алтарей Божьих, но и человеку, который доверяет Богу свою жизнь. «Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе. Блажен человек, уповающий на тебя». 88-й Псалом, 5, 6 и 13 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Привет, кабанчик.
1: Ой, привет, дядюшка Лось. Как поживаешь? А что, Белочка еще не пришла? Так, угу. Значит, опаздывает, да? А сама мне вчера напоминала, чтобы я вовремя пришел. Эх, рыженькая.
2: Привет, друзья. Как поживаете?
1: Ужасно, Белочка. Все, ждем тебя тут, да поджидаем. А тебя все, рыженькой, нет и нет.
2: А я думала, что пришла вовремя.
0: Привет, Белочка. Никуда ты не опоздала. Кабанчик перед тобой лишь за минуту раньше прибежал.
1: Эх, дядюшка Лось, мог бы и не рассказывать.
3: Пусть бы помучилась, она у нас такая совестливая.
0: Не говори глупости, кабанчик. Да, друзья, рад, что вы пришли вовремя. Ведь время начинать нашу передачу «Беседы у скалистого озера». Мне бы хотелось, чтобы сегодня мы вспомнили, о чем мы говорили на наших прошлых встречах у скалистого озера. Вспомнили и подвели итоги. Ну, закрепили пройденное.
1: Ой, вспоминать я мастер. Угу. Я вообще самый лучший вспоминальщик в нашем заповеднике. И знаете, это все потому, что я ем много желудей. А как известно, желуди, они память развивают, особенно у всяких там лесных кабанчиков.
0: Дорогие мальчики и девочки, присоединяйтесь к нашей радиопередаче «Беседы у скалистого озера».
2: Присаживайтесь поудобнее
1: и развесьте свои ушки, чтобы лучше слышать. Ведь в конце передачи вас ждут вопросы от кабанчика, на которые можно ответить и получить призы. Намек-то мой, поняли? Так, ну, с чего же мы начнем? Ну, не томи уже, дядюшка Лось.
0: Для начала, друзья и наши маленькие радиослушатели, давайте припомним, о чем же мы говорили на наших беседах у скалистого озера почти уже целый год. Какие темы поднимали?
2: Мы много говорили, дядюшка Лось, о Библии, о Слове Божьем, и пытались рассмотреть эту тему с разных сторон.
1: Да-да, ага, это точно Белочка подметила. Дай мне ее скорее сюда, дядюшка Лось. Ну, Библию, значит. Ух ты, тяжеленькая, с золотыми буковками. Мы говорили об уникальности Библии, о ее божественности, о том, кто ее написал и когда, сколько книг в нее входит, и о том, какая это удивительная книга. И еще, ой, что-то я подзабыла немного.
2: Мы сравнивали Слово Божье со светом в пути и с добрым семенем. Обращаясь к Библии, мы учились молиться и прощать.
0: Отлично, вы все верно вспомнили. А теперь давайте попробуем припомнить те уроки и истории, которые вам особенно запали в сердце.
1: Знаете, вот лично меня вот поразила история английской девочки Мэри Джонс. Я, конечно, не такой сентиментальный, как Белочка. Ой, в смысле сентиментальный. Но все же меня тоже тронуло огромное желание Мэри иметь у себя дома собственную Библию. Ну вот я помню, как она с 10 лет, ну целых 6 лет откладывала деньги на свою мечту. Ей, девочке из бедной семьи, пришлось приложить немало усилий, ну, чтобы собрать нужную сумму на покупку Библии. Вот Мэри во время каникул нянчила соседского ребенка, собирала хворост и чинила белье. А ее рассказ так подействовал на хозяина книжной лавки в Лондоне, куда через 6 лет она отправилась за покупкой собственной Библии, что он и его друзья решили создать первое в мире библейское общество. Ну, это чтобы больше печатать Библии и чтобы все желающие могли ее иметь.
2: А меня поразил возраст Библии. Ведь некоторым ее частям уже 3400 лет, а то еще больше. Ну и что Библия? Ну это не одна книга, а целая библиотека из 66 книг.
1: А мне вот было удивительно слышать, что не всегда Слово Божье печатали на бумаге. А то вот я вспомнил, что его записывали острой палочкой на глиняных дощечках, а еще на папирусе, который делали из папирусного тростника.
2: А еще, что книги Библии были написаны разными людьми: пророками, царями, священниками, рыбаками и даже крестьянами. Но все они были вдохновляемы самим Богом. Поэтому можно сказать, что Библия – богодухновенная книга.
0: А что вы можете сказать о сравнении Слова Божьего с добрым семенем?
1: Ой, можно я попробую? Ну так вот. Сам Иисус рассказал людям притчу о сеятеле. А потом он разъяснил своим ученикам, что семя, которое разбрасывает сеятель, есть Слово Божье. А сеятель – это сам Бог. Почвы, на которые падают семена, и это сердца людей. Ну вот, например, семена, упавшие на дороге, и это семена, посеянные в сердца, из которых дьявол похищает Божьи слова. А упавшие на каменистую почву — это те люди, которые, ну, с радостью принимают слова Бога и даже некоторое время верят, но потом во время каких-нибудь испытаний отпадают. А есть еще такие люди, которые слушают слово Бога, но всякие там заботы, увлечения, богатства они их отвлекают, и посеянное в их душе не приносит плода. Ну и доброй почвой Иисус назвал сердца тех людей, которые сохраняют Слово Бога и поступают так, как оно учит.
0: Верно, кабанчик, ты правильно понял притчу.
2: А еще из Библии мы узнали, как можно молиться. Пример молитвы ученики Иисуса Христа услышали из уст своего учителя: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство и сила и слава вовеки. Аминь».
1: А еще мы узнали, что самое главное в молитве – это искреннее сердце, открытое для Господа.
0: Кабанчик, а что мы узнали из Библии относительно прощения? Ну, нужно ли прощать других?
1: Ну, вообще-то, конечно, нужно. Ну, правда, знаете, не всегда этого хочется. Ну, мириться, значит. Ну, это я на личном опыте убедился. Если вспомнить нашу последнюю ссору с Бобриком и всякое там такое. А иногда даже хочется сделать тому, на кого обиделся, ну, что-нибудь неприятное. Например, дать в глаз копытцам, чтобы отомстить, значит. Эх, прощать непросто.
2: В беседе, посвященной прощению, мы вспомнили историю про двух братьев — Иакова и Исава. Ну, как они поссорились. Даже страшновато стало. Исав так разозлился на своего брата Иакова, что тот хитростью завладел его первородством и еще лишил его благословения отца. Даже возненавидел и даже захотел убить Иакова.
1: Ну, все-таки все же закончилось хорошо. Все помирились и простили друг друга. Ой, слушайте, а мы же еще говорили, что Слово Божье как свет в пути. Ну, потому что Иисус называл себя светом жизни.
0: Иисус говорил: «Я путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И еще Он сказал: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
2: Также мы вспоминали, какими светильниками пользовались люди в древности.
1: А можно я расскажу, Белочка? Так вот, сначала люди научились разводить огонь, и появился очаг. Очень скоро они обнаружили, что пропитанную смолой ветку можно использовать как переносной светильник. Так и появились факелы.
2: Факелы использовали во время уличных процессий. Пропитывали тряпку маслом, привязывали ее к палке и поджигали. Вот еще изобрели масляные светильники.
1: Ну так нечестно, Белочка. Ну ты все за меня расскажешь, а мне ничего не останется. Самые древние светильники представляли собой глиняный сосуд с выступом или носиком. В носик клали фитиль из камыша, льна или ткани. Фитилек пропитывали маслом, которое наливали в сосуд. Ой, такие светильники могли гореть часа 2-3.
0: Молодец, кабанчик. Ты многое запомнил с нашей беседы о светильниках. Но, друзья, к сожалению, время нашей сегодняшней передачи подошло к концу.
1: А как же мои вопросики нашим радиослушателям и призы там всякие? Вот слушайте меня, ребята, внимательно. Первые 10 из вас, которые правильно ответят на мои 3 вопроса и пришлют их в течение месяца после выхода сегодняшней передачи, получат бесплатную годовую подписку на детский христианский журнал «Тропинка». Так что слушайте внимательно и пишите письма.
2: Кабанчик, говори помедленнее, чтобы наши маленькие радиослушатели все успели запомнить и записать.
1: Да хорошо, Белочка.

0: Повторяю еще раз. Какое число книг собрано в Библии? Второй вопрос. Как звали двух братьев, старший из которых продал свое первородство за чечевичную похлебку младшему? Повторяю еще раз. Ну как звали двух братьев, старший из которых продал свое первородство за чечевичную похлебку младшему? Вопрос номер три. На чем записывали Библию до изобретения бумаги? На чем записывали Библию до изобретения бумаги?
1: Пишите нам по адресу. Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», беседа у Скалистого озера, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
0: Еще запишите наш электронный адрес radugasobaka.lio.ru.
1: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Так, Белочка, а пойдем-ка мы к Бобрику, но навестим его приболевшего и заодно вопросики мои ему продиктуем. Ой, я уверен, ему не на...

Дорогой друг, кем является для тебя Иисус Христос? Если мы признаем Иисуса Христа за Сына Божия, за Бога, явившегося во плоти, за истинного Бога и за истинного человека, то мы не можем не сознавать всей значительности факта, что Господь наш постоянно ссылается на Писание. Будучи Богом, Он Сам диктовал людям этот закон. Как человек Он его хранил, им жил, признавал высший Его авторитет во всех отношениях. Как обстоят дела со Словом Божьим в твоей жизни? Пусть Господь Сам проверит твое сердце. Если еще мы не придаем огромного значения Слову Божию, то сегодня день, когда мы можем начать это делать. В эфире BBN.

эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org. Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

«Не прелюбодействуй!» Казалось бы, эта заповедь всем понятна. Но почему же так сложно иногда сказать своей плоти «нет»?

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл передач под названием «Давид. Человек по сердцу Бога». Сегодня мы будем говорить об очень печальном событии в жизни Давида. О той ночи, когда он не убежал от искушения, поддался зову своей плоти, согрешив с Версавией. Давид был человеком по сердцу Бога, но даже он оказался не застрахован от падения. Как нам уберечь себя от греха? Как не поддаться искушению? Предлагаем вам, открыв 11 главу 2 книги Царств, вместе порассуждать над этими вопросами. «Открытые ставни на окнах» – название передачи сегодня. Хорошо бы нам всем научиться закрывать глаза и окна, когда это угрожает безопасности нашей души.
1: Мир вам, дорогие друзья! Чтение истории Давида и Версавии вызывает очень много различных реакций. Некоторые видят в ней самый темный день жизни Давида, а другие видят в этом падение Израиля. Но какая бы реакция ни была, то в любом случае этот эпизод напоминает нам о том, какой мощной разрушающей силой обладает грех. Даже если все начинается с, казалось бы, безобидного желания получить запретный плод. Мы прочитаем сегодня эту историю. Прошу вас послушать очень внимательно отрывок из Библии. Мы прочитаем из 11 главы, начиная с 1 стиха. Слушаем Божье Слово. Вторая книга Царств, 11 глава, с 1 стиха. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоаб и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Ури хитиянина. Давид послал слуг своих взять ее. И она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой, женщина эта сделалась беременную и послала известить Давида, говоря, «Я беременна». И послал Давид сказать Иоаву, «Пришли ко мне Урию хитиянина». И послал Иоав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия и расспросил его Давид о положении Иоава и о положении народа и о ходе войны. И сказал Давид Урии, «Иди домой и омой ноги свои». И вышел Урия из дома царского, вслед за ним понесли и царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря, «Не пошел Урия в дом свой». И сказал Давид Урии, «Вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой?» И сказал Урия Давиду, «Ковчег и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле. А я вошел бы в дом свой есть и пить и спать со своей женою, клянусь твоей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». И сказал Давид Ури, «Останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя». И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме он написал так. «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, и слуг Давидовых. Был убит также и Урия хитиянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения. И приказал посланному, говоря, «Когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается. Скажет тебе, зачем вы так близко подходили к городу сражаться, разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Иеровоалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жернова, и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи. И раб твой Урия Хитянин также умер. И пошел посланный, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав обо всем ходе сражения. Тогда посланный сказал Давиду: одолевали нас те люди и вышли к нам в поле, и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов.

свой дом. И она сделалась его женою и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Аминь. Библия никого не идеализирует. Все мужчины и женщины, описанные в Библии, предстают перед нами настоящими, такими, какие они есть. И в описании портретов своих героев Господь очень реалистичный художник. Он не скрывает темную сторону жизни людей. И читая 11 главу 2 книги Царств, я в сердце своем благодарю Бога за то, что Он сейчас не пишет свое слово. И думаю, вы, наверное, со мной согласитесь. И вряд ли кто-то хотел бы, чтобы все его взлеты и падения, достоинства и недостатки были записаны в самой читаемой книге. Чтобы многие последующие поколения изучали их, рассуждали, проповедовали, рассуждая о них, а может быть и писали о них книги. И я выдыхаю с облегчением, но вот Давиду выдохнуть не пришлось. Грех Давида и Версави обсуждают очень много, и, возможно, в популярности его опережает только первый грех Адама и Евы. Есть фильмы о Давиде, и он не называется «Жизнь Давида». А есть фильм, называется «Давид и Версавия», как бы подчеркивая, что этот человек не умел себя контролировать. Но это не так. Давид был Божьим человеком, и он оставался Божьим человеком после событий 11 главы, точно так же, как и до них. Да, он упал в глубокую греховную яму, когда он увидел Версавию. И точно так же это происходит и со мной, и с вами. Я не собираюсь оправдывать поступок Давида. Я не заступаю за него. Я просто хочу расставить верные перспективы. Если вы, слыша историю Давида и Версавии, щелкаете языком, качаете осуждающей головой, значит, вы не усвоили истину, записанную в первом послании к Коринфянам, 10 главе, 12 стихе. Послушайте, что говорит апостол Павел. «Посему, кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть». Еще раз. «Посему, кто думает, что он стоит, что у него все хорошо, что он святой, береги, чтобы не упасть». И между словами «стоит» и «упасть» написано очень важное слово «берегись». И нам нужно напоминать об этом постоянно. Нам всем нужно беречься, нам нужно бодрствовать. Этот текст, записанный в первом послании к Коринфянам, самый лучший совет, который я вообще могу сегодня вам дать. Если вы не бережетесь, то очень легко можете упасть. Если вы не убегаете со всех ног от искушений, то очень легко попадетесь в их лапы, как это случилось у Давида. И должен признать, что если бы это было возможно, для сегодняшней проповеди я бы собрал исключительно мужскую аудиторию. Но я не буду просить всех женщин не слушать эту беседу, потому что некоторым слушательницам будет очень важно и нужно услышать то, что я планирую сказать. Потому что в грехе прелюбодеяния задействованы двое – мужчина и женщина. Ну, итак, Давид. Нашему герою уже около 50 лет. Может быть, чуть больше. Он на троне около 17-20 лет. Сам себя он видит как Божьего человека, псалмопевца, героя на поле боя. Он был тем, кто на самом деле заслуживал уважения народа. И в Библии мы можем вспомнить только несколько людей, которые обладали бы большей харизмой, чем Давид. Он не только вел за собой людей в праведности, он еще давал им романтику псалмов. И Давид обладал харизмой. Он был человеком, который легко завоевывал сердца. Его родословное включает самого Иисуса Христа. Он был тем, кто показывал благодать и милость, проявлял сочувствие. Об этом мы рассуждали в прошлый раз, когда вспоминали историю Мемфисвея. Давид проявил милость к хромому калеке и дал ему все, в чем он только мог нуждаться. Он сдержал обещание, данное Иоаннафану и Саулу. И сегодня, слушая эту беседу, не думайте, что мы изучаем жизнь мятежника. Он не был отступником. Давид не тот, кто упал в грех навсегда и никогда из него не выбрался. Грех Давида имел последствия для его семьи и для его царства и отразился на всей стране.

Подобные грехи всегда имеют страшные последствия. И в некоторых грехах не задействовано тело, и они не оказывают такого влияния на тех, кто их совершает, в отличие от грехов, связанных с телом. И мне кажется, что грехи сексуального характера оказывают самое сильное негативное влияние на будущее человека. Поэтому помните, берегитесь. И это предупреждение касается тех, кому 50 или 60 лет, ничуть не меньше, чем тех, кому 20, 30 или 40. Нет такого возраста, когда мы не можем упасть. Нет такого явления, как случайная неожиданная измена. Жизнь Давида была похожа на форт, который противостоял бурям и ураганам. Но в конце концов, в момент слабости, он пал, разбившись на куски. Сейчас мы отвлечемся от 11 главы и вернемся к 5. Мы посмотрим на то, что привело к греху, чтобы не было ложного впечатления, что все произошло случайно, спонтанно. Еще ранее что-то в Давиде начало формироваться неправильно, что способствовало его падению. Мы читаем вторую книгу Царств, 5 главу, 12 стих. «И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля». Видите, Давид все понимал. Он видел, что Божья рука была на нем. Он понимал, что с ним были Божьи благословения. И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима после того, когда пришел из Хеврона. И родились еще у Давида сыновья и дочери. На самом деле причина следственной связи не очень понятны. Давид, понимая, что на нем Божье благословение, размышляя об этом, что он делает? Он берет себе еще наложниц, еще жен в свой гарем. Его гарем расширялся, рос, количество жен увеличилось, а это прямо противоречит тому, что написано в Священном Писании. И обратимся к книге Второзакония, 17 глава. Там написано, что должно характеризовать жизнь царя Израиля. Мы будем читать с 14 стиха и далее. На эти стихи часто не обращают внимания. Но они четко описывают, что требуется от царя Израиля. Итак, Второзаконие, 17 глава, 14 стиха. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой, и среди братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе. Только чтобы он, это первый запрет, не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим». Далее читаем. «И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его». И третье. «Чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно». Давид исполнил первое и третье. Но он был человеком горячим, эмоциональным. И со вторым увещеванием не справился. Мне интересен тот факт, что с ростом женщин в гареме страсть Давида не успокаивалась, но он по-прежнему горел. Давид взял себе чужую жену Версавию в то время, когда у него дома и так было уже много женщин. Дело в том, что сексуальные страсти не уменьшаются с ростом жен и наложниц в гареме, а наоборот увеличиваются. Чем больше у вас партнеров, тем больше у вас влечения к другим, а не наоборот. И чтобы удовлетворить эти потребности, нужно все больше и больше женщин. Когда Давид стал царем, он взял себе еще жен и наложниц, но его влечения только росли. Современный мир учит противоположному. Но чем больше мы позволяем себе, тем больше нам хочется. Кстати, а кто должен был остановить Давида? Был ли в царстве человек, который мог сказать царю «стоп»? Два десятилетия Давид вел незапятнанную жизнь, не терпел поражения на поле боя, был хорошим лидером. Он подбирал правильных людей на должности. Его царство расширялось.
экспорт, импорт, богатство, прекрасный красивый дом, проекты по строительству храма Господня. Ну, кто мог указать на Давида и сказать, что он падает? И что из того, что он взял себе еще несколько женщин в гарем? Ну, казалось бы, что в этом такого? Это же Восток. Такая мелочь по сравнению со всеми победами и достоинствами. Но это отдаляло сердце Давида от Господа. Так говорится в книге Второзакония. Что-то произошло, что пошатнуло чистоту Давида. И первая проблема Давида – это многоженство. Второе – это его слабое место, где его можно было уязвить. И между 5 и 11 главой ничего, кроме описания успехов и побед. Давид всегда был на высоте. На военном поле он всегда одерживал победы. Он достиг пика своей популярности у народа. Давид обладал бесчетным богатством, огромной властью, всеобщей популярностью и любовью народа. Его образ жизни выглядел как стрела, которая поднималась все выше и выше в облака. Его не в чем было обвинить, не за что судить. Но, несмотря на это, у него было слабое место. Знаете ли, наши самые сложные в духовном плане времена – это никогда, когда все идет хорошо. Наоборот, сложности заставляют нас полностью положиться на Бога. А вот когда все движется в том направлении, как нам хотелось бы, то появляется гордость. Когда вы получаете продвижение по карьерной лестнице, когда вы становитесь популярны, люди восхищаются вами, все идет по плану, вы чувствуете свою значимость, вот в этот момент нужно быть настороже. Давид имел слабое место. И это развивалось со временем. Потому что в первые периоды его жизни мы не могли сказать этого о нем. Но в 11 главе мы видим, что он сам снисходительно относится к себе. И это третья брешь в его доспехах. Снисхождение к себе. Если мы посмотрим на Давида отца, то заметим, что он со снисхождением относился к своим сыновьям. Он не наказывал Адонию, когда это следовало бы сделать. И уж точно не занимался воспитанием Авессалома как следует. Его сын Авессалом был очень красивым, внешне привлекательным молодым человеком, с которым нужно было много заниматься, чтобы воспитать его должным образом. Но Давид оставил все эти дела, поручив воспитание детей своим многочисленным женам и наложницам, а сам был занят сражениями на поле боя. Когда результаты начинают проявляться, Давид ведет себя достаточно спокойно, и он снимает с себя ответственность. Но читаем дальше. Вторая книга Царств, 11 глава. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг его с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Давид остался в удобной, хорошо меблированной спальне. Давид остался в удобной, красивой спальне. Кругом комфорт, забота. Возможно, там висели тяжелые бархатные шторы. А за столом, а за окном весна. Теплый бриз дует над Иерусалимом. Сезон дождей закончился, солнце греет. Все тучи ушли, небо ясное. В Иерусалиме был приятный весенний вечер. Войска Давида отправились на сражение, а сам царь остался в кровати. Он делегирует свою работу Иоаву. Он пренебрегает своей работой. Он должен быть частью своего войска. И если бы Давид отправился на сражение, то не произошло бы этого эпизода с Версавией. Самые большие духовные сражения происходят не тогда, когда мы усердно работаем, а как раз тогда, когда мы отдыхаем, расслабляемся. Когда у нас появляется много свободного времени, когда нам скучно, ясным весенним вечером, когда мы зеваем и потягиваемся, но не можем уснуть. Принимаются самые судьбоносные решения, которые потом не дают нам покоя. Итак, ночь, весна, легкий ветерок за окном. Давид не может уснуть. Он подтягивается, зевает,
осматривает комнату. Никаких срочных дел. И он решает, что недолгая прогулка на свежем воздухе принесет ему пользу, ведь на улице так хорошо, и он выходит на крышу. Цари часто строили свои дворцы так, чтобы спальне можно было выйти на свежий воздух. Это была крыша или балкон, оборудованный хорошей мебелью. Там можно было посидеть, отдохнуть с семьей, пообщаться с женой, провести деловые переговоры с министрами. Это достаточно тихое, уединенное место. И очень часто оно было устроено так, что царь мог наблюдать за происходящим на улице, но при этом сам оставаться незамеченным. Именно на такой крыше Давид провел свою незабываемую ночь. Мы прочитали, что он прогуливался по крыше царского дворца. Это был новый дом, недавно построенный, и я думаю, Давиду он очень нравился. Он наслаждался прекрасными видами, которые открывались с крыши. И вдруг он слышит звук журчащей воды, всплески и, возможно, какие-то тихие разговоры. О, эта прекрасная женщина купается недалеко от дворца. Должно быть, она жила где-то совсем рядом, раз Давид мог рассмотреть ее. Вот что говорит текст Священного Писания. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, и та женщина была очень красива. Если в Библии написано, что она была очень красива, значит, это было так на самом деле. Эта женщина должна быть, была прекрасна, очень красива и выше всяких похвал. Не так часто в Библии мы встречаем слово «очень». Но если оно записано, то поверьте, это не преувеличение, именно так и есть. Хочу остановиться здесь на минутку и сделать несколько заметок. Мужчины любят глазами. Язык любви большинства женщин – это прикосновение. Мужчина увидел прекрасное тело, и он уже мало о чем думает. Сексуальное влечение мужчины в первую очередь связано с женским телом, с красотой внешней, а не с внутренней. Второе, что я хотел сказать. Женщины, вы должны знать и помнить об этом. Ваш внешний вид – камень преткновения для мужчин. Некоторые не могут спокойно смотреть на то, как вы одеваетесь. Помните, что вы ответственны за то, чтобы не разрушали семьи Божьей Церкви. Поэтому не давайте лишнего повода и соблазна. И еще у меня возникает вопрос, почему Версавия не задернула шторы? И я не шучу. Зачем она купалась в том месте, зная, что ее могут увидеть? Зачем она принимала ванну там, где часто прогуливается на крыше царь? Эта красивая женщина не может быть полностью оправдана. Версавия вела себя глупо и необдуманно. У нее не было собственной всем еврейкам скромности. Иначе она никогда не пошла бы купаться на такое место, где ее легко могли бы заметить обнаженной. Из своего места она хорошо видела царский дворец и понимала, что ее тоже могут легко увидеть. Если бы Давид ушел на войну, конечно бы, он не увидел бы ее. Но если бы Версавия серьезно задумывалась о своих действиях, она бы никогда не создавала эту тропу искушения в жизни Давида. В наше время очень важно помнить об этом. Если вы хотите быть частью ответа, а не частью проблемы, то не забывайте о праведности во всем. Дорогие дамы, перед тем, как купить или надеть какую-то одежду, пожалуйста, подумайте, какой посыл она несет. А вы, дорогие мужчины, если увидели очень красивую, привлекательную девушку, лучше не задерживайте на ней свой взгляд. Давид при всем своем благочестии не смог справиться с искушением. Для него оно оказалось слишком великим. Дорогие друзья, мы продолжим говорить об этой серьезной теме, но сегодня я призываю проверить наше сердце. На что мы смотрим, чем наполнен наш разум? Пусть Господь поможет обратить наш взор на небеса, на Божье Слово, вникнуть в свое сердце, увидеть свое состояние. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Открытые ставни на окнах» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание, читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Давид был человеком по Божьему сердцу. Он пользовался популярностью у народа, одерживал победы на поле битвы, умел сочинять красивые псалмы. Но в его жизни был камень, о который он спотыкался. Это его страсть. Нарушив Божий завет, он создал себе большой гарем. Но это ему оказалось мало. Однажды ночью он увидел красивую женщину и не смог совладать с искушением. У каждого человека есть слабые места, и мы хорошо их знаем. Не пытайтесь бороться, договариваться. Лучше уходите, убегите, отводите взгляд. Не играйте с грехом, потому что, скорее всего, грех победит. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида. Вы услышите беседы под названием «Противостояние», «Проблемы дома», «Как пережить шторм». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Открытые ставни на окнах» в следующей передаче «Свет жизни».

В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

В эфире BBN. Сегодня на земном шаре больше 6 миллиардов человек, и большинство из них не знают Христа. Возможно, те несколько душ, которых коснемся мы, коснутся других, которые, в свою очередь, коснутся еще кого-то. Бог нас использует в немощи нашей, чтобы достичь своих великих целей. 1 Коринфянам 1:27. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать прекрасные песни и наставления из Священного Писания.

Присоединяйтесь к нам в то время, как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня 10 июля. Эта книга содержит в себе размышления, рассуждения и цитаты, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской деятельности в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Песни песней» в 5 главе, в 6 стихе. Там есть такие слова: «Звала его, и он не отозвался мне». Даря глубокую веру, Господь, как известно, подвергает ее испытанию временем. Он заставлял своих слуг страдать от того, что их молитвы отдавались эхом, отразившись от небес, как от медного листа. Они стучались в золотые ворота, но те оставались неподвижными, как будто их петли заржавели. Подобно Иеремии, они восклицали: «Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша». Плач Иеремии 3:44. И истинные, святые, терпеливые долго ожидали, не получая ответа, не потому, что их молитвы не были усердными, и не потому, что Господь не принимал их, но потому, что так было нужно Ему, повелителю, который воздает по своей воле. И если Он посчитал, что наше терпение нуждается в упражнении, то разве не вправе Он использовать свою собственность по своему собственному усмотрению, ведь все принадлежит Ему? Ни одно дыхание молитвы не прошло бесследно. Молитва не бывает напрасной. Бог услышит и ответит на нее, и то, что кажется нам незамеченным и неотвеченным, всего лишь означает, что время еще не пришло. Иногда Христос не спешит с помощью для того, чтобы испытать нашу веру и оживить молитвы. Волны могут накрыть лодку, и он будет продолжать спать, но он проснется до того, как она начнет тонуть. Он спит, но никогда не проспит, он никогда не придет на помощь слишком поздно. «Сколько раз в мольбе усердной я к тебе, Господь, взывал, отчего же, милосердной, ты мольбе не отвечал? Отчего на все взывания ты молчишь так много дней, если это испытание слабой верности моей? Или во мне так мало веры, или в сердце есть кумир, или нет в желаниях меры, или с кем нарушен мир, или брата согрешение я от сердца не прощал, или другие повеления высшей воли забывал? Укажи, Господь, мне ясно, что зачем и почему, и рассей рукой властной мрак уныния, сердце тьму. В испытаниях дай мне силу, мало веры ты умножь, в чем виновен, ты помилуй, есть кумир, ты уничтожь. О, простри свою десницу, все причины удали, освети души темницу, мне внимание удели. О, ответь, ответь скорее, чтоб я больше не стонал, чтобы в вере став сильнее, я в тебе возликовал».

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 13. О том, что душа благоговейная от всего сердца должна желать соединения со Христом в таинстве. Кто даст мне, Господи, наедине обрести Тебя, да открою Тебе все свое сердце, и да насладится в Тебе душа моя всем своим желанием, и ничто уже к тому да не уничижит меня, так, чтобы никакая тварь на меня не действовала и на меня не взирала бы, но Ты один говорил бы со мною, и я с Тобою, как возлюбленный с возлюбленным беседует, и друг обращается с другом. Об этом молю, этого желаю, чтобы мне вовсе соединиться с Тобою и отвлечь сердце свое от всего сотворенного, и во святом приобщении, и в частом совершении таинства научиться бы больше и больше ощущать сладость небесного и вечного. О Господи Иисусе, когда совсем соединюсь с Тобою и весь растаю в Тебе, совершенно сам себя забуду. Ты во мне, и я в Тебе, и так благоволи нам пребывать во взаимном единении. Воистину Ты мой возлюбленный, избранный из всех, в нем же благоволит душа моя обитать во все дни жизни своей. Воистину Ты мой миротворец, в Тебе мир верховный и истинное успокоение, а кроме Тебя труд и болезнь, и бесконечная жалость. Воистину, Ты един Бог, который неведом, и с нечестивыми совет Твой не войдет душа Твоя, но со смиренными и простыми пребывает Твое Слово. О, как сладостен, Господи, Дух Твой! Хотя показать сладость Твою сынам Твоим, благоволил Ты напитать их хлебом сладости, шедшим с небес. Воистину, Ты Бог великий, и ко всем верным Твоим им же себя даруешь в пищу и в услаждение, да укрепятся во всякий день духом и сердцем, да возвышаются на небеса. И где есть род такой знаменитый, каков род христианский? И какое создание у Поднебесной возлюбил бы Ты паче благоговейной души, к ней же, входя сам, и напитаешь ее телом своим прославленным? О неизреченная благодать! О чудное благоволение! О любовь безмерная, чудесно изливаемая человеком! Но что воздам я, Господи, за такую благодать, за превосходящую любовь Господню? Ничего не могу принести приятного, разве только сердце свое совсем предать и вручить Богу своему и с Ним соединиться совершенно. Тогда возрадуется вся внутренность моя, когда совсем соединится душа моя с Богом. Тогда скажет мне Господь: если Ты хочешь со мною быть, и я хочу быть с Тобою. И отвечу Ему: благоволи, Господи, со мною пребывать, желанием желаю с Тобою быть. В том все мое желание, чтобы сердце мое соединилась с Тобою. О пламенном желании некоторых благоговейных душ к приобщению тела Христова. Как великие благости Твои, Господи, к тем, которые боятся Тебя, Псалом 30:20, когда, подумая об иных благочестивых людях, Господи, с каким они благоговением, с какой ревностью приступают к Твоему таинству, прихожу сам пред Собою в смущение и в стыд, что я так бесчувственно и холодно приступаю к алтарю Твоему и к трапезе святого приобщения, что остаюсь в такой сухости сердечной, без всякого благоговения и усердия, что не воспламеняюсь я весь перед Тобою, перед Богом моим, что нет во мне такого сильного влечения и любви, как было у многих людей благочестивых. а не в избытке желания к приобщению, и от преизобилия любви в сердце не могли удержаться от плача, и сердцем, и телом совершенно устремляли жаждущие уста к Тебе, живому источнику, и в жажде не было им иного украшения и утоления, только бы воспринять тело Твое со всею алчностью духа и в великую сладость. Воистину, пламенна вера их и достоверно свидетельство святого Твоего присутствия. Воистину, познают они Господа Своего в преломлении хлеба, когда сердце с такой силою горит в них об Иисусе, в пути с ними это. А я, увы, часто так далек бывает от этой ревности, от этого благоговения, от такой сильной любви и горячности». «Будь милостив ко мне, Иисус благой, Иисус пресладкий и благодатный, помилуй бедного, нищего Твоего, даруй хотя по временам чувствовать малую долю любви Твоей сердечным желанием во святом приобщении, да возрастет в силе вера моя, да укрепится надежда на Твою благость». И любовь, однажды вожженная в полноту и познавшая небесную манну, да не отпадет никогда. Сильно милосердие Твое, Господи, и благодать желанную даровать мне, и щедротою посетить меня в духе горящей любви, когда придет день благоволения Твоего. Хотя и нет во мне такого пламенного желания, каким горят избранные Твои, но то есть у меня по благодати Твоей, что желаю я достигнуть великого пламенного желания, и о том молю, и того ищу, чтобы стать мне сообщником всех этих горящих.

0: его посещения, доколе придет. Смиряй себя особенно тогда, когда мало чувствуешь в себе или вовсе не чувствуешь умиления. Но и не отчаивайся чрезмерно и не предавайся беспредельной печали. Часто в один краткий миг Бог посылает то, в чем долгое время отказывал, и что в начале молитвы удерживал, то в конце дарует». Если бы всегда скоро посылаема была благодать и готова была по желанию, невозможно было бы слабому человеку относиться к ней как должно. Для того и следует ожидать благодати и умиления в твердом уповании и в терпении смиренно. И к себе, и ко грехам своим относи вину, когда не дается благодать или тайно отнимается». Иногда и от малости затрудняется благодать и скрывается, если только можно назвать малостью, а не великим делом то, что нас лишает такого великого блага. Если же устранишь эту малую или великую помеху благодати и преодолеешь совершенно, будет тебе по твоему прошению». И как скоро предашь ты себя всем сердцем Богу и перестанешь искать то того, то другого по своей воле и хотению, но всею душою себя расположишь в Богу, тотчас почувствуешь себя в умерении и в соединении, ибо ничто по душе тебе не будет, ничто не будет приятно, кроме того, что угодно воле Божественной. Кто к Богу возвысит мысль свою в сердечной простоте и упразднит себя в мире созданных вещей от всякой беспорядочной привязанности или отвращения, тот станет способен к принятию благодати и достоин дара умиления. Ибо там посылает Господь благоволение свое, где находит очищенные сосуды и приготовленные. И чем совершеннее, кто отречется от здешнего мира и умрет для себя в самопрезрении и уничижении, тем скорее к тому приходит благодать, тем обильнее изливается и выше возносит свободное сердце. Тогда увидит и возрадуется, и удивится, и ужаснется сердцем. Ибо рука Господня будет с ним, и сам себя положит в руку Божию даже до века. Вот так благословится человек, кто Бога взыскивает всем сердцем своим и не приемлет напрасно души своей, не возлюбит ее до смерти. И когда примет он святое причастие, сподобится великой благодати божественного общения, ибо не на свое благочестие и не на утешение свое взирает, но на честь и славу Божию».
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN. Мы размышляем о том, каким должно быть музыкальное служение в церкви христиан. Положитесь на работу Святого Духа. И помните, что лучшим ведущим поклонения является Христос, а не я или вы. Евреям 2, 11-12, 8-1-2. Музыка не может открыть наше сердце, озарить наш разум или изменить нашу жизнь, но Божий Дух может. Нет особого смысла подбадривать людей чем-то вроде «пойте громче» или «пойте сейчас от всего сердца». Просто помогите собранию увидеть и понять глубину доктрины Господней в песнях. Евангелие, Христа выразите в песнях, и поверьте, Дух Святой сделает все остальное. Вам не нужно никого вводить в Божье присутствие. Христос уже сделал это. Евреям 10, 19-22. Чем больше вы будете указывать на Христа, Его жертву на кресте и Его работу в жизни людей, тем меньше собрание будет видеть вас. Тем больше люди будут извлекать пользу из того, как Бог одарил вас пением и музыкой. Не забывайте об этом.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: В наших предыдущих изучениях о жизни и служении апостола Павла, кто был назван великим апостолом язычников, мы уже отметили способ, которым Господь руководил его слугой, как Павел передвигался с одного города в другой в своем первом миссионерском путешествии. Тогда, возвратившись в Антиохию Сирийскую, из которой он вышел, Павел провел некоторое время в преподавании Слова Божия. Его служение язычникам вызвало некоторую враждебность среди некоторых евреев, кто уверовали во имя Господа Иисуса Христа, но они продолжали верить, что ритуалы и закон Моисея должны быть соблюдаемы для того, чтобы спастись. Церковный собор в Иерусалиме был в согласии с апостолом Павлом. Но безжалостная оппозиция к евангельскому служению апостола продолжалась. Второе миссионерское путешествие апостола Павла. Около 50-го года по Рождестве Христовом апостол начал его второе миссионерское путешествие. Благодаря разногласию между им и Варнавой относительно Иоанна Марка, мы узнаем, что эти два служителя сделали решение действовать порознь. Варнава взял Иоанна Марка, отправился на Кипр, а Павел с другой стороны избрал Силу, кто пришел в Антиохию вместе с апостолом Павлом после церковного собора в Иерусалиме. Такая договоренность оказалась более чем удовлетворительной. Бог апостола Павла и его спутника употреблял особенным образом, ведя их по пути, пройденном во время первого миссионерского путешествия. Мы читаем из книги «Деяний святых апостолов» 15 главы 41 стиха, что они проходили Сирию и Киликию, утверждая церкви. Путешествующий апостол Павел теперь охватывал более обширную область. Его желание достигнуть благой вестью о искупительной любви Иисуса Христа наибольшее число слушателей сохраняло его от длительного пребывания на одном и том же месте. Кроме того, в его путешествии Павел всегда стремился основать церковь верующих, прежде чем перейти в другой город. Будет полезным в связи с изучением жизни и служения апостола Павла кратко обратить внимание на размещение различных мест в согласии со Священным Писанием. Политические изменения, время от времени возникавшие, или увеличивали, или уменьшали размеры определенных границ. Мы говорили о Писидии во время нашего изучения первого миссионерского путешествия. И это свидетельствовало о районе, который мог быть частично в одной провинции Малой Азии, частично в другой. Поэтому позвольте нам обратить внимание на провинции, в особенности употребленные, когда мы рассматриваем главы 15 и 16. Асия. Асия в Новом Завете не является континентом, простирающимся далеко на восток от Черного моря, но просто западная часть полуострова, который в настоящее время граничит с Эгейским морем. Это была часть Римской империи. В Деянии святых апостолов, 16 главе 6 стихе, мы узнаем, что апостол Павел желал и пробовал идти в Асию для проповеди, но был недопущен Духом Святым сделать это. Бог его верховной власти на то время имел другое место, куда апостол Павел и пошел. Вифиния. Северо-восточная часть Асии во времена апостола Павла была провинцией Бифинии. Эта провинция граничила с Черным морем. Из книги «Деяний апостолов» 16 главы 7 стиха мы узнаем, что он имел намерение направиться в Бифинию для свидетельства о Христе, но опять-таки не был допущен духом. Мы не имеем ответа на вопрос, почему на то время он был удержан от такого путешествия. Достаточно признания того, что Бог руководил Павлом во всех его путешествиях. В действительности в Писании нет указаний на то, что такое путешествие было совершено Павлом. Мы узнаем из первого послания апостола Петра, 1 главы 1 стиха о том, что Евангелие достигло Бифинии в определенное время при соответствующих обстоятельствах, во время первого столетия. Таким образом, в то время как Бог не употребил Павла проповедовать в Асии и Бифинии, он имел своих служителей совершить и эту работу. Галатия. Эта провинция была расположена вблизи Асии и юге Бифинии. Это был государственный округ Малой Азии. Вследствие важности этого места, для проникновения Евангелия о нем будет упомянуто больше и подробнее. Мы уже отметили духовный интерес тамошних верующих, принявших апостола как ангела Божия. Их отклик был настолько ошеломляющий, что это заставило апостола изумляться. Их энтузиазм был особенный, но это был энтузиазм, который не был длителен. Они быстро приняли ложное учение, и это весьма обеспокоило апостола. Историки говорят о галатах как о быстро поддающемся впечатлениям, мгновенно изменяющимся и обладающим переменчивостью, разнозначащей их смелости и энтузиазму. Как было сказано, галаты Нового Завета были действительно галы Востока. Римский историк Ливий 59-го до Рождества Христова, до 17-го года после Рождества Христова, тогда упоминал римские походы в Галлию, всегда вспоминал о жителях ее как галов. Греческие историки говорят о жителях древней Франции как о галатах. Два термина, просто латинский и греческий, формы одного и того же названия варвары. Галаты были струей из потока варваров, влились в Грецию до христианской эры. Они возлагали подати на города и даже на царей. Они отдавали себя в наем в качестве наемных солдат. Со временем пришло различие между восточными и западными галлами. Западные галлы перешли от положения варваров в положение зависимости от римского государства. Они быстро ассимилировались в Италии. Галлы Востока, с другой стороны, длительное время были знакомы с греческим языком и греческой культурой. Послание к галатам было написано на греческом языке. Присутствие евреев в Галатии намекает нам о том, что там процветала торговля. И таким образом мы можем понять, что данная провинция была сценой большого движения с запада на восток и с востока на запад. Мы еще заметим при изучении жизни и служения апостола Павла, что это стало главным путем для путешествия апостола Павла. Киликия. Эта провинция на берегу Средиземного моря вызывает большой интерес при изучении жизни и служения апостола, так как здесь, в этой провинции, в Тарсе, апостол Павел был рожден. Киликия была соприкасающейся с Сирией, и, возможно, мы можем предположить, что она была более связана с Сирией, чем с Малой Азией. На основании декларации, изданной Церковным собором в Иерусалиме и касающейся свободы язычников от соблюдения ритуалов, постановленных евреями, Киликия в этом декрете особенно упомянута, написавший и вручивший им следующее: апостолы и пресвитеры и братья, находящиеся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников радоваться. В этом декрете свобода язычников была ясно подчеркнута. Несмотря на то, как было сказано раньше, не все верующие из евреев в Иерусалиме были согласны с этим постановлением Церковного Собора. Второе миссионерское путешествие возникло от желания апостола посетить снова города, где они прежде основывали церкви верующих. Хотя Павел и Варнава разделились, и каждый из них избрал себе другого спутника, интересно заметить, что Варнава посетил Кипр. Это ли первый шаг первого миссионерского путешествия? Павел и Сила, путешествуя по суше, оставив Антиохию и Сирию, путешествовали к северу и тогда в западном направлении Киликии. Здесь могли быть церкви, которые апостол организовал во время своего проживания в Тарсе до того момента, когда Варнава позвал его помочь церкви в Антиохии, о чем и сказано в Деяниях апостолов, 11 главе, 25 стихе. Писание не дает нам информации о возникновении церкви в Сирии, которых посетил Павел. Первое упоминание о них дается в декрете Церковного Собора в Иерусалиме, что они были преимущественно состоящие из язычников, видно из декрета. Церкви могли быть организованы как результат евангелизации в Антиохии, потому что явным доказательством этому служат попытки апостола Павла достигнуть Евангелием другие места, как и написано в книге Деяний апостолов. Достигнув Киликию, апостол, тем не менее, в чем мы уверены, посетил Тарс, место своего рождения. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Мы окружены Божьей любовью и заключены в ней. От Него получаем мы пищу и питье, одежду и жилище. Его свет нам светит и показывает путь, добро и зло, пользу и вред. Его огонь согревает нас и варит нам пищу. Его воздухом сохраняется наша жизнь. По Его повелению служит нам скот. Какой стала бы наша жизнь, если бы хоть некоторые из своих благ отнял у нас Бог? Чем помогли бы наши глаза, если бы Он отнял свой свет? Блуждали бы мы, как слепые. Разве дала бы нам земля плоды, если бы Бог не послал на нее дождя? Псалом 84:13 говорит: «И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой». И минуты не может жить человек без воздуха. Все эти и прочие бесчисленные, явные Божьи благословения Он посылает нам от одной любви Своей. И эту любовь Он выразил в Господе Иисусе Христе, Который пострадал за нас, умер и воскрес для нашего оправдания. Слава Ему за это! Оставайтесь с нами!

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных музыке. Тема сегодняшней проповеди – мелодия, гармония и ритм. Мы молимся о вас и надеемся, что Господь обильно благословит вас во время прослушивания этой проповеди.
1: Мы говорили о том, что Бог музыкален, и поэтому Он заинтересован в нашей музыке. Даже то, как сотворен звук, свидетельствует нам об этом. Мы рассмотрели то, как музыка способна коммуницировать, то есть передавать сообщения. Ведь музыка – это язык, и поэтому она несет в себе определенное сообщение. Мы начали изучение темы «Что такое звук?». Сегодня мы продолжим эту тему. Моя основная цель – помочь вам приобрести навык различать и понимать принципы в области музыки. Как обычно, некоторые люди сразу же могут возразить мне и сказать, что я слушаю то, что мне нравится, и не слушаю то, что мне не нравится. Но хочу сразу же напомнить вам слова из послания к Колоссянам 3 главы 2 стиха, где сказано: «О горнем помышляйте, а не о земном». Здесь очень хорошо говорится о том, что нам должно нравиться и что нет. Другими словами, мы сами должны выбирать, что нам нужно и что должно нравиться. Если же наш интерес привязан к чему-то другому, то нам необходимо взять Писание и поправить наш интерес в соответствии со Словом Божьим. Также хочу еще раз напомнить вам наш девиз для всего курса. Это слова из послания к Ефесянам, 5 глава, 10 стих. «Испытывать, что благоугодно Богу». Продолжая наше размышление об относительности, можно отметить, что мы, как христиане, знаем, что некоторые вещи в мире действительно могут быть относительными, не так ли? Но важно помнить, что христианство основано на абсолютах, и в нашей системе ценностей нет места относительности. Мне вспоминается момент из жизни известного проповедника, который принимал участие в одной очень популярной телепередаче несколько лет назад. Так вот, он во всеуслышание заявил тогда, что Иисус Христос является единственным путем на небеса. Это было своеобразным шоком для всех, кто присутствовал в аудитории и смотрел эту светскую передачу. Вы спросите, почему? Да потому что большинство из них верили, что каждый может избрать свой путь на небо, такой, какой будет ему по нраву. Так вот, возвращаясь к джазу, об этом стиле в музыке мы уже говорили на прошлом уроке, можно еще раз с уверенностью сказать, что в этом стиле нет абсолютов. Это стиль относительности. Интересно, но факт, что даже светские эксперты отмечают это. Например, профессор Иастон, который преподает в одной из консерваторий, заявляет, что если даже джаз имеет право на существование как стиль, то его нельзя использовать при богослужениях. Еще раз, это слова светского эксперта, но даже он видит, что подобной музыке нет места во время богослужений. Но что же мы слышим сегодня, во времена так называемых социальных преобразований? Мы слышим, что послания или слова могут передаваться через любую музыку, которая сама по себе не имеет значения, то есть она нейтральна. Другими словами, подобные заявления говорят, что у музыки нет языка или лирики. Но мы-то знаем, что это не так. Мы верим в абсолюты, не так ли? Потому что Иисус Христос сказал в Евангелии от Иоанна, 14 главой, 6 стихом: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Подобное утверждение является хорошим примером абсолюта, в котором мы верим. Но как только люди начинают уходить в своей жизни от абсолютов, они начинают отходить от библейских принципов. В современной культуре появилось новое учение о территориальности. Это непростое слово даже для произношения. Так вот, это учение определяет, что вокруг любого человека есть физические барьеры между самим человеком и окружающей его средой. Условно, эти барьеры можно разделить на три уровня. Первый – это социальная зона, второй – это личная зона, и третий – интимная зона. Так вот, социальная зона человека существует примерно на расстоянии от 1 до 1,5 метров от него самого. То есть, он не допускает людей ближе, если общается с ними на социальном уровне. Следующая личная зона человека существует примерно на расстоянии вытянутой руки от него самого. То есть человек допускает к себе других людей на расстоянии вытянутой руки, но не ближе. Конечно, если человек находится в общественном транспорте в час пик, то он находится плечом к плечу с другим, и это для него нормально, потому что это обусловлено спецификой общественного транспорта, особенно в час пик. Но если тот же самый человек встанет плечом к плечу с незнакомым человеком в другой обстановке, то он будет чувствовать себя неуютно, потому что нарушили его территориальность. Последнее – это интимная зона. Эта зона человека существует буквально всего лишь в нескольких сантиметрах от человека. То есть, это практически физический контакт с человеком. Хочу отметить, что подобное территориальное деление на зоны физической жизни человека сегодняшние ученые в области акустики уже накладывают на сферу звука вокруг каждого человека. Другими словами, то, что происходит с человеком в области территориальности на физическом уровне, то же самое происходит с ним и в области акустики. То есть в сфере акустики вокруг каждого человека есть три уровня – социальный, личный и интимный. А сейчас я хочу обратить ваше внимание на то, как используется большинство песен сегодня. С уверенностью можно сказать, что большинство исполнителей делают все возможное, чтобы вторгнуться в нашу интимную акустическую зону. Об этом говорят их манеры исполнения, жесты, слова, тембр голоса и стиль. Безусловно, подобное исполнение не является христианским, но, к сожалению, мы все чаще и чаще встречаем подобное исполнение среди христиан. Вспомните, что в пятой притче, в третьем стихе написано: «Ибо мед источает уста чужой жены, и мягче елея речь ее». Господь очень ясно и четко предупреждает нас, чтобы мы избегали людей, которые претендуют на нашу интимную зону как в физическом плане, так и в области акустики. То есть, то, что они говорят и как говорят. Особенно это важно помнить нам, мужчинам. Мы должны быть на страже. Если женщина начинает разговаривать с нами подобным образом, и вдвойне на страже, если она начинает петь подобным образом, потому что если не остановить подобное влияние, то оно проникнет до сердца, минуя наш разум, и последствия могут быть очень печальными. Об этом написано далее в 4 стихе. Подобное исполнение, как правило, звучит в ночных увеселительных заведениях. Но, к сожалению,

А вот еще одна ссылка. Вульгарная лирика, поддерживаемая провоцирующим звучанием, производит музыкальную порнографию. Забудьте на мгновение о вульгарной лирике и обратите внимание на то, что светские эксперты говорят о провоцирующем звучании. Как вы видите, они утверждают, что это способствует так называемой музыкальной порнографии. С другой стороны, приверженцы современной христианской музыки утверждают, что провоцирующего звучания не существует. Интересно, но даже неверующие люди это видят и признают. И это относится как к исполнителям, так и к исполнительницам. Но, к большому сожалению, сторонники современной христианской музыки это игнорируют. Послушайте, что написано в Исаии 23 главе 15 стихом. «По окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице». Более точный перевод этих слов звучит так. «По окончании же 70 лет Тир будет петь так же, как поет блудница». Бог в своем слове сообщает нам, что есть интимное звучание. Блудница это хорошо понимала и использовала это в своих целях, поэтому нам, христианам, необходимо различать подобное звучание. Еще раз, это то, что говорит Бог. Но что мы видим сегодня? Мы видим новое поколение последователей рока, которые называют христианским роком. Если благоразумно задуматься над этим словосочетанием, то оно звучит так же, как христианская порнография или христианское зло. Эти слова просто несовместимы, но сегодня это существует. Мне очень часто приходится слышать вопрос, а как я могу узнать, какая музыкальная группа хорошая, а какая плохая? Один из самых простых ответов может быть следующим. Возьмите, например, несколько последних выпусков светского рок-журнала. Если вы увидите, что там широко рекламируются так называемые христианские рок-группы, то можете быть уверены, что в них нет ничего ценного с точки зрения Библии. Я лично отмечал интересный момент, связанный с рок-журналом Rolling Stone. Я периодически отмечал, что этот журнал усиленно подталкивает так называемые христианские рок-группы. Очень хорошо по этому поводу говорит утверждение из журнала Time. Так вот, в одном из выпусков там было сказано, что то, что мы имеем сейчас, это новая лирика для дьявольской музыки. Интересно, не правда ли? И это было сказано в очень популярном светском журнале. Другими словами, неверующие, которые здраво смотрят на эти вещи, признают этот факт. К сожалению, эти люди больше понимают в музыке, чем некоторые христиане. Мне сразу же вспоминаются слова из Евангелия от Луки, 16 главы, 8 стих, где сказано: «Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». В то время как светский журнал говорит «это плохо», некоторые христиане заявляют, что это не так уж и плохо, как об этом говорят. Интересно получается, неверующие говорят «это плохо», но некоторые христиане говорят «это хорошо». Если уж мир, погрязший в грехе, говорит, что это плохо, то что же должны говорить мы, христиане? Задумайтесь над этим. Послушайте еще одно выражение, которое я прочитал в очень популярном христианском издании. Так вот, там было написано: «Научитесь так рок-н-роллить, не причиняя вреда своей вере». Интересно, не правда ли? Приверженцы подобного направления называют свои песни универсальными. Другими словами, они подходят как для мира, то есть для неверующих, так и для христиан. То есть они стараются угодить и развлечь всех, и еще заработать на этом. Но невозможно быть одновременно в двух лагерях, ведь такого человека возненавидят и там, и там. Он будет выглядеть подобно солдату, который наполовину одет в форму одной воюющей страны, а наполовину одет в форму другой воюющей страны. В результате есть большая вероятность того, что он получит выстрелы с обоих сторон, не так ли? Хочу обратить ваше внимание на некоторые фрагменты рекламы так называемой христианской музыки. Вот один из них. Электрогитары и ударные инструменты нашей музыки удостоверят даже почитателей металлического рока. В этой рекламе сторонники христианского рока даже не скрывают, что они делают. Они открыто сообщают о том, что они делают. Неудивительно ли

0: это. Даже более, сегодня вы сможете услышать информацию о так называемой христианской панк-трэш-роке. Если посмотреть здраво на эту фразу, то даже сложно вообразить, что возможно подобное словосочетание. Нередко современная христианская музыка и пение призывает к танцам в словах песни и с помощью стиля и ритма музыки. Практически все находят этому оправдание о том, как они думают. Давид даже плясал перед ковчегом Господа, об этом написано во второй книге Царств, 6 главе. Но если внимательно обратить внимание на оригинальные слова, которые были переведены как «танцующего» или «пляшущего», то буквальное значение этих слов будет «притоптывать ногами» или «отбивать ритм». Всего лишь несколько сот лет назад подобное делали дирижеры перед тем, как они начинали дирижировать оркестром. Другими словами, Давид делал то, что сегодня делают регенты в наших церквях. То есть они руководят собранием верующих в музыкальном прославлении Господа. Давид тоже руководил своим народом и прославлением Господа в момент, когда ковчег Божий возвращался из Ваала Иудина в Иерусалим. В этом месте Писания совсем не говорится о плотском танце. Но, к сожалению, сегодня это место из Писания используется сторонниками современной христианской музыки для того, чтобы поощрить плотские танцы. Конечно же, в Библии есть примеры и плотских танцев. Например, дочь Иродиады для того, чтобы получить голову Иоанна Крестителя, станцевала перед Иродом плотский танец и расчувствовала его. Но хочу обратить ваше внимание на очень важную деталь, что сторонники современной христианской музыки предлагают нам взять плотские танцы, которые используются в миру, взять плотскую музыку и все это использовать для Господа. Это просто невозможно. Подобное утверждение – это полнейшее непонимание того, что говорится в контексте Писания, когда речь идет о танце. Несколько лет назад меня пригласили в одну христианскую школу. И когда я беседовал с учениками, я поделился своей позицией, что существует проблема в понимании, что такое танцы, и что об этом говорит Библия. Одна ученица сразу же возразила, сказав: «Вы считаете, что есть что-то плохое в танцах?» Я сразу же ответил: «Да, я так считаю». Она ответила мне: «Но как это может быть?» В прошлую субботу мой пастор пригласил меня на концерт, и мы танцевали там вместе. Это было замечательно. Для меня это было полной неожиданностью. Я подумал: я тут пытаюсь показать ученикам, что говорит Библия о танцах, и она приводит мне пример, как пастор ее церкви сам танцует и приглашает других. Подобные ситуации встречаются все чаще и чаще. Сегодня мы уже можем услышать такое выражение, как христианские танцы. Кстати, я встречал выражение «христианские танцы» в одном христианском издании, где эта фраза использовалась как реклама, которая усиленно проталкивала эту идею. Подобных примеров можно приводить очень много. И все они возникают из-за того, что некоторые христиане не учатся различать угодную Богу музыки от неугодной. Ну а сейчас я бы хотел вернуться к мелодии. Мы уже затрагивали с вами этот момент. Итак, еще раз напомню вам, что наша музыка в основном должна состоять из мелодии, и мелодия в музыке должна отражать наш христианский характер. Еще один важный момент, на который я бы хотел обратить внимание, это то, что мелодия в музыке обращена к нашему духу. Предполагаю, что некоторые, возможно, зададутся вопросом. Допустим, мелодия – это горизонтальная составная музыки, и она обращена к нашему духу. Тогда какая часть музыки обращена к нашему разуму? Ответ будет очень прост. Это гармония, которая является вертикальной составной музыки. В основе гармонии находится тональность. В свою очередь, тональность можно определить как тенденцию всех нот тяготеть к одной из них. Характерно то, что человеческий разум различает это, даже если вы не осознаете, как это происходит. Например, попробуйте изменить какую-то ноту в хорошо известных вам аккордах. Вы сразу же отметите негармоничность звучания аккорда, не правда ли? Но если вас попробовать объяснить это, то вы, скорее всего, не сможете. Но вы с уверенностью можете заявить, что это неправильно. это просто не соответствует системе. Говоря простыми словами, это просто режет слух. Хочу привести вам интересный случай. Студенты одной из консерваторий, проживая в общежитии и зная, что их профессор по музыке живет рядом с ними, проделывали над ним следующую шутку. Каждый вечер, перед тем, как отправиться спать, кто-то из них спускался в холл, где стояло пианино, и набирал следующие ноты: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. И на этом останавливался и быстро уходил. Буквально через несколько секунд они слышали, как профессор спускался в холл и несколько раз нажимал ноту «до». Он не мог слышать звучание неоконченной октавы, потому что его разум уже подсказывал ему следующую ноту. Подобные действия студентов на музыкальном жаргоне называется негармоничный фон. Еще раз, гармония – это вертикальная составная музыки. Хочу отметить, что некоторая музыка построена на замысловатой гармонии. И не все люди понимают это, и поэтому не совсем любят слушать подобную музыку. Взять, например, музыку Баха. Его музыка содержит прекрасную мелодию, но то, что касается гармонии в его произведениях, она очень замысловатая, и поэтому у него не так много почитателей. Далее перейдем к третьей составной в музыке. Это ритм. И сразу же зададимся вопросом, к какой части человека относится ритм в музыке. Конечно же, это наше физическое тело. Нет ничего плохого в ритме в музыке. Так же, как для человека неплохо иметь физическое тело. Ведь никто из нас не смог бы даже прийти и послушать этот урок, если бы у нас не было физического тела. Некоторые люди любят употреблять выражение «я не смогу быть с вами телом, но буду с вами душою». Можем ли мы рассчитывать на такого человека в реальном деле? Конечно, нет. Нам нужно реальное присутствие человека, если мы собираемся что-то делать. Еще раз, нет ничего плохого в том, что у нас есть физическое тело. Даже более того, как вы уже поняли на примере, нам оно необходимо для осуществления физических действий. Но нам важно понимать одну очень важную вещь, а именно, что наше физическое тело мы должны использовать в правильных взаимоотношениях с нашим разумом и духом. То же самое должно быть в музыке. Ритм – это неплохо. Даже более того, без ритма музыка будет невозможна. Но ритм должен быть в правильных отношениях с мелодией и гармонией. В свою очередь хотел бы отметить, что эти слова «мелодия», «гармония» и «ритм», из которых состоит музыка, не упоминаются в Библии, когда речь идет о музыке. Но смысл этих слов остается одинаков, независимо от ситуации, в которой они используются. Хочу привести вам один пример. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38 стих. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Более точный перевод, слово «потекут» будет пульсировать. Если Бог избрал это слово для нас в Писании, то оно не случайно. Задумайтесь над следующим примером. Туда, где проникает Евангелие, там начинает пульсировать жизнь, появляется ритм. С другой стороны, там, где нет Библии, вы не увидите этого ритма жизни. То же самое происходит и в музыке. Если ритм есть, все в музыке оживает. Если ритма нет, то музыки тоже нет. Еще один пример. Возьмите человеческое тело, в котором нет пульса. Подобное тело мы просто называем мертвым. Мы не будем хранить это тело у себя дома, мы постараемся как можно скорее захоронить его, не так ли? Почему? Потому что там нет пульса, в этом теле нет ритма жизни. Но, к сожалению, сегодня многие люди хранят мертвую музыку у себя дома, музыку, в которой нет ритма. Они не выбрасывают ее, а просто хранят ее где-нибудь, на полках или в шкафах, оправдывая себя тем, что они заплатили за подобную музыку много денег. Но позвольте спросить вас, что вы делаете со своим мусором дома? Вы храните его или вы стараетесь избавиться от него? Конечно, никто не хочет хранить мусор у себя дома. Так вот, если подобная музыка действительно является для вас мусором, то ей нет места в вашем доме. Если вы ее не выбрасываете, то это говорит о том, что она не является мусором для вас, и вы предполагаете, что когда-нибудь вы, может быть, послушаете ее. Итак, музыка, в которой отсутствует ритм, мертва. Хотел бы уточнить, что когда я говорю «нет ритма», это также означает неправильный ритм в музыке, то есть неправильное взаимоотношение ритма с мелодией и гармонией. Не слушайте и не храните музыку без ритма или с неправильным ритмом у себя дома, и не исполняйте подобную музыку в церкви. Некоторые считают, что христианское пение должно выглядеть безжизненным, но это неверное мнение. Когда христиане собираются для совместного пения, это пение должно быть настолько наполнено жизнью, что если, образно говоря, коснуться его острием меча, то из него потечет кровь. Помните, что нам, христианам, не свойственно петь безжизненно, безразлично и с апатией на лице. Ведь Иисус Христос сказал в Евангелии от Иоанна 10:10: «Я пришел, чтобы имели жизнь, имели с избытком». Обратите внимание, жизнь, а не смерть. Но в то же самое время некоторые христиане делают музыку мертвой, то есть безжизненной и безразличной. Вы знаете, что молодое поколение делает с подобной музыкой. Они придают подобной музыке внешнюю окраску, чтобы она казалась живой. Они начинают использовать электрогитары, мощные динамики, усилители. Некто хорошо сказал о подобной деятельности молодых людей. Даже если подобным музыкальным группам предстоит выступить в телефонной будке, они все равно будут использовать всю свою аппаратуру, то есть электроинструменты, мощные динамики и усилители. Далее хочу поделиться с вами личными убеждениями в отношении так называемых христианских рок-концертов, во время которых, как утверждают некоторые многие люди, приходят ко Христу. Но попробуйте найти потом этих новообращенных людей в церквях. Послушайте интересную статистику. Одна христианская группа, которая несет служение по всей стране с молодыми людьми, организовала христианский рок-фестиваль. После окончания фестиваля в своем журнале эта группа написала, что около 1000 молодых людей во время рок-фестиваля уверовали в Иисуса Христа. Но вскоре после фестиваля эта христианская группа решила провести опрос среди молодых людей, которые уверовали во время христианского рок-фестиваля. Так вот, они разослали своих представителей навестить этих молодых людей. Спустя некоторое время они получили результат, в котором официальные представители этой христианской группы отрапортовали, что они не нашли ни одного человека, в котором бы они были уверены, что он действительно уверовал в Иисуса Христа как своего Спасителя. Вы спросите, почему? Да потому что, когда звучит через мощные динамики этот тяжелый ритм, воля человека притупляется, и исполнители или те, кто стоят за ними, могут направить человека к принятию решения без его воли. То есть он не будет понимать полностью или частично, что он делает. Он просто будет следовать призыву. Без всякого сомнения, когда это происходит, то никакого истинного обращения человека к Иисусу Христу не происходит. Нет спасения, нет рождения свыше. Продолжая эту тему, хочу отметить, что многие молодые люди говорили и говорят мне, что если рок имеет такую силу, то почему мы не можем вложить Евангелие в подобную музыку и тем самым приобрести многие души для Христа? Дорогие друзья, для нас должно быть очевидным, что мы не должны гипнотизировать людей для того, чтобы они получили спасение. Почему? Потому что если вы это делаете, то нет никакого истинного спасения. Еще раз хочу обратить ваше внимание на правильное взаимоотношение ритма с мелодией и гармонией. Мы все хорошо знаем, каким должно быть нормальное давление в человеческом теле. Если это давление высокое, то это значит, что человек болен, не так ли? Если вы увидите меня во время преподавания этого урока с красным лицом и проступившими венами на моей шее, в которых просматривается учащенный пульс, вы сразу же подумаете, видимо, ему плохо, у него проблемы с сердцем, и ему нужно срочно обратиться к доктору. И вы будете правы. Но с другой стороны, если я выйду сейчас на улицу и начну бегать, то мой пульс тоже участится, ведь мое тело в движении, поэтому потребности в кислороде возросли. Конечно, в подобной ситуации учащенный пульс будет вполне нормальным явлением, не так ли? Но если, продолжая пробежку, вы почувствуете, что ваш пульс слишком высок и выходит из-под контроля, то вы на грани сердечного приступа, и вам немедленно нужно остановиться и по возможности обратиться к доктору. Хорошие примеры о том, как работает наш пульс в нашем физическом теле, не так ли? То же самое происходит и в музыке. Если в музыке слишком много ритма, то подобная музыка больна. Почему? Потому что в здоровом физическом теле пульс находится под контролем, и его практически не ощущаешь. Подобное положение вещей должно быть и в хорошей музыке, где ритм находится на заднем плане, и мы с трудом отмечаем его. Обратите пристальное внимание на современную музыку. Какой доминирующий элемент в этой музыке? Правильно, ритм. Может ли быть подобная музыка христианской? Конечно, нет. Еще один пример. Ритм можно сравнить с солью. Все мы знаем, что использование соли в пище должно строго контролироваться. Допустим, вы проголодались и захотели сделать себе бутерброд. Взяли кусок мясного изделия и в соотношении с солью 50 на 50 положили его на хлеб. Уверен, что каждый из вас подумает, это же ужасно, разве такое можно съесть? Вы правы, это будет не только ужасно на вкус, но даже может погубить человека. Хочу сказать вам, что именно так выглядят разновидности рок-музыки, где ритм занимает около 90% во всей музыке. Давайте снова вернемся к бутерброду. Допустим, мы положим соли не 50 на 50% в соответствии с мясом, а 75 на 25%. Уверен, что ваш ответ будет прежним. Это же невозможно съесть. Но обратите внимание на процент соли в два раза меньше, чем было прежде. Сейчас этот процент в три раза меньше массы мяса. Не так ли? На цифрах выглядит неплохо, но подобная арифметика вводит многих людей в заблуждение. Поэтому Библия говорит нам, чтобы мы не сравнивали себя с другими людьми, а чтобы мы сравнивали себя со Словом Божьим. Если вы будете сравнивать вес соли с весом мяса, то это выглядит неплохо, не так ли? Но мы-то знаем, что это количество по-прежнему недопустимо, и бутерброд с таким количеством соли невозможно съесть. Но хорошо, давайте уменьшим процент соли до 10%. Вы когда-нибудь пробовали что-то съесть, где процент соли достигал до 10%? Думаю, что вы прекрасно понимаете, что этого количества соли тоже очень много для того, чтобы насладиться едой. Подобное процентное содержание соли в пище может негативно сказаться на вашем здоровье и в короткий срок погубить вашу жизнь. Но если вы посмотрите на арифметику, то это в 5 раз лучше, чем 50%. А пища с 10% соли должна быть в 5 раз лучше той, где соли было 50%. Если перенести подобную арифметику на музыку, то та пища, где соли осталось уже 10%, сопоставима с так называемым легким роком. Подобное соотношение также вводит очень многих людей и христиан, в частности, в заблуждение. Ведь они забывают, что эта музыка по-прежнему остается рок-музыкой. Они успокаивают себя и говорят: мы не такие, как мир вокруг нас, мы лучше. Но они забывают, что сами следуют за миром, может быть, не наравне, а где-то позади. Еще раз, это происходит потому, что они сравнивают себя с миром, а не с Божьими стандартами. Итак, еще раз хочу обратить ваше внимание, если мы действительно хотим узнать волю Божию для своей жизни, мы должны повернуться к Божьим стандартам и сравнивать себя только с ними. Хочу привести вам пример хорошо сбалансированной музыки. Например, возьмем симфонический оркестр, в котором 100 музыкантов. И только 3 или 4 музыканта из 100 в этом симфоническом оркестре отыгрывают ритм. Таким образом, правильное соотношение ритма в музыке с другими элементами будет всего лишь 3 или 4%. Примерно такая музыка является правильно сбалансированной и угодной для Бога. В современных же музыкальных коллективах в основном используются инструменты, которые отыгрывают ритм. Поэтому процент ритмов в современной музыке и в рок-музыке, в частности, достигает 75 и более процентов. Подобную музыку невозможно называть христианской, потому что она не соответствует Божьим стандартам. Вам знакомо, наверное, утверждение апостола Павла, что духовное на первом месте, наш разум на втором и физическое тело на третьем. Так вот, в музыке положение вещей тоже должно быть подобным образом. Мелодия на первом месте, гармония на втором и ритм на третьем. Пожалуйста, запомните этот порядок элементов музыки. На мой взгляд, аналогия составных элементов музыки и человеческого тела является очень хорошим примером. Например, бывают люди, у которых абсолютно отсутствует рассудок. И такие люди неконтролируемы, они могут сотворить ужасные дела, поэтому их стараются изолировать от общества. С другой стороны, есть люди, у которых есть ясный разум, но их тело по тем или иным причинам не функционирует. Подобные люди тоже ограничены в своих возможностях, потому что они постоянно нуждаются в физической помощи другого человека. Пожалуйста, поймите меня правильно, моя цель не избавиться от ритма в музыке вообще, но использовать его в правильной пропорциональности по отношению к мелодии и гармонии. Пожалуйста, запомните, что именно сбалансированность, целостность и чистота являются ключевыми элементами в христианстве. Господь дал возможность мне и моей жене путешествовать по всему миру и делиться принципами музыки. Я делаю это вот уже на протяжении более 37 лет. Хочу уточнить, что не просто принципами музыки, а библейскими принципами в музыке. После определенного времени я систематизировал этот материал, и вот уже на протяжении более 26 лет я предлагаю этот курс, который называется «Язык музыки». Как вы видите, я несу это служение уже очень продолжительное время. Мне вспоминается наша первая поездка в Испанию. Мы отправились туда, чтобы помочь группе миссионеров записать несколько песен на испанском языке. Кроме этого, они попросили меня рассказать о библейских принципах музыки. Я подумал тогда, эти испанцы с их интенсивной испанской музыкой никогда не поймут то, что я буду говорить им о ритме. Кроме этого, я понимал, что мне придется говорить через переводчика и переживал, что что-то будет упущено в переводе, потому что нужно было переводить очень много музыкальных терминов. Но подошло назначенное время, и на удивление пришло очень много людей. Перед началом семинара многие из них обратились ко мне со словами: «Мы рады, что наконец-то нашелся человек, который может показать нам разницу между хорошей испанской музыкой и плохой». Интересно, что они подсознательно знали, что есть разница, но они не знали, в чем заключается эта разница между плохой и хорошей музыкой. Для меня подобный настрой был хорошим началом для семинара. Вы видите, что истинные принципы недвижимы личными предпочтениями или культурными особенностями. Сегодня мы часто можем услышать оправдания, которые звучат примерно так: «О, это всего лишь культурная особенность». На самом же деле это не так. Истинные принципы неизменны. Мне вспоминается еще одно посещение группы верующих на Карибских островах. Когда мы приехали туда в первый раз, и я начал играть для них несколько музыкальных примеров на тромбоне, ничего не говоря им о том, что это за музыка, они сразу же остановили меня и сказали, что это душевная музыка, и мы не хотим ничего иметь общего с ней. Я отчетливо помню, как я удивился тогда, ведь те братья и сестры ничего не знали об американской культуре. Они были всего лишь библейскими христианами. Поэтому сразу же распознали душевную музыку, которая не соответствовала библейским принципам. Вы знаете почему? Потому что дело было не в культурных особенностях, а в библейском стандарте. Итак, можно с уверенностью сказать, что существует хорошая и плохая испанская музыка, хорошая и плохая музыка для чернокожих людей, хорошая и плохая восточная музыка. Так в чем же заключается различие между хорошей и плохой музыкой? Еще раз дам вам ответ. Различие заключается в том, что насколько та или иная музыка соответствует Божьим стандартам. Только Божьи принципы или Божьи стандарты могут определить музыку хорошей или плохой. Таким образом, Бог хочет, чтобы мы вырабатывали подобный навык и приобретали способность различать хорошую музыку от плохой. Вспомните слова Господа в книге пророка Исаии, 5 глава, 20 стих. «Горе тем, которые зло называют добром». Но, к сожалению, что мы видим сегодня среди христиан, они принимают мирскую, душевную и плотскую музыку и говорят, что это хорошая музыка. Поэтому мы вложим в подобную музыку христианские слова, и получится христианское пение. Еще раз, дорогие друзья, это самое большое заблуждение. Итак, когда мы будем постоянно испытывать что угодно Господу, Ефесянам 5:10, то Он даст нам способность распознавать и различать хорошее от плохого. Конечно же, это не случится сразу. Подобный навык требует времени и усилий. Хочу еще раз напомнить вам слова из послания Евреям, 5 глава, 14 стих. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувство навыком приучено к различению добра и зла». Помните, что если вы будете применять в своей жизни принципы, о которых мы говорили, то Господь даст вам способность распознавать, чтобы вы знали, что есть хорошо и плохо для Господа.
1: Благодарим вас за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Мелодия, гармония и ритм». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит проповедь на тему «Благовестие в музыке». Мы молимся о вас и надеемся, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

мы каждый день бываем на Голгофе. Отчет себе не отдавая в том, порой казним Христа за чашкой кофе. Порой прощаемся с грехом.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы напишете нам письмо на наш электронный адрес и попросите нас выслать вам визитную карточку радиослушателя, то эта карточка будет вам огромной помощью для свидетельства другим о Христе. Там ваш собеседник сможет найти места из Священного Писания, которые говорят, что нужно сделать, чтобы пойти в небо, а также в результате чего человек может оказаться в аду. Поэтому пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем.

0: В эфире BBN, радио для всей семьи, 24 часа в сутки. В Библии христианская любовь описывается в очень конкретных выражениях. 1 Коринфянам 13 глава. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Любовь в кабинете, в теории, немногого стоит. Любовь на практике – это величайшее сокровище в мире. Давайте проверим себя сегодня. И если у нас еще нет этой любви, придем к источнику ее, к Господу, и почерпнем полной мерою ту любовь, которую Он каждому дает даром.
1: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
0: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В 17 главе «Деяния апостолов» мы читаем о том, как в течение 3 недель Павел, Сила и Тимофей евангелизировали в Фессалониках, после чего они были изгнаны из этого города. Они внезапно принуждены были покинуть молодую, только что родившуюся фессалоникийскую церковь. Да, сразу же эти новообращенные почувствовали на себе гонение. Церковь вряд ли успела подняться с колен, как обрушился на нее враг. Прошел год, и Павел написал им свое первое послание. В 17 стихе 2 главы этого послания он вспоминает ту ночь, когда он и его сотрудники должны были расстаться с ними. Он пишет так: «Мы же, братья, были разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем». И дальше он говорит им: «Тем с большим желанием мы старались увидеть лицо ваше». Подобно матери, скучающей по своим лишенным детям, так Павел томительно желал видеть верующих в Фессалониках. «Хотя мы сердцем с вами, — говорит он, — все же ночь и день все усердно молюсь о том, чтобы видеть лицо ваше». Такое же тягостное чувство выразил апостол верующим в Риме, которых он лично еще не встречал. Им он пишет: «Всегда прошу в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас». Почему у Павла было такое страстное желание видеть, как он пишет, лицом этих верующих, будь они в Филиппах, в Колоссах, в Риме или в Фессалониках? Во-первых, он жаждал их общения, и во-вторых, он хотел им преподать, как он говорит в послании к римлянам, некое духовное дарование к утверждению их. Таким образом, такая встреча, такое общение послужило бы взаимным благословением. Как Павел говорит, утешиться с вами верою общую, вашею и моею. Возлюбленные, вы когда-нибудь подумали о том, какое огромное значение имеет общение между детьми Божьими? Можно сказать, что такое общение для чада Божия так же необходимо, как пища и питье. Заметьте, первые результаты только что родившейся церкви с самого дня Пятидесятницы. Сказано, сразу же после первой проповеди Петра, когда около 3000 душ охотно приняли слово его и крестились, что они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Дорогие мои, это основные элементы Церкви Христовой. Учение Слова Божия, общение, преломление хлеба и молитва. Без них Церковь делается анемичной и в конце концов должна умереть. И смотрите, как сатана употребляет каждое оружие в своем арсенале, чтобы как-нибудь нарушить это общение детей Божьих. Если ему не удастся преследованием, то есть лобовой атакой, тогда он возбуждает ссоры и недоразумения в среде верующих. В его коварный умысел входит не только нарушение этого общения, потому что в единстве сила, но он знает и видно лучше, чем многие верующие, что чаду Божьему абсолютно необходимо общение с другими детьми Божьими. Вот почему Слово Божие предупреждает нас: не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Каждый из нас, дорогие братья и сестры, имеет особое служение для тела Христова. Дары различные, служения различные, которые Дух разделяет каждому особу, как Ему угодно. И это для пользы, дабы не было разделения в теле, как сказано, а чтобы все члены одинаково заботились друг о друге. Видите, церковь — это тело Христово, и поэтому, если один член этого тела страдает, страдают с ним и все члены. Галатов Павел увещевает: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга. Это, возлюбленный, и есть цель общения – служить друг другу». Прообразно Христос показал это служение своим ученикам в омовении ног. «Таким образом исполните закон Христов», – говорит дальше Павел. Эта истина проиллюстрирована в 72-м псалме, в котором псалмопевец Асаф описывает свои переживания. В первых стихах Асаф говорит, как едва не пошатнулись ноги его, и едва не поскользнули стопы его. Попал он в такое печальное положение по той причине, что позавидовал нечестивцам. Смотря на безбожников, которые, как ему казалось, блаженствовали, когда сам он страдал, у него образовалось искаженное понятие о их подлинном состоянии. И тут он, по-видимому, стал пренебрегать Домом Божьим, а это всегда влечет за собою поражение. Слушайте, как говорит псалмопевец: «Это трудно было в глазах моих». Вы заметили, он сам один думал найти разрешение этой проблемы, и у него ничего не выходило. Но обратите внимание на то, что крутым поворотным пунктом в его жизни было то, когда он вновь перешагнул порог Дома Божьего. Слушайте, «но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я в святилище Божие и не уразумел конца их». Здесь он встретился с другими детьми Божьими, и это общение послужило как бальзам его ранам. И, встретившись с ними, он вспомнил, что и они попадали в подобные искушения, и что их Господь выручал и не оставлял. Может быть, в этот же первый день, когда он вновь вернулся в Дом Божий, он попал на молитвенное собрание и услышал свидетельство одного из членов общины. И как раз это свидетельство оказалось словом, в котором он нуждался. По всей вероятности, свидетельствующий брат сам не знал, что послужил другому члену тела и что своим свидетельством спас его душу от гибели. Да, враг знает силу в общении искупленных, и он делает все возможное, чтобы прервать эту животворную связь. Апостол Павел, бывший разлучен с верующими в Фессалониках, с большим желанием старался увидеть их, и потому он, Павел, несколько раз пытался прийти к ним, но, говорит он, воспрепятствовал нам сатана. Вы понимаете, сатана обратил внимание на это желание Павла и ставил препятствие, чтобы он не виделся с этими недавно обратившимися верующими. Павел хотел послужить им, иметь с ними общение, дополнить, чего еще не доставало вере их, и сатана воспрепятствовал. Как часто я думаю о наших братьях и сестрах в узах, оторванных не только от своих родных по плоти, но от этого чудного общения с другими братьями и сестрами. А ведь это и есть цель дьявола – оборвать этот контакт с другими верующими, лишить этого необходимого элемента для духовной жизни. Поэтому автор послания к евреям говорит: «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, страждущих, как и сами находитесь в теле». Дорогие мои, страдает ли один член – должны страдать с ним и все члены. Но как же можем мы служить членам тела Христова, который находится в узах? Возлюбленные, и в этом мы обязаны носить бремена друг друга. Как?

не может прервать нашу духовную связь. Сердцем мы связаны с вами узами любви, дорогие братья и сестры, хотя ваших дорогих нам лиц мы не видим. Мы могли бы много сказать о противодействиях сатаны, как он препятствует делу Божьему, служителям Божьим, как он препятствует грешникам покаяться и верить в Евангелие. Да, враг нашей души не спит, но ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И мы не смеем недооценивать его силу, его коварство, его способность сеять раздор и всячески вредить детям Божьим. Но в то же время никогда не забудем, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире, то есть дьявола. Будем помнить, что Христос одержал полную и окончательную победу над ним на Голгофском кресте. Поэтому сказано, что они, то есть искупленные дети Божии, победили его, то есть сатану, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Во второй главе Павел говорит: «Но воспрепятствовал нам сатана». А в третьей главе он полной уверенностью говорит: «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам». Что делает Павел? Сложа руки, ожидает, что как-нибудь дело уладится, и увидит своих братьев и сестер в Фессалониках. Нет, но ночь и день, говорит он, усердно молюсь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не доставало вере вашей. Это была молитва полной веры, и поэтому он с уверенностью говорит: «Бог сам управит путь наш к вам». Молитва тогда успешна, когда она исполнена верой. И была она полной веры, потому что она была правильно мотивирована. Причина, почему Павел хотел видеть их лицом к лицу, была та, чтобы послужить им, дополнить, чего не доставало вере их. Дорогие друзья, мы никогда не одержим победы над дьяволом, если не поступим так, как учит нас Слово Божье. Нигде не сказано, чтобы мы с ним вступали в какой-нибудь диалог. Никакими аргументами мы не убедим дьявола, чтобы он изменил свои намерения. Можете ли вы убедить тигра выпустить из своей пасти свою добычу? Бога человек может умолить, а дьяволу следует только противостоять. Это единственный метод борьбы, указанный в Библии против этого ехидного врага. Что говорит Слово Божие? «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Но что говорит Иаков до этого? «Итак, покоритесь Богу, а сразу после приближайтесь к Богу». И между этими двумя предложениями сказано: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Возлюбленные, мы можем противостоять этому рыкающему льву, который хочет нас поглотить, только поскольку мы покоряемся Богу и приближаемся к Нему. Бог сам является нашим убежищем. Без Него мы непременно потерпим поражение. Не бежать нам велено, а противостоять в силе возлюбившего нас. Поэтому, братья мои, говорит апостол Павел, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. В этом весь секрет победы над дьяволом. Мой друг, может быть, с тобой произошло подобное тому, что произошло с Асафом, псалмопевцем. Сатане удалось тебя пошатнуть. Едва не поскользнулись стопы твои. Ты оставил общение детей Божьих и думал, что один справишься. Да, враг твоей души воспрепятствовал тебе, чтобы ты не имел общения с детьми Божьими. Он знает, как это необходимо для твоей духовной жизни, и он тебя соблазнил. Он тебе показал, как блаженствуют люди без Бога. Но одно, я уверен, он тебе не показал, каков их конец. Он показал тебе только начало, и ты поверил и оставил святилище Божье. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Мой друг, спеши назад в Дом Божий. Там ты уразумеешь конец нечестивых, и ты вновь станешь полезным христианином, способным помочь другим в их искушении. А если ты еще не чадо Божие, то спеши скорее в объятия Иисуса Христа. В нем ты найдешь прощение грехов, и в нем ты безопасен.

0: пусть Господь благословит каждого из вас сейчас приблизиться к Нему, и тогда вместе с Асафом сможете сказать: «А мне благо приближаться к Богу». Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Мы даем на основе Писания советы для музыкальных служений в наших церквях. Еще один совет. Используйте тональности, в которых песни будет удобно петь всему собранию, а не те, в которых ваши голоса будут звучать лучше. Филиппийцам 2:3-4. Люди приходят не для того, чтобы слушать, как вы хорошо поете, но для того, чтобы, возвысив свои голоса в совместном пении, прославить Бога. Если в определенных песнях вам приходится по мелодии идти достаточно высоко, помогите голосу, усилив звучание инструмента в этот момент. Это подчеркнет музыкальную фразу в песне и привлечет большее внимание к словам. Собрание устает петь, если нам приходится долго и постоянно петь в неудобных тональностях. Представьте, что будет, если они возьмут высокую ноту и, скорее всего, остановятся в пении. Это недопустимо. Мы должны поддерживать наше служение, а не угашать его. Поэтому да даст Господь мудрости всем музыкальным ведущим, лидерам в церквях или в христианских обществах, чтобы они могли пение принести Господу как жертву хвалы, а не как что-то, показывающее самих себя.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Осии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, вы неоднократно слышали, что Священное Писание часто называет Израиля виноградной лозой. В 10 главе, 1 стихе этой книги Осии мы снова встречаемся с этим сравнением. Израиль – ветвистый виноград, но, к сожалению, бесплодный для Господа. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Пророк Исаия в 5 главе говорит: «У возлюбленного моего был виноградник на вершине Тучной горы», а потом следуют слова: «Что еще надлежало сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему?» Также и пророк Иеремия уподобляет свой народ винограднику: «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы?» 2 глава, 21 стих. Сам Бог является хозяином и виноградарем. Как нежно Он заботился об этом винограднике, ожидая хорошего плода от него. Но Божья жалоба слышится через уста пророков, потому что вместо доброго плода Израиль принес плохие, дикие плоды в своем поведении, отступлении от Бога. Здесь мы видим картину взаимоотношений между Богом и Израилем. Живой Бог ожидал от народа плода. Этого не было, и потому пришел печальный суд на жестоковыйный народ и вождей его. Они предались идолопоклонству и общему моральному падению. Этот плод весьма плохой. В то же время Израиль жаловался, что не имел царя, который спас бы их от врагов. Теперь они говорят: «Нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа, а царь, что он сделает нам?» Осия, 10 глава, 3 стих. Обращаясь к книге «Царств», вспоминаем, что народ требовал у Бога царя, и Он исполнил их волю. С горечью сказали Самуилу, что они отвергли его. Первая книга «Царств», 8 глава. Самуил убеждал народ, что Бог является их царем и защитником, но они говорили, что это не так, требуя себе царя, как и другие народы ищут царей. Народ возвел свои взоры на человека. Он перестал надеяться на всесильную помощь и защиту живого Бога. Получив царя Саула, они вскоре убедились, хотя отчасти, что ошибка их была велика. Сознавая, что израильский народ является избранным народом Божьим, мы можем применить эту истину к себе, принимая Господа Иисуса Христа в свои сердца, как Спасителя и Господа, которому мы, как верующие в Него христиане, вручаем руководство в жизни во всем, подчиняясь Ему и полагаясь на Него, а не на человеков. Когда мы обращаемся за помощью в трудностях наших к человеку, то подвергаем себя опасности, потере и поражению. Но когда мы всецело вручаем себя Ему, то можем быть уверенными в победе, будучи укреплены его силой. О, как сильно пал Израиль! Пророк Осия ясно это открывает в 10 главе 13 стихе. «Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих». Какое сильное обличение! Хотя в то же время пророк пламенно призывает вернуться к Богу своему, живому Богу. Размер отступления народа от Господа был весьма велик. И настолько же велика была любовь и милость к Израилю. последние четыре главы книги пророка Осии весьма ярко проливают свет на глубину и чудесность любви Божией к народу израильскому. Как тяжело согрешившему пред Богом! Голос Божий звучит через возвещение пророка Осии. Он подтверждает праведность Божию, хотя он и посылает наказание этому народу за грехи их. Хотя он является Богом любви, но грех не умаляет, как ничто маловажное в жизни народа. Хорошо вспомнить не только прошлое, но и будущее. 11 глава Осии говорит ясно о любви Божьей. Сердце Создателя преисполнило великой любовью к человеку, к Израилю так же, как народу. Первое. Мы видим, что Израиль был немощен и нуждался в помощи, попечении Божьем. Когда Израиль был юн, он любил его и из Египта вызвал сына моего. Оси 11 глава 1 стих. Воистину, как беспомощны были они в Египте, рабы, притесненные и беспомощные. Бог явил им свое милосердие и сочувствие. Он вывел их из Египта. Они были беженцами. Картина, изображенная в 11 главе 1 стихе, напоминает нам любящих родителей своего дитя, которые склонились над его колыбелью. Дитя было воистину беспомощное. Оно не могло помочь себе ни в чем. Бог выразил свое сожаление. Сказано: «Я любил Израиля». Не напоминает ли это вам радостного времени вашей жизни, когда вы приняли Христа Иисуса в сердце ваше, когда Он спас вас, открыв вам свою любовь, вы тоже чувствовали себя духовно слабыми, но Он ободрил и укрепил вас. Вы ответили на Его любовь любовью к Нему. В дальнейшем вы видите возраст этого дитяти. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих. Осии 11 глава 3 стих. Родители всегда помогают младенцу ходить. Они поддерживают ребенка, когда он становится на свои ноги, а потом они дают возможность младенцу стоять на своих ногах. Потом ребенок делает первые шаги самостоятельно. Глаза любящих родителей в это время пребывают на ребенке. Так очи Господни были всегда на Израиле, когда он шел по пустыне в обетованную землю 40 лет. Книга Исход, 13 глава, 17 стих говорит, что Бог повел их не кратчайшим путем, а весьма длинным. Почему? Короткий путь привел бы Израиль в землю обетованную, но ему пришлось бы вступить в борьбу с народами, к которой Израиль не был готов, не возмужав вполне. Заботясь о народе, Господь подвел его дорогой трудной пустыной. Бог учил народ ходить. Он укреплял его. Так это совершается и с христианами. Господь учит их ходить в духовной жизни. После этого приходит дальнейшее переживание в жизни народа израильского. Он уже не беспомощный ребенок. Узами человеческими влек я их, узами любви. 4 стих. Теперь Израиль возрос, возмужал, стал готов любить и быть любимым, как это бывает между мужем и женой. Опять Господь являет свою любовь к Израилю. Народ ответил взаимной любовью, но потом пришел печальный разрыв. Израиль изменил Богу в этой духовной любви. Он пошел в мир искать себе иных любовников. Итак, любящий Бог был весьма огорчен отсутствием верности Израиля. Второе. Мы видим свидетельство об этом народе. «Народ мой закоснел в отпадении от меня». Осии 11 глава 7 стих. Израиль сохранил некоторые формы поклонения Богу, но сердце их было далеко от Него. В этом заключалось обвинение их святым Богом. Третье. Господь открывает свое величайшее милосердие к Израилю и говорит: «Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю тебя, как Севоему?» повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». 11 глава, 8 стих. Эти два города были уничтожены во время суда над Содомом и Гоморрою. Об этом написано в книге Второзакония, 29 главе, 23 стихе. Эти вопросы со стороны Божьей подтверждают его неизменную любовь к народу Израиля. Как он мог предать народ свой такому великому, всепожирающему огню суду? Сердце Божие было преисполнено милосердием. «Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек, среди тебя, святый». 11 глава, 9 стих. Эти слова не устраняют грядущего суда над народом за грехи его. Но Израиль не будет уничтожен. Придет более радостное время. Этот народ пробудится духовно и будет восстановлен, невзирая на греховные пути Израиля. Эта замечательная глава заканчивается возвещением, что хотя Северное царство Израиль обманывал и лгал Богу, но Иуда, Южное царство, все еще возвещая святость Божию, хотя семена неверности и непослушанию закону Божию уже давали свои ростки. Такова картина национальной жизни Израиля в то время. Мы должны это помнить, но необходимо сделать применение к себе. Господь говорит: «Дай мне сердце Твое, ибо я любовью вечную возлюбил Тебя». Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Осии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает то же самое, что и имя Иисус – спасение. Осия пророчествовал в течение долгого периода. Его служение охватывает период правления последних шести царей Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

В эфире библейское вещание BBN. Вы вместе с нами славите Господа. И мы поощряем вас к этому. Те песни, которые звучат у нас в эфире, они нуждаются еще в одном исполнителе. Это вас. Поэтому пойте вместе с нами для славы нашего Творца. Стих из 2 послания Коринфянам, с 4 главы. «Наш внутренний человек со дня на день обновляется». Апостол Павел постоянно обновлялся, потому что постоянно общался с Иисусом Христом. Он хотел все лучше и лучше узнавать Христа, и не в теории, а в жизни. Как? Читая, обновляя свой ум, принимая все испытания как часть того блага, которое Бог постоянно творил в его жизни, и твердо веруя во Христа. Как обстоит дело с нами? Обновляемся ли мы в Господе? Читаем ли мы Священное Писание каждый день? В этом библейское вещание помогает вам. Каждый день у нас на наших волнах есть чтение Священных Писаний, и вы можете за целый год вместе с нами прочитать всю Библию. Поэтому будьте внимательны к тому, чего Господь требует от вас. А Он требует обновления. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org. Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
3: Псалом 87. Песнь. Псалом сынов Кореевых. Начальнику хора на Махалав для пения. Учение Эмана Эзрахита. Господи, Боже спасения моего, днем вопию и ночью пред Тобою. Да внидет пред лице Твое молитва моя. Преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу. Я стал, как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие в гробе, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну. Отяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести. Весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будет возвещаема милость Твоя и истина Твоя вместе тления? Разве во мраке познают чудеса Твои и в земле забвения правду Твою? Но я Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою? Скрываешь лице Твое от меня? Я несчастен и истаиваю с юности, несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего, знакомых моих не видно. Псалом 88. Учение Ефама Израхита. Милости Твоей, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими. Ибо говорю, навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал: «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему, навек утвержу семя Твое, в род и род устрою престол Твой». И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божиими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. Господи, Боже сил, кто силен, как Ты, Господи, и истина Твоя, окрест Тебя? Ты владычествуешь над яростью моря. Когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их. Ты низложил Раава, как пораженного. Крепкою мышцею Твоею рассеял врагов Твоих. Твои небеса и Твоя земля, вселенную и что наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты сотворил, Фавор и Ермон о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя. Правосудие и правота — основание престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицем Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи. О имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся. Ибо Ты — украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш. От Господа щит наш, и от святого Израилева царь наш. Некогда говорил Ты в видении святому Твоему и сказал: «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его. И положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня Ты, Отец мой, Бог мой, и твердыня спасения моего. И я сделаю его первенцем превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою,

милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей, не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его, расхищают его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани, отнял у него блеск и престол его поверг на землю, сократил дни юности его и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость твоя, как огонь. Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих. Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней? Где прежние милости твои, Господи? Ты клялся Давиду истиною твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов твоих, которое я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят враги твои, Господи, как бесславят следы помазанника твоего. Благословен Господь вовек. Аминь. Аминь. Псалом 89. Молитва Моисея, человека Божия. Господи, ты нам прибежище в род и род, прежде нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты, как наводнением уносишь их, они, как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева твоего, и от ярости твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред тобою, и тайное наше пред светом лица твоего. Все дни наши прошли во гневе твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева твоего и ярость твою по мере страха твоего?

0: его. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас на дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас. И в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй. Псалом 90. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие в мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал: Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона, за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: В эфире BBN. Римлянам 11:33. О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божие! Может быть, вы сегодня не видите, как действует Бог? Может быть, обстоятельства вам не подвластны? Может быть, человек, которого вы любите, упрямо не желает ответить на призыв Божий? Помните, что Божья премудрость — это бездна богатства. И то, что Господь творит, мы можем и не видеть, но знаем, что то, что делает Господь, все содействует ко благу. За жизнью моею Создатель стоит, и чудную волю в ней чудно творит. Я в мудрые руки Его отдаю без страха и с верой судьбу всю свою. Оставайтесь с нами.
1: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org.
2: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
3: Уважаемые слушатели, мы продолжаем наше ежедневное исследование Священного Писания Библии. В этот момент мы подошли к 10 главе Евангелия от Марка. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. Первый стих 10 главы Евангелия от Марка говорит нам, что Иисус опять идет за Иордан в пределы иудейские. Иисус последний раз проходит Галилеей, направляясь в Иерусалим, где Он должен будет умереть. И вот мы читаем первых 4 стиха 10 главы Евангелия Марка, где написано: «Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские, за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили его, позволительно ли разводиться мужу с женою. Он сказал ему в ответ, что заповедал вам Моисей? Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Моисей, как слушатели, как вы знаете, разрешал развод, но это не было намерением ни Моисея, ни также Бога давать развод по всяким мелочным причинам. Наш Господь переходит от вопроса о разводе к вопросу о браке. Мы читаем 5 по 9 стихи. Иисус сказал им в ответ, «По жестокосердию вашему Он написал вам эту заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Друзья дорогие, этим Иисус приводит их назад к Божьему идеалу брака до того момента, когда грех вошел в мир. Развод не был в Божьем плане. Он пришел как следствие греха и сам стал грехом. Убийство также не было в плане Божьем. Грех, друзья, грех извратил природу Божьего творения. Но грехи могут быть прощены. И вот дальше Господь говорит, что узы брака есть крепче, чем узы, связывающие детей с родителями. Но как то, так и другое может быть разрушено. Узы брака разрушаются неверием одной из сторон. Иисус показывает, что Бог соединяет мужа и жену в браке. Он делает их одним телом. Это было первоначальным намерением Бога. Поэтому всякое нарушение этого единства является грехом. Основная причина непрочности брака та, что в него часто вступают люди, которые не подходят друг другу. Иногда женятся и выходят замуж люди, которые вообще не должны были бы вступать в брак. Мои христианские друзья, брак есть то, что Бог хочет устроить для вас, если вы позволите Ему это сделать.

И вот мы читаем дальше, от 9 до 12 стиха. «В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Это, друзья, как вы видите, это самое строгое высказывание против развода, которое мы находим в Священном Писании. Будем помнить, что Марк писал Евангелие для римлян, которые не знали закона Моисея. В Евангелии от Матфея Господь дал израильтянам основание для развода – это прелюбодеяние одной из сторон. Но тогда виновную сторону побивали на смерть камнями, а другая сторона была свободна вступать в брак. Сегодня мы за прелюбодеяние людей, конечно, не побиваем камнями. Они даже редко, когда за это попадают под суд. Но от развода страдают не только разведенные, но особенно их дети. Этот невинный продукт брака. Дальше, слушатели, мы читаем стихи 13 по 16, это 10 главы Евангелия Марка, где говорится: «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: „Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него“. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их». Детей всегда и в любом возрасте можно приносить к Иисусу, дорогие слушатели. Он больше благоволит к детям, чем к взрослым. Поэтому нам нечего превозноситься нашей одаренностью, нашей умудренностью и нашими большими познаниями и способностями. Нам нужно возвратиться к детской простоте, дорогие слушатели. Господь любит детей. А теперь мы прочтем стихи 17 и 18, где говорится следующее. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог“». Об этом богатом юноше мы, дорогие слушатели, уже вспоминали в Евангелии от Матфея. Если вы помните, если вы следили за ходом лекций Евангелия Матфея, мы именно об этом говорили. Тогда мы более подробно говорили об опасности, если человек привязан к земным вещам. Сейчас мы только прочтем здесь о нем и в конце скажем только несколько слов. А вы дома, пожалуйста, поразмыслите именно об этом. Мы читаем 19 стихи по 27. «Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от всего этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божье“. Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им в ответ: „Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божье.
удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божье. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу».

0: Слушатели, это проблема не только богатого юноши, но всех, которые полагают свою надежду на богатство и удобство этого мира. Пророк Иеремия в 17 главе, 5 стих, говорит следующее. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Людям, друзья, людям невозможно спастись своими средствами, человеческими средствами. Невозможно спастись. Спасение нельзя даже купить. Оно лишь дар Божий. Он дал этот подарок человеку. Это Божий дар. Мы читаем от 28 по 31 стих этой 10 главы Евангелия Марка, где говорится: «И начал Петр говорить ему: „Вот, мы оставили все и последовали за тобою“. Иисус сказал в ответ: „Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время это среди гонений во 100 крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, а последние первыми». Друзья дорогие, этот мир дает только временное удовлетворение человеку. Бог же, приходящих к Нему, наделяет вечными богатствами, вечной жизнью, вечной радостью и вечным счастьем. И вот теперь мы будем читать от стиха 32 по 45, где говорится: «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, и они ужасались, и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав 12, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. „Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет“. Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы, Яков и Иоанн, и сказали: „Учитель, мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим“. Он сказал им: „Что хотите, чтобы я сделал вам?“ Они сказали ему: „Дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в Твоей славе“. Но Иисус сказал им: „Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?“ Они отвечали: „Можем“. Иисус же сказал им: „Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано“. И услышавши 10, начали негодовать на Якова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: „Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих“. Друзья дорогие, подумайте, они все вместе со Христом, они на пути к Голгофе, где Иисус принесет Себя в жертву искупления для искупления многих и многих людей. Но у Его учеников земные мысли о старшинстве, о величии. Они хотят быть первыми. У них совсем другие мысли. У них мысли о земном царстве. Иисус учит их, что в Царстве Божьем другой порядок, чем здесь. Нужно умоляться, нужно служить, нужно быть слугой для всех. Вот что главное. Они этого, конечно, не понимали. От стиха 46 и до конца главы описывается исцеление слепого, и мы будем читать, написано, приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Здесь, дорогие слушатели, здесь опять показано значение веры. Каково великое значение веры, дорогие слушатели? Иисус сам подчеркивает, как вы видите, как подчеркивает: «Иди, вера твоя спасла тебя». Другими словами говоря, вера твоя уже давно тебя спасла. Иди, ты уже прозрел. Как важно, друзья, иметь эту веру, не правда ли? Вера, и только вера, дает человеку спасение, дает человеку прозрение, снимает с него эту пелену, страшную пелену, которая лежит на его глазах, лежит на его душе, на духе. Господь освобождает человека. Господь освобождает и дает зрение, вечное зрение, чтобы видеть духовные вещи, друзья, а не земные. Вера, и только вера, дает человеку спасение. Только верой мы получаем от Бога все. А без веры, написано, слушатели, без веры угодить Богу невозможно. Так что, дорогие слушатели, ищите, ищите именно этой веры Божьей. Дорогие слушатели, ищите этой веры Божьей, и Он благословит вас. А пока, слушатели, до скорой встречи в эфире. Да благословит вас Господь. Не забывайте, что мы можем встретиться с вами в это же время на этой же волне.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

BBN – это библейское вещание на интернете. 24 часа мы с вами на русском языке. Мы часто боимся что-то менять в себе и в своей жизни. Говорим по привычке слова, которые говорить вовсе не следовало бы. Постоянно всех критикуем, тогда как должны бы наоборот искать в людях хорошее. Чтобы побороть силу привычки, нужны наши сознательные усилия и Божья помощь. Павел сказал, что мы должны представить наши члены в рабы праведности на дела святые. Римлянам 6:19. Да, это нелегко, но для славы Божьей и для нашего блага мы должны пытаться победить свои привычки. Давайте будем переучиваться, и пусть первым днем нашей новой жизни будет сегодняшний день.

0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! На расстоянии 20 километров к северу от Иерусалима расположено селение Бетин. Стены хижин его сложены из остатков разрушенных храмов и дворцов, некогда стоявших на этом месте. Один из путешественников прошлого века так описывал то, что он увидел на месте древнего города. «Вифиль теперь не что иное, как пастушеское кочевье на грудах развалин. Нет тут ни одной хижины, только в полукруглой нише алтаря древнего останка одной христианской церкви находят себе приют и защиту полураздетые и голодные арабские пастухи». И тем не менее, еще в начале нашего тысячелетия здесь был город, который не раз упоминается в Ветхом Завете. Во времена патриархов на этом месте стоял город Луз, который был переименован в Вифиль, что в переводе означает «дом Божий». Такое название дал этому месту Иаков, когда он остановился здесь по пути в Харан. Что же произошло с Иаковом в Вифиле? Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня разговор пойдет о 28 главе, где рассказывается, как Иаков отправился в Месопотамию, чтобы спастись от гнева Исава и найти себе жену. Итак, я читаю стихи с 1 по 4. В них Исаак дает напутствие Иакову. «И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал: «Не бери себе жены из дочерей ханаанских, встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». Вот теперь очевидно, что Исаак понимает. Бог изначально дал благословение Аврааму, передал благословение ему, Исааку, а теперь это благословение должно перейти к его сыну Иакову. В стихе 5 мы читаем о том, как Иаков отправляется в путь. «И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вафуила Арамеянина, к брату Ревекке, матери Иакова и Исава». Если вы заинтересуетесь национальностью этой семьи, то придете к выводу, что они были арамейцами, потому что так о них сказано в Писании. Иногда спрашивают, был ли Авраам израильтянином. Отвечаю – нет. Фактически не был. Никаких израильтян не существовало до времен Иакова, чье имя было изменено на имя Израиль. А уже 12 его сыновей были израильтянами. Их родословная восходит к Аврааму. Авраам действительно был праотцем этого народа. Но ведь вы, надеюсь, не станете считать Авраама мадианитянином. А ведь для мадианитян он тоже был праотцем. В стихах с 6 по 9 рассказывается о женитьбе Исава на дочери Измаила. «Исав увидел, что Исаак благословил Иакова, и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда и заповедал ему, сказав: «Не бери жены из дочерей ханаанских». И что Иаков послушался отца своего и матери своей и пошел в Месопотамию. И увидел Исав, что дочери ханаанские неугодны Исааку, отцу его. И пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Наваиофову, сверх других жен своих». Чтобы уточнить, что я имел в виду, когда говорил, что Библия прерывает жизнеописание Измаила и больше к нему не возвращается, позвольте мне объясниться. Библия действительно не отслеживает линию потомков Измаила. Тем не менее, потомки Измаила упоминаются, когда они пересекаются с линией, ведущей ко Христу. Например, здесь Исав берет за себя дочь Измаила. Исав надеется, что этим он порадует своего отца. Мы видим, насколько же он невосприимчив в духовных вопросах. Ведь измаильтяне отвержены точно так же, как хананеи или филистимляне. Я читаю стихи 10 и 11. «Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте». Путешествие Иакова продолжается. Он движется на север. Место, на которое он пришел, называется, как мы вскоре узнаем, Вифиль, то есть буквально «Дом Божий». Вифиль расположен к северу от Иерусалима, а дом, который покинул Иаков, находится на юг от Иерусалима, по-видимому, в 40 или 50 километрах. Это означает, что Иаков преодолел за свой первый день никак не меньше 60 километров. Мы видим, что он действительно бежит от Исава. Иаков хочет убежать от него как можно дальше. Но ведь чем дальше от него Исав, тем дальше от него родной дом. Как вы полагаете, что Иаков чувствовал в эту ночь? Да, ему было очень одиноко. Тут не может быть никаких сомнений. Вероятно, он испытывал жестокую ностальгию. Судя по тому, что сказано в Писании, это была его первая ночь вдали от дома. Друзья мои, а помните ли вы первую ночь, которую провели вдали от дома? Я очень отчетливо помню эту первую ночь, когда не ночевал дома. Мы жили в штате Оклахома, в маленьком поселке под названием Спринджер. Говорят, с тех пор он так и остался маленьким оклахомским поселком. Это по-прежнему всего лишь два ряда домов вдоль дороги. Неподалеку от этого поселка жили наши хорошие друзья. Думаю, до них было не более 1,5 километров, хотя в то время мне казалось, что до них 10 километров, если не больше. Впоследствии мне доводилось возвращаться в родной поселок, и каждый раз меня поражало, как близко друг от друга там все расположено. А когда я был маленьким, расстояния казались просто огромными. Так вот, наши друзья пригласили меня прийти к ним в гости и остаться ночевать. У них был сын, мальчик, примерно моего возраста. Нам было тогда лет по 9, по 10. Он вышел встречать меня, и мы вдвоем пришли к нему домой. Мы съели восхитительно вкусный, настоящий деревенский ужин, и я очень приятно провел вечер в этой семье. До самой темноты мы играли в прятки, что меня несколько отвлекло от мрачных мыслей, но я то и дело вглядывался в темноту и чувствовал легкую тоску по дому. Потом нам сказали, что пора ложиться спать. В большой комнате постелили матрас, я надел свою ночную рубашку, которую принес с собой, и улегся.

остановился по дороге. У нас еще все спали, но я был счастлив, что оказался дома. Да, первая ночь вдали от дома. С тех пор я забрался от дома так далеко, но никогда меня не мучила такая тоска, как в ту первую ночь. Мне часто доводилось задумываться об Иакове, ведь фактически в этот момент это был уже практически взрослый мужчина. Но, по-моему, его мучила тоска по дому. Он впервые расстался со своей матерью Ревеккой. Иаков остался один-одинешенек, и это была его первая ночь вдали от дома. Обратите внимание, что происходит. Иаков ложится спать и подкладывает под голову камень вместо подушки. Вифиль, место мрачное, его описывают как унылую пустошь, голые скалы и валуны. Это предгорье на высоте около 400 метров над уровнем моря. В Калифорнийской пустыне встречается очень много похожих мест. Когда я был в тех местах, наш автобус проезжал поблизости от Вифиля. Путешествовавшие со мной туристы предпочитали осматривать достопримечательности, которые для меня и вполовину не были так важны, как Вифиль. Мы проезжали в каком-то километре от него. Я хотел сходить туда пешком, но водитель сказал, что у нас мало времени. Я видел Вифиль на расстоянии. Окрестности представлялись весьма и весьма унылыми. И все же здесь духовная жизнь Иакова достигла своего апогея не только по сравнению с предыдущей его жизнью, но и со всей последующей. Итак, сюда он пришел и здесь устроился на ночлег. Сон Иакова описан в стихах 12 и 13. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: „Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему“». Кстати говоря, именно в этих местах Бог впервые явился Аврааму после того, как тот переселился в землю палестинскую. В стихе 14 Бог подтвердил Иакову обетование, которое когда-то дал Аврааму: «И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Бог повторил это обетование Исааку, а теперь он еще раз подтверждает его Иакову, чтобы тот знал, что Бог действительно так сделает. В следующем 15 стихе видение Иакова заканчивается: «И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в землю сию, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Вы понимаете, как утешительны и как целительны были эти слова для одинокого, болеющего тоской по дому человека, которому пришлось оставить свой дом родной в такой спешке. Он направляется в дальние края. И в первую же ночь путешествия Бог говорит ему: «Я буду с тобой, Иаков, и я обязательно верну тебя на родину». В этом сне, который Бог послал Иакову, была лестница, простирающаяся до небес. Что же означала эта лестница? Ответ на данный вопрос дал Господь Иисус Христос, когда призвал себе в ученики Нафанаила. Об этом рассказывается в конце первой главы Евангелия от Иоанна. Кстати, Нафанаил был книжником, и когда он услышал об Иисусе, он только и сказал: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Однако Господь заговорил с этим человеком, и Нафанаил спросил: «Почему ты знаешь меня?» А Иисус ответил:
прежде не

0: Ежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил тогда воскликнул: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев!» Его оказалось довольно легко убедить, хотя поначалу он был настроен скептически. Позвольте мне продолжить эту цитату из первой главы Евангелия от Иоанна. Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею? Увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Так что же это за лестница? Это лестница Христос. Ангелы восходят и нисходят к Сыну Человеческому. Ангелы служат Ему, они подчиняются Его велениям. Нафанаил мог бы услышать с вершины этой лестницы голос Бога: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Друзья мои, в наши дни Бог говорит с человечеством через Христа. Мы не можем подойти непосредственно к Отцу. Я то и дело слышу, как кто-то свидетельствует о своем обращении: «Когда я обратился в веру, я пришел прямо к Богу, я получил доступ к Богу». Нет, друзья мои, этого нам не дано. Мы приходим к Богу через Христа. Мы получаем доступ к Богу через Христа. Только таким образом мы можем быть в присутствии Божьем. Господь наш Иисус Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус Христос и есть эта лестница, на которую мы можем возложить наши надежды. Эта истина была сначала открыта Иакову. Про Нафанаила наш Господь сказал: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». А именно, отсутствием лукавства Нафанаил и отличается от Иакова. Нафанаил был книжником, он был скептиком, но он не был мошенником, как Иаков. Однако, что касается Иакова, Бог намерен и дальше продолжать отношения с ним. Бог дал Иакову это чудесное, благословенное обещание, но, увы, как много уроков еще предстоит ему усвоить. Не относится ли то же самое сегодня ко всем нам? Неудивительно, что Богу приходится нас вразумлять. Неудивительно, что Богу приходится нас наказывать. Бог наказывает каждого сына, которого Он принимает. Он делал это с Авраамом. Он делал это с Исааком. Он сделает это и с Иаковом, хотя до сих пор все выходило так, как хотелось Иакову. Много людей просто считаются членами церкви, но совсем лишены личного знания о Боге. И Господу приходится нас встряхивать. Он дозволяет бедам обрушиваться на нас, чтобы вразумить нас. Несчастье добавляет нам твердости и мужества, делают нас способными предстоять пред Богом. Иакова ждет долгий путь. Посмотрим, что он делает после того, как получил видение. Вот стихи 16 и 17. «Иаков пробудился от сна своего и сказал: „Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал“. И убоялся и сказал: „Как страшно сие место! Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные“». Эту цитату из Библии я много раз использовал при освящении новых храмов. «Как страшно сие место!» Думаю, что я шокировал многих. Ведь когда верующие собирались для освящения великолепной новой церкви и наступал торжественный момент, я поднимался и, обводя всех взором, произносил: как страшно сие место!» Весь остаток своей проповеди я тратил на то, чтобы вернуть к себе расположение аудитории, объясняя, что место сие страшно только для людей вроде Иакова, этого грешника, пытающегося убежать от Бога. Каждый дом Божий, каждый храм должны быть страшным местом для любого грешника, пытающегося убежать от Бога. Это место, где грешник должен найти в себе силы предстать пред Богом, встретить Его лицом к лицу, благодаря той лестнице, что ведет от земли до неба, благодаря Иисусу Христу. Когда Иаков покидал свой родной дом, его представления о Боге были явно недостаточными. Он думал, что, сбежав из дома, он убежит и от Бога. Но вот он обнаруживает, что Бог по-прежнему рядом. Иаков восклицает: «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я и не знал». В стихах 18 и 19 происходит вот что. «И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз». Послушаем теперь Иакова. Ему предстоит усвоить еще много уроков, о чем мы узнаем из 20 и 21 стихов. «И положил Иаков обет, сказав: если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом». Что делает Иаков? Он пытается торговаться с Богом. Он говорит: «Боже, давай договоримся так. Если ты это сделаешь, тогда я буду служить тебе». Но ведь Бог уже обещал Иакову, что сделает для него все, о чем тот просит. Бог сказал Иакову: «Я сохраню тебя, я верну тебя на родину, я отдам тебе эту землю, я дам тебе потомство». Бог не общается с нами на условиях, которые мы ему ставим. Он не общался на таких условиях и с Иаковом, иначе Иаков никогда не возвратился бы в родную землю. Бог вернул его на родину по своей благодати и милосердию. Когда Иаков в конце концов вернулся в Вифиль, он вернулся мудрым человеком. А вы знаете, для чего Иаков вернулся? Чтобы поклониться Богу и восхвалять Бога за его милосердие. Бог был к нему милостив. Многие люди даже в наши дни говорят, что будут служить Господу, если Он сделает для них то-то и то-то. Вы не можете выставлять подобные условия, друзья мои. Так с Богом не общаются. Он сам распространит на вас свою милость и будет с вами добр, ничего не требуя взамен. Но Он говорит, что если вы любите Его, то вы сами захотите служить Ему. К этому вас обяжет любовь. Это такая же любовь, как любовь матери к своему малышу. Этого и хочет от нас с вами Бог. Глава 28 кончается словами Иакова в 22 стихе. «То этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Итак, Иаков поставил камень памятником. Он пытается сторговаться с Богом. И слишком многие из нас пытаются сторговаться с Богом. А Бог, друзья мои, просто хочет стать нашим небесным Отцом благодаря нашей вере в спасение через Иисуса Христа. Следующей, 29 главе книги «Бытие» я бы предпослал такой эпиграф из 6 главы послания апостола Павла к Галатам. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Возможно, 29 главе Бытия следовало бы дать такое название: «Бумеранг всегда возвращается». Этот закон справедлив в любой области жизни. Посеешь рожь – пожнешь рожь. Посеешь пшеницу – пожнешь пшеницу. Посеешь сорняки – сорняки и пожнешь. О том, как действует закон бумеранга в нашей жизни – и в жизни тех, о которых говорит Священное Писание, вы узнаете из нашей следующей беседы, посвященной 29 главе книги «Бытие».
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную». Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой: «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о служении музыки и пения. Вот еще один совет ведущим христианского пения в церквях или в христианских обществах. Будьте заодно с пастором вашей поместной церкви. Наша цель – Божья слава в Иисусе Христе, которая будет возвеличена в людских сердцах и жизнях. 2 Коринфянам 4, 5, 6. Повинуйтесь пасторам, потому что именно они дадут Богу отчет за свою церковь. К этому призывает нас и Писание, Евреям 13, 17. Пасторы отвечают за научение и назидание церкви, и в том числе они должны определять то, что вы поете. Они должны знать заранее, какие песни вы будете петь, и помогать их вам подбирать. Пасторы используют слова в то время, как ведущие поклонения используют слова и музыку. Как музыканты, вы должны помнить, что вам нужно стремиться достигать разума людей, в то время как пасторы стремятся достигать сердец. Цель наших совместных усилий не в том, чтобы слышать, как люди говорят: «Какое хорошее прославление!» или «Какая потрясающая проповедь!» но «Какой великий Господь и Спаситель Иисус Христос!»

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Побольше отрицательного. Если в последнее время у вас плохое настроение, может быть, в вашу жизнь нужно добавить отрицательного. Говорят, что когда в Южной Калифорнии дует ураган Санта-Анна, там резко возрастает число автокатастроф, нападений, убийств и самоубийств. Канадцы утверждают, что у них в стране тот же эффект производит ветер Чинук. Ученые предполагают, что эти ветры создают в воздухе положительные ионы, которые вызывают у людей раздражение, злость и плохое самочувствие. А отрицательные ионы, напротив, улучшают самочувствие и настроение. Изучение последствий положительных и отрицательных ионов началось на заре 19 века и почти сразу же заглохло. Однако более современные исследования показали, что примерно 30% населения мира чувствительны к действию ионов. При большом количестве отрицательных ионов люди чувствуют себя лучше, и у них сокращается длительность реакции. При множестве положительных ионов возрастает число жалоб на раздражительность и головную боль. Длительность реакции тоже увеличивается. Если при приближении грозы вы ощущаете душевный подъем или даже легкую эйфорию, то это, скорее всего, реакция на отрицательные ионы. Водопады и пляжи – это тоже природные генераторы отрицательных ионов. Один из лучших домашних генераторов отрицательных ионов – аквариум с рыбками. Но как же все-таки приятно знать, что как бы мы ни чувствовали себя в связи с изменениями окружающей среды, мы всегда ощущаем радость Божьей любви к нам в Спасителе Иисусе Христе.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Читая послание апостола Павла, мы можем заметить, что апостол был предан Христу, а не христианству. Он весь принадлежал Господу, он ничего больше не видел, он ни для чего другого не жил. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Так он говорит в одном из посланий. Хороший пример нам, не правда ли? Этот и другие примеры вы можете услышать на библейском радио BBN 24 часа в сутки. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово благодати представляет серию проповедей «Решение конфликтов». Часть 4.
2: Мир, в котором мы живем, он наполнен болью, он наполнен напряжением, он наполнен самыми разными проблемами, которые делают этот мир похожим на бурлящий котел, на какое-то море, которое постоянно бьет, если не с одной стороны, значит с другой стороны. Таким образом, мы можем наблюдать самые-самые разные проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться. И сегодня, это четвертое занятие наше, я хотел бы рассмотреть этот вопрос, вопрос конфликтов, несколько с другой стороны. Мы говорили о том, почему возникают конфликты с человеческой стороны. Мы говорили о том, что причина конфликтов лежит глубоко в греховности человека. То есть давно-давно, тогда, когда люди согрешили, тогда, когда первые люди восстали против Бога, сутью грехопадения было то, что они, вот эти люди, они поставили себя, поставили свое «я», свой эгоизм выше, и они противопоставили себя остальным. И таким образом, в результате этого, на сегодняшний день абсолютно все люди, которые произошли от Адама и Евы, они несут в себе вот этот ген греха, этот ген смерти, этот ген, который эгоизм человека возвышает над всем. И поэтому на сегодняшний день мы сталкиваемся с реальностью этого мира, которая пронизана эгоизмом и, значит, пронизана возможностью конфликтов. Когда-то, много лет тому назад, когда я только начал изучать Библию, когда я делал свои первые шаги за Иисусом Христом, передо мной стоял вопрос. Я пытался найти ответ на такой вопрос. Вот посмотрите, если человеческая жизнь здесь на земле сопряжена с таким огромным количеством проблем и трудностей, если в этих трудностях люди, которые познали Иисуса Христа, еще могут где-то согрешить, где-то могут сделать что-то нехорошее, еще могут своей жизнью каким-то образом повредить другим вокруг, у меня возникала мысль, почему бы Бог не забирал людей с земли сразу, как только они обратились к Нему? Вот как только человек обратился, как только вот он самый искренний, самая у него первая любовь горит к Богу, вот каким-то образом Бог бы их сразу переводил на небеса, и чтобы благополучно жили там на небесах без всяких проблем земных. Вы знаете, по мере того, как я изучал Священное Писание, по мере того, как мы смотрим на общий Божий план того, что Бог делает на земле, того, что Бог делает с нами, мы начинаем понимать, что у Бога, оказывается, есть цель. У Него есть Его намерение, Его цель для всего того, что происходит с нами. Конечно, это сложно. Нам в рамках нашего мышления, в рамках наших знаний, нам трудно все это удержать в своем сознании. Некоторые люди даже имеют такую тенденцию, или они пытаются как-то упростить. Они говорят, ну что вы, все так вот сложно. Должно быть как-то все проще, гораздо проще. Но, к сожалению, мы действительно живем в мире, который сложен, в котором одновременно переплетаются множество разных вопросов, с которыми мы, как христиане, должны считаться. Вот почему мы изучаем Священное Писание шаг за шагом, чтобы смотреть, каким образом Библия освещает каждую сферу нашей жизни. Так вот, когда-то Иисус Христос в своей первосвященнической молитве, это известная молитва, записана в Евангелии Иоанна, 17 глава, когда Иисус Христос молился Небесному Отцу в конце своего пути, и Он в этой молитве просил Бога, о благословении на своих учеников, которых он оставлял здесь на земле. В этой молитве, послушайте его слова, один маленький эпизод или маленький отрывок из этой молитвы. Иоанна 17 глава 15 стих. Иисус Христос молится Небесному Отцу, и Он говорит Ему следующее. «Не молю, чтобы Ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла». То есть, посмотрите, Иисус Христос прекрасно понимал, что жизнь Его учеников здесь на земле и жизнь всех остальных, кто потом уверует по слову учеников, всех остальных людей, она будет сопряжена с трудностями, с болью, с проблемами. Но тем не менее, Иисус Христос не молится Богу, Он не просит Его, чтобы Бог нас всех удалил от этого мира, чтобы Он избавил нас от реальности вот этого бушующего моря, через которое нам приходится идти. Он просит всего лишь о том, чтобы, находясь в этом мире, Бог избавил или сохранил нас от зла. Сегодня мы попытаемся понять, для чего Бог в устройстве мира допускает конфликты. То есть, какую роль Бог отводит конфликтам для того, чтобы достигать своих каких-то целей. Какие это цели? Библия достаточно много об этом говорит. И, на мой взгляд, тогда, когда мы понимаем это дает нам возможность правильно относиться к подобным обстоятельствам, когда они у нас возникают. Помните, что мы говорим еще пока о стадии предупреждения конфликтов. То есть мы будем говорить немножечко попозже о том, как их разрешать, тогда, когда мы уже попали в конфликты. Сейчас мы говорим о тех конфликтных ситуациях, которые могут развиться в конфликт, или же, если мы будем поступать правильно, они могут быть нейтрализованы, то есть они могут быть нами предупреждены. Первая причина, которую мы наблюдаем на странице Священного Писания, это то, что Библия достаточно ясно говорит, что Бог допускает конфликты для блага Его.

Ваших знакомых у вас возникло напряжение, и оно всегда неприятно. И кажется, что же хорошего может быть из конфликтов? Каким образом Бог может что-то делать хорошее в подобных ситуациях? Но вы знаете, хотя нам эти цели могут быть непонятными иногда, но верующий человек, который действительно познал, что Бог является его суверенным владыкой, он может, уповая на Бога, может доверить ему то, что Бог абсолютно все, то, что происходит, встроит таким образом, чтобы оно служило к нашему благу. Послушайте послание к римлянам, 8 глава, 28 стих написано. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». То есть посмотрите, что Бог делает. Мы попадаем в трудные обстоятельства. Причем иногда мы попадаем в эти обстоятельства по своей вине, иногда по вине наших ближних. И несмотря ни на одно условие, ни на второе условие, независимо от того, как мы попали в данные обстоятельства, Бог делает, Бог использует эти обстоятельства для того, чтобы продолжить свою работу с нами, для того, чтобы дальше нас вывести и привести нас к более лучшему состоянию, к более высшему благу. Так, скажем, здесь написано, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Я вам объясню, о чем идет речь. Эти слова, безусловно, относятся ко всему, и в том числе и к конфликтам. Вы помните конфликты, которые были у Иосифа? Иосиф был молодым человеком, у него было 11 братьев, и эти 11 братьев с ним конфликтовали. Эти конфликты развивались постепенно. То есть сначала это было недовольство. Вы помните, после того, когда Иосиф рассказывал о снах, которые он видел, когда отец его выделил особо от всех остальных братьев и сделал ему специальную, дорогую, особую, разноцветную одежду, и возникли конфликты. Вы знаете, эти конфликты не просто были на уровне плохого отношения, не просто на уровне недовольства, какой-то внутренней неудовлетворенности. Эти конфликты выросли в то, что когда Иосиф остался один, когда он был уязвимым, то есть тогда, когда отца не было, отец был далеко, тогда, когда братья думали, что они могут сделать зло и остаться безнаказанными, тогда этот конфликт перерос в то, что они решили его убить. Это, естественно, логическое заключение. Мы на следующий раз будем говорить о неправильной реакции на конфликты. И это всегда агрессивное отношение в конфликте всегда приводит к этой логической точке. Устранить причину конфликта. Устранить того, кто конфликтует или с кем конфликтует. Так вот, братья Иосифа, они примерно по этому правилу действовали. То есть тогда, когда они увидели, что этот человек здесь находится рядом с ними, он уязвим, они могут делать с ним все, что угодно, и почти безнаказанно. То есть, если они все это правильно организуют, если они это правильно обставят, если они это объяснят отцу, что действительно звери съели, возьмут одежду, испачкают ее кровью, у них созрел этот план. Знаете, вот это типичный пример любого конфликта. То есть, по сути дела, когда человек вступает в конфликт, и когда он неправильно действует в конфликте, его конечной точкой, разрешающей его конфликт, будет уничтожение его соперника. Будет каким-то образом, что с ним еще сделать? И братья пришли к выводу, что надо его бросить в ров. Потом договорились уже, что не надо. Некоторые сказали, не надо его убивать, бросили в ров. Потом, помните, этот конфликт выразился в том, что они его продали в рабство. И это далеко не последний конфликт был. После того, когда Иосиф приехал туда, в Египет, когда его купили, чтобы он был помощником или распорядителем в доме у Потифара, после этого, вы помните, у него возник конфликт с женой Потифара. Конфликт совершенно другого рода. Если братья его ненавидели, и там возник конфликт с тем, что его ненавидели, то жена Потифара, наоборот, в нем души не чаяла. Наоборот, она хотела каким-то образом завладеть им. Но мы видим, что как в одной ситуации, так и в другой ситуации интересы Иосифа и братьев, или здесь интересы Иосифа и жены Потифара расходятся, и возникает конфликт.
Иосиф не допускает того, чтобы он был в

0: втянут в эти порочные связи с женой Потифара. И в результате этот конфликт выражается в том, что Иосиф оказывается в тюрьме. Помните еще один конфликт, который Иосиф пережил? После того, когда виночерпий и хлебодар, когда они видели сны, когда Иосиф истолковал эти сны, и когда он сказал тогда виночерпию о том, что тогда, когда будет тебе хорошо, вспомни обо мне. И виночерпий ушел, его не было, и не было, и не было, и так прошло 2 года. Вы знаете, это только несколько конфликтов, которые записаны на страницах Священного Писания. Жизнь Иосифа была очень большой, и в ней было много, очень много конфликтов. Но Священное Писание показывает нам еще одну маленькую картинку из жизни этого человека. Оно показывает нам объяснение того, для чего все эти конфликты были нужны. Они были трудными, они были очень болезненными, они были очень неприятными, они причинили много боли Иосифу, они причинили много боли Иакову, отцу его, они причинили много боли другим людям, которые вокруг, тем же самым братьям, когда они между собой потом не могли прийти к единому мнению, что же сделать с Иосифом. Но послушайте, что говорит Иосиф в конце. 50 глава, книга Бытие, 19-20 стих. Иосиф сказал: «Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, и сохранить жизнь великому числу людей». Я надеюсь, вы хорошо знаете эту историю, вы знаете, каким образом Иосиф послужил инструментом для того, чтобы спасти, во-первых, всю свою семью. Во-вторых, через него Бог спас цивилизацию, Бог спас египетский народ, Бог спас многие-многие народы, которые приходили в Египет туда для того, чтобы получить там хлеб, тогда, когда было везде, во всей округе была засуха. Посмотрите, для того, чтобы сделать добро, для того, чтобы решить глобальную задачу, Бог знал, Бог запланировал, у Бога все лежало перед его взором, все лежало как на ладони, он знал, что должно произойти. Именно поэтому Бог допускает конфликт, когда братья начинают недовольствовать. Именно поэтому Бог допускает то, что его продали в рабство. Именно поэтому Бог допускает, что Иосиф оказывается в тюрьме, для того, чтобы свести его с виночерпием и хлебодаром. Именно поэтому Бог допускает забывчивость виночерпия. Для чего? Потому что у Бога есть добро, которое Он хочет проявить к Иосифу и к его семье. Конечно, когда Иосиф жил, когда он сидел в тюрьме, когда он сидел вот там в этой яме, куда его бросили, когда он ехал связанный на этих, или шел, скорее всего, за этим обозом, за этим караваном этих мадианитянских купцов, которые его купили, скорее всего, ему трудно было думать и понимать какую-то глобальную Божью цель. Скорее всего, в данный момент его сердце сжималось от боли, что братья его предали. Скорее всего, когда его бросили в тюрьму, его сердце разрывалось от того, что его невинно оклеветали. Его обвинили прямо в противоположном. Он за чистоту боролся. Он, наоборот, за интересы Потифара боролся. Он говорил о том, что мне господин мой отдал все здесь, но только жену, только тебя не отдал. И поэтому я не сделаю этого зла против господина моего. Посмотрите, в чем его обвиняет жена. В чем его обвиняют и бросают в суд. В чем его обвиняет Потифар. Обвиняет его в том, что он домогался жены Потифара. Большей нелепости нельзя было придумать. Это была страшная ложь, это было страшное обвинение. Но Бог это допустил. Бог допустил эти конфликты. Для чего? Для того, чтобы, как он говорит здесь, смотрите, «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Вы знаете, Бог обратил этот конфликт в добро посредством Божьего страха, который имел Иосиф. Иосиф отличался тем. Вот смотрите, когда я наблюдаю за Иосифом, он похож на какое-то судно такое, которое движется по морю, очень твердо и устойчиво. Море волнуется вокруг, волны бьют сильно, они пытаются его сломать, они пытаются его в щепки превратить. Но Иосиф знает, куда он идет, он знает, что он делает. Независимо от того, что скажут братья, независимо от того, что скажут родители, независимо от того, что скажет Потифар, что скажет его жена, независимо от того, каким образом люди в тюрьме на него будут реагировать, Иосиф живет пред Богом. Он движется строго, прямо, без всяких каких-то, знаете, отвлекающих маневров. Он не живет так. А, братья так хотят, сейчас я буду так жить. Ага, вот здесь вот они меня поймали одного. Нет, я, наверное, сейчас отступлю. Я, наверное, сейчас буду что-то по-другому делать. Это так живут люди, которые боятся людей. Иосиф боялся Бога. И поэтому, когда он попадает в конфликт, да, его больно били во многих конфликтах. Но именно потому, что он полагался на Бога, что он вел себя правильно, он страдал. Вот почему Христос сказал: «Не молю, чтобы ты взял их от мира». Он страдал. Дети Божьи, написано, все желающие жить благочестиво будут гонимы. Вопрос только заключается в том, от чего мы страдаем. Или же мы страдаем от своих неправильных действий, или же мы знаем, куда мы идем, мы поступаем в соответствии с тем, чему учит нас Бог. И тогда все эти волны, которые на нас будут накатываться, они обязательно послужат к нашему благу. Они обязательно приведут к той точке, о которой Давид говорит в 36-м псалме: «И выведу как свет правду твою». Вот это действительно Божий такой план взаимодействия с людьми, который достаточно часто нам непонятен. Вы знаете, самый основной элемент в этом процессе – это доверие Богу. То есть тогда, когда мы ходим пред Богом, тогда, когда мы доверяем Богу, мы точно знаем, что абсолютно все, даже самые большие трудности, которые вы сейчас переживаете, подумайте о ваших конфликтах, подумайте о тех людях, с кем у вас сейчас напряженные взаимоотношения, и поступите так, сделайте так, чтобы этот конфликт был обращен в добро. Поступайте правильно, живите открыто, ходите пред Богом, живите так, как говорит Священное Писание. И тогда сам Бог, тогда Он приведет, Он хочет этого. Так написано. Ибо Он делает все для того, чтобы любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействовало ко благу. Итак, это первая причина, почему Бог допускает конфликты. У Бога есть Его цели, Его добрые цели. И иногда для того, чтобы нас привести к этим добрым целям, нас приходится провести через трудности. Мы встречаем очень много таких подобных примеров. Возможно, что в вашей жизни вы можете вспомнить такие ситуации, когда Бог, допуская конфликтные ситуации, направлял вас куда-то в другую сторону. Когда вам приходилось переживать какие-то сложности для того, чтобы Бог сформировал в вас что-то, для того, чтобы Бог избавил вас от каких-то ненужных дел, в которые вы могли бы попасть. Вы знаете, в каждой ситуации, когда мы попадаем в конфликт, когда мы видим, что взаимоотношения принимают какую-то напряженную форму, в каждой ситуации, вместо того, чтобы нам быть занятыми конфликтом, займитесь тем, чтобы довериться Богу. Займитесь тем, чтобы увидеть Его план. Попробуйте увидеть то, что Он в действительности знает все. И Он хочет, чтобы вы могли в вашей конкретной ситуации поступать правильно. Следующее. Бог допускает конфликты еще и для смирения Его детей. Вы знаете, что в нашей жизни это самая большая проблема, наше «я» – самая большая проблема в жизни христианина. С одной стороны, вот нам кажется, что вроде бы все. Когда человек покаялся, пришел к Богу, обратился, когда он открыл свое сердце, кажется, что действительно он умер. Даже когда он крещение принимает, он говорит во всеуслышание всем людям: «Да, я умер для своего греховного образа жизни, для своего «я». Я хочу жить для Бога, я хочу жить для Иисуса Христа». С одной стороны, казалось бы, это так. Это действительно так. Действительно, мы принимаем это решение ясное, глубокое. Я надеюсь, что у искренних христиан оно действительно так. Но дело в том, что наше «я» – это, как когда-то мы говорили, подобное, это что-то подобное многоголовой гидре. Вы знаете, когда ей одну голову отрубают, вторая появляется. Когда вторую отрубают, еще 10 появляется с разных сторон. Что-то подобное в нашем «я». И периодически это наше «я» появляется там, где мы его не ждали. Появляется там, где нам кажется, что мы уже зрелые, мы уже опытные, мы уже на высоком духовном уровне, мы уже представляем собой таких хороших христиан. Где-то появляется наше «я». И Бог допускает конфликт для того, чтобы показать нам, кто мы есть на самом деле. Вот почему нам нужно даже благодарить Бога за конфликты. Трудно, да, благодарить Бога за конфликты, потому что неприятны конфликты всегда. Но дело в том, что Бог использует их, потому что по-другому нам не объяснишь. По-другому нам кажется, что мы уже почти что на небесах, если еще чуть-чуть крылышки бы выросли и улетели бы. И поэтому Бог ставит нас в одну смену с каким-нибудь неприятным человеком, который очень быстро показывает, что эти крылышки оказываются приклеенные. Это действительно так. Очень и очень часто Бог ставит нас в такие обстоятельства, которые срывают маску, которые показывают нашу реальность. Речь не идет о том, что «О, этот человек абсолютно неверующий». Возможно, что это верующий человек, но просто в какой-то стороне своей жизни он допустил, что его «я» утвердилось. Он не обращает внимания на это. Он просто так живет. И поэтому Бог ставит его в обстоятельства, когда он какими-то обстоятельствами вскрывает эту рану. Вскрывает этот злой корень и показывает, посмотри, кто ты есть на самом деле. Всякий конфликт, друзья, всякий, абсолютно всякий, виноваты вы в нем или не виноваты, всякий конфликт показывает нам нашу истинную картину, кто мы есть на самом деле. Книга Иова, 42 глава, говорит о ситуации, когда Бог обращается к друзьям Иова. Вы помните, эти люди были очень правильными. Их Бог не наказал. Они собрались у своего страдающего друга, возле своего страдающего друга, собрались возле, вокруг него для того, чтобы ему посочувствовать, пособолезновать, помните, да? И казалось бы, ну так скажем, они с хорошим намерением пришли. Они не воевать пришли с Иовом, они не пришли его, так скажем, морально уничтожить и доказать ему, что он негодный. Но в процессе их беседы, они потихонечку стали проявлять, кем они есть на самом деле. Они вступили в конфликт с Иовом. Если вы внимательно почитаете эту книгу, вообще редко замечают этот конфликт. Почему? Потому что там такая яркая фигура Иова, его яркие страдания, очень впечатляющие, настолько, так скажем, привлекающие внимание, что все остальные детали этой книги, они теряют свою яркость или они блекнут. Но тем не менее, этот факт здесь есть, в этой книге, в книге Иова. Есть этот факт, когда друзья Иова вступают с ним в конфликт. Они не согласны. Они начинают спекулировать и говорят, ты сегодня страдаешь вот потому-то или по вот этой причине, смотрел не туда, или сделал что-то греховное, или каким-то образом ты должен был где-то согрешить, иначе с тобой бы это не произошло. Потом, когда все это прошло, потом, когда Иов говорил с Богом, когда Бог говорил с Иовом, потом возникает интересный диалог, который записан в 42 главе 7 стиха. «И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу, фимонитянину, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Так возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Посмотрите, оказывается, проблема этих людей заключалась в том, что они не так верно говорили о Боге. И проявилось это только тогда, когда они стали говорить с Иовом. Бог допускает этот конфликт. Многие люди задают вопрос, для чего Бог допустил такое страдание Иову? Для чего Бог допустил то, что его дети погибли? Для чего Бог допустил то, что он остался без дома, разрушен был его дом? Его бизнес был уничтожен. Он потерял здоровье. Он был при смерти. Он мучился. Он в мучениях умирал и просил, когда наступит смерть моя. Возникают эти вопросы. Для чего? Но вы знаете, Бог решает одновременно этим действием, точно так же, как и многими-многими другими действиями в вашей жизни. Бог решает очень много проблем. И одной из его задач было то, чтобы показать друзьям Иова, кто они есть на самом деле. Они были очень умные в своих глазах. Они думали, что они знают все. Они думали, что они нашли решение всем проблемам, которые существуют. Но Бог допустил. Он допустил Иова, сидящего там за деревней. Бог допустил этих друзей, которые пришли к нему и на расстоянии сидели, потому что не могли подойти, он был в проказе весь. Сидели на расстоянии и спекулировали, и думали, и говорили, и рассуждали. После этого Бог говорит: пойдите теперь к Иову, и пусть он помолится за вас. Еще один пример. Пример вот такого Божьего действия, когда он помогает людям увидеть то, кем они есть на самом деле. Этот пример о другом конфликте. О конфликте апостола Павла в Коринфе. Послушайте второе послание Коринфянам, 12 глава, 7 стиха. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда я силен». Это очень интересная история, и существует много разных мнений по поводу того, что такое жало в плоть.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

Господь располагает сердца многих, жертвовать от своего дохода на благое дело евангелизации по интернету, и если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

Что такое молитва? Это радость и пение о любви, возрождении, о надеждах, стихах. Что такое молитва? Это белая птица к небесам устремится, не вернется назад. Что такое молитва? Это разные письма, очень разные письма, но один адресат. Что такое молитва? Это наше дыхание, это наши признания, благодарность и боль. Что такое молитва? Это твердое знание, что Господь мой и Бог мой пребывает со мной.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуйте, друзья! Вы помните, о чем мы говорили в прошлый раз? Илия бежал от гнева Изавели в пустыню. Представляете, какой страх он переживал? Но даже в безлюдной пустыне он был не одинок. Бог непрестанно заботился о пророке. Он послал ему пищу и дал глубокий сон, чтобы тот как следует отдохнул после таких переживаний, которые он имел последние дни. Теперь у Ильи есть силы, чтобы продолжать путь. Веяние тихого ветра. Библия, 3 книга Царств, глава 19. Когда Илья взошел на гору Синай, наступила ночь. Он забрался в пещеру на склоне горы и заночевал там. И во тьме ночной Господь говорил с ним. «Что ты здесь делаешь, Илья?» – спросил Господь. Илья поведал Богу о своих бедах. «Я остался один из всех твоих пророков», — отвечал он. «И Изавель предала смерти всех остальных, а народ твой оставил завет твой и отвернулся от тебя, чтобы служить Ваалу». Когда Илья умолк, поднялся сильный ветер, разрушающий горы и сокрушающий камни. Ветер этот был столь же яростен и силен, сколь сильно было горе Ильи. Но не в ветре был Господь. Ветер стих. Илья почувствовал, как содрогается и трепещет земля у него под ногами. Земля вздрагивала, и толчки сотрясали подножье горы. Но не в землетрясении был Господь. Потом Илья увидел красный отсвет. Сухие кустарники горели, и огонь, пришедший из пустыни, быстро поднимался по склону горы и освещал ночное небо. Но не в огне был Господь. После огня Илья услышал веяние тихого ветра, и теперь Господь говорил с ним. «Что ты здесь делаешь, Илья?» — вновь спросил Господь. И Илья повторил рассказ о своих несчастьях. «Илья», — отвечал Господь, «ты не один в Израиле любишь меня и служишь мне. Я оставил среди израильтян 7000 человек, которые не склонили колени перед Ваалом». Затем Бог поведал Илии, что тот должен делать дальше. «Пойди, помажь Елисея, чтобы он стал пророком после тебя», — сказал Бог. Бог хотел, чтобы у Ильи был друг и помощник. Елисей должен был стать его товарищем и продолжать его дело после ухода Ильи. Как ты думаешь, почему именно в веянии тихого ветра был Господь, когда говорил с Ильей? Думаю, потому что Бог такой и есть для всех верующих в Него. Он их утешает, ободряет, дает им силу. Когда тебе трудно, советую тебе уединиться и молиться Господу, чтобы Он тебя укрепил и утешил. Это урок, который мы извлекли из сегодняшней истории. Так? Но это я не так просто догадался. Об этом Иисус сам сказал. Он сказал: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, закрой за собой дверь и молись в тайне, и Отец твой, то есть Бог, видящий тайное, ответит тебе явно». Правда же, очень уж похоже на ситуацию с пророком Божьим Ильей. Но нам пора прощаться. До свидания, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 45. Псалом 83, стих 4. «И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей твоих, Господи, сил, царь мой и Бог мой». Ласточки очень удивительные птицы. Они селятся рядом с людьми и строят свои гнезда под крышей их домов. Они лепят свои гнезда под карнизами и сводами храмов. А Господь питает их и заботится о них. Под Божьей охраной у Его алтарей выводят ласточки своих птенцов, а потом учат их летать. Ласточки на гнездо. Так называется старинный замок, который расположен недалеко от Ялты в Крыму. Туда и отправились мы с другом, сев на небольшой катер. Он был заполнен людьми и сидел очень низко в воде, так что я подумал, а не перевернемся ли мы по дороге? Через 40 минут плавания вдоль побережья мы добрались до цели. Замок был виден издалека. Он прилепился на высоком утесе, словно гнездо ласточки. Как он держался, не падая в воду, я не знаю. И до сего дня не знаю. Тот человек, который построил этот замок, был большим мастером и знатоком своего дела. Не зря этот замок назвали «Ласточкиным гнездом». В названии замка есть очень замечательная мысль. Может быть, не архитектор, построивший этот замок, не хозяин, живший в нем, об этом и не задумывались. Но мне эта мысль пришла в голову. Можно чувствовать себя в безопасности на самом верху, под Божьей охраной, вдали от опасностей, которых много внизу. Но мы не только полюбовались им издалека, но и, поднявшись по тропке вверх, побродили по двору замка и посмотрели вниз на море, которое волнами разбивалось о камни под высоким утесом. Немного пофантазировали, сможем ли прыгнуть в воду с такой высоты. Поняв, что не решились бы это сделать, спустились вниз, купаться под ласточкиным гнездом. Солнце жарило вовсю, нагрев не только воду, но и камни, на которых мы расположились. Как мне понравилось купаться в море. Плавать и нырять было легко, а вода настолько прозрачна, что можно было различать дно на глубине до 3 метров. Мы вдоволь накупались и позагорали. Да так позагорали, что я сгорел на солнце и на следующий день покрылся волдырями. А ведь к тому времени я уже успел хорошенько загореть под жарким киргизским солнцем. Но сейчас мне помогли солнце, море и отсутствие деревьев на нашем каменистом пляже. А вот и урок мне и всем. Не только ласточки хорошо у алтарей Божьих, но и человеку, который доверяет Богу свою жизнь. «Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя». «Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе». «Блажен человек, уповающий на тебя». 88-й Псалом, 5, 6 и 13 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 45. Псалом 83, стих 4. «И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей твоих, Господи, сил, царь мой и Бог мой». Ласточки очень удивительные птицы. Они селятся рядом с людьми и строят свои гнезда под крышей их домов. Они лепят свои гнезда под карнизами и сводами храмов, а Господь питает их и заботится о них. Под Божьей охраной у Его алтарей выводят ласточки своих птенцов, а потом учат их летать. Ласточки на гнездо. Так называется старинный замок, который расположен недалеко от Ялты в Крыму. Туда и отправились мы с другом, сев на небольшой катер. Он был заполнен людьми и сидел очень низко в воде, так что я подумал, а не перевернемся ли мы по дороге? Через 40 минут плавания вдоль побережья мы добрались до цели. Замок был виден издалека. Он прилепился на высоком утесе, словно гнездо ласточки. Как он держался, не падая в воду, я не знаю. И до сего дня не знаю. Тот человек, который построил этот замок, был большим мастером и знатоком своего дела. Не зря этот замок назвали «Ласточкиным гнездом». В названии замка есть очень замечательная мысль. Может быть, не архитектор, построивший этот замок, не хозяин, живший в нем, об этом и не задумывались. Но мне эта мысль пришла в голову. Можно чувствовать себя в безопасности на самом верху, под Божьей охраной, вдали от опасностей, которых много внизу. Но мы не только полюбовались им издалека, но и, поднявшись по тропке вверх, побродили по двору замка и посмотрели вниз на море, которое волнами разбивалось о камни под высоким утесом. Немного пофантазировали, сможем ли прыгнуть в воду с такой высоты. Поняв, что не решились бы это сделать, спустились вниз, купаться под ласточкиным гнездом. Солнце жарило вовсю, нагрев не только воду, но и камни, на которых мы расположились. Как мне понравилось купаться в море. Плавать и нырять было легко, а вода настолько прозрачна, что можно было различать дно на глубине до 3 метров. Мы вдоволь накупались и позагорали. Да так позагорали, что я сгорел на солнце и на следующий день покрылся волдырями. А ведь к тому времени я уже успел хорошенько загореть под жарким киргизским солнцем. Но сейчас мне помогли солнце, море и отсутствие деревьев на нашем каменистом пляже. А вот и урок мне и всем. Не только ласточки хорошо у алтарей Божьих, но и человеку, который доверяет Богу свою жизнь. «Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе. Блажен человек, уповающий на тебя». 88-й Псалом, 5, 6 и 13 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Привет, кабанчик.
1: Ой, привет, дядюшка Лось. Как поживаешь? А что, Белочка еще не пришла? Так, угу. Значит, опаздывает, да? А сама мне вчера напоминала, чтобы я вовремя пришел. Эх, рыженькая.
2: Привет, друзья. Как поживаете?
1: Ужасно, Белочка. Все, ждем тебя тут, да поджидаем. А тебя все, рыженькой, нет и нет.
2: А я думала, что пришла вовремя.
0: Привет, Белочка. Никуда ты не опоздала. Кабанчик перед тобой лишь за минуту раньше прибежал.
1: Эх, дядюшка Лось, мог бы и не рассказывать.
3: Пусть бы помучалась. Она у нас такая совестливая.
0: Не говори глупости, кабанчик. Да, друзья, рад, что вы пришли вовремя. Ведь время начинать нашу передачу «Беседы у скалистого озера». Мне бы хотелось, чтобы сегодня мы вспомнили, о чем мы говорили на наших прошлых встречах у скалистого озера. Вспомнили и подвели итоги. Ну, закрепили пройденное.
1: Ой, вспоминать я мастер. Угу. Я вообще самый лучший вспоминальщик в нашем заповеднике. И знаете, это все потому, что я ем много желудей. А как известно, желуди, они память развивают, особенно у всяких там лесных кабанчиков.
0: Дорогие мальчики и девочки, присоединяйтесь к нашей радиопередаче «Беседы у скалистого озера».
2: Присаживайтесь поудобнее
1: и развесьте свои ушки, чтобы лучше слышать. Ведь в конце передачи вас ждут вопросы от кабанчика, на которые можно ответить и получить призы. Намек-то мой, поняли? Так, ну, с чего же мы начнем? Ну, не томи уже, дядюшка Лось.
0: Для начала, друзья и наши маленькие радиослушатели, давайте припомним, о чем же мы говорили на наших беседах у скалистого озера почти уже целый год. Какие темы поднимали?
2: Мы много говорили, дядюшка Лось, о Библии, о Слове Божьем, и пытались рассмотреть эту тему с разных сторон.
1: Да-да, ага, это точно Белочка подметила. Дай мне ее скорее сюда, дядюшка Лось. Ну, Библию, значит. Ух ты, тяжеленькая, с золотыми буковками. Мы говорили об уникальности Библии, о ее божественности, о том, кто ее написал и когда, сколько книг в нее входит, и о том, какая это удивительная книга. И еще, ой, что-то я подзабыл немного.
2: Мы сравнивали Слово Божье со светом в пути и с добрым семенем. Обращаясь к Библии, мы учились молиться и прощать.
0: Отлично, вы все верно вспомнили. А теперь давайте попробуем припомнить те уроки и истории, которые вам особенно запали в сердце.
1: Знаете, вот лично меня вот поразила история английской девочки Мэри Джонс. Я, конечно, не такой сентиментальный, как Белочка. Ой, в смысле сентиментальный. Ну, все же меня тоже тронуло огромное желание Мэри иметь у себя дома собственную Библию. Ну вот я помню, как она с 10 лет, ну целых 6 лет откладывала деньги на свою мечту. Ей, девочке из бедной семьи, пришлось приложить немало усилий, ну чтобы собрать нужную сумму на покупку Библии. Вот Мэри во время каникул нянчила соседского ребенка, собирала хворост и чинила белье. А ее рассказ так подействовал на хозяина книжной лавки в Лондоне, куда через 6 лет она отправилась за покупкой собственной Библии, что он и его друзья решили создать первое в мире библейское общество. Ну, это чтобы больше печатать Библии и чтобы все желающие могли ее иметь.
2: А меня поразил возраст Библии. Ведь некоторым ее частям уже 3400 лет, а то еще больше. Ну и что Библия? Ну это не одна книга, а целая библиотека из 66 книг.
1: А мне вот было удивительно слышать, что не всегда Слово Божье печатали на бумаге. А то вот я вспомнил, что его записывали острой палочкой на глиняных дощечках, а еще на папирусе, который делали из папирусного тростника.
2: А еще, что книги Библии были написаны разными людьми: пророками, царями, священниками, рыбаками и даже крестьянами. Но все они были вдохновляемы самим Богом. Поэтому можно сказать, что Библия – богодухновенная книга.
0: А что вы можете сказать о сравнении Слова Божьего с добрым семенем?
1: Ой, можно я попробую? Ну так вот. Сам Иисус рассказал людям притчу о сеятеле. А потом он разъяснил своим ученикам, что семя, которое разбрасывает сеятель, есть Слово Божье. А сеятель – это сам Бог. Почвы, на которые падают семена, и это сердца людей. Ну вот, например, семена, упавшие на дороге, это семена, посеянные в сердца, из которых дьявол похищает Божьи слова. А упавшие на каменистую почву, это те люди, которые, ну, с радостью принимают слова Бога и даже некоторое время верят, но потом, во время каких-нибудь испытаний, отпадают. А есть еще такие люди, которые слушают Слово Бога, но всякие там заботы, увлечения, богатства, они их отвлекают. И посеянное в их душе не приносит плода. Ну и доброй почвой Иисус назвал сердца тех людей, которые сохраняют Слово Бога и поступают так, как оно учит.
0: Верно, кабанчик. Ты правильно понял притчу.
2: А еще из Библии мы узнали, как можно молиться. Пример молитвы ученики Иисуса Христа услышали из уст своего учителя. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам грехи наши, как и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое царство и сила и слава вовеки. Аминь».
1: А еще мы узнали, что самое главное в молитве – это искреннее сердце, открытое для Господа.
0: Кабанчик, а что мы узнали из Библии относительно прощения? Ну, нужно ли прощать других?
1: Вообще-то, конечно, нужно. Ну, правда, знаете, не всегда этого хочется. Ну, мириться, значит. Ну, это я на личном опыте убедился. Если вспомнить нашу последнюю ссору с Бобриком и всякое там такое. А иногда даже хочется сделать тому, на кого обиделся, ну, что-нибудь неприятное. Например, дать в глаз копытцам, чтобы отомстить, значит. Эх, прощать непросто.
2: В беседе, посвященной прощению, мы вспомнили историю про двух братьев, Иакова и Исава. Ну, как они поссорились. Даже страшновато стало. Исав так разозлился на своего брата Иакова, что тот хитростью завладел его первородством и еще лишил его благословения отца. Даже возненавидел и даже захотел убить Иакова.
1: Ну, все-таки все же закончилось хорошо. Все помирились и простили друг друга. Ой, слушайте, а мы же еще говорили, что Слово Божье как свет в пути. Ну, потому что Иисус называл себя светом жизни.
0: Иисус говорил: «Я путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И еще Он сказал: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
2: Также мы вспоминали, какими светильниками пользовались люди в древности.
1: А можно я расскажу, Белочка? Так вот, сначала люди научились разводить огонь, и появился очаг. Очень скоро они обнаружили, что пропитанную смолой ветку можно использовать как переносной светильник. Так и появились факелы.
2: Факелы использовали во время уличных процессий. Пропитывали тряпку маслом, привязывали ее к палке и поджигали. Вот еще изобрели масляные светильники.
1: Ну как нечестно, Белочка, ну ты все за меня расскажешь, а мне ничего не останется. Самые древние светильники представляли собой глиняный сосуд с выступом или носиком. В носик клали фитиль из камыша, льна или ткани. Фитилек пропитывали маслом, которое наливали в сосуд. Ой, такие светильники могли гореть часа 2-3.
0: Молодец, кабанчик. Ты многое запомнил с нашей беседы о светильниках. Но, друзья, к сожалению, время нашей сегодняшней передачи подошло к концу.
1: А как же мои вопросики нашим радиослушателям и призы там всякие? Вот слушайте меня, ребята, внимательно. Первые 10 из вас, которые правильно ответят на мои 3 вопроса и пришлют их в течение месяца после выхода сегодняшней передачи, получат бесплатную годовую подписку на детский христианский журнал «Тропинка». Так что слушайте внимательно и пишите письма.
2: Кабанчик, говори помедленнее, чтобы наши маленькие радиослушатели все успели запомнить и записать.
1: Да хорошо, Белочка. Итак, первый

0: Какое число книг собрано в Библии? Второй вопрос. Как звали двух братьев, старший из которых продал свое первородство за чечевичную похлебку младшему? Повторяю еще раз. Ну как звали двух братьев, старший из которых продал свое первородство за чечевичную похлебку младшему? Вопрос номер три. На чем записывали Библию до изобретения бумаги? На чем записывали Библию до изобретения бумаги?
1: Пишите нам по адресу. Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», беседа у Скалистого озера, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
0: Еще запишите наш электронный адрес radugasobaka.lio.ru.
1: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Так, Белочка, а пойдем-ка мы к Бобрику, но навестим его приболевшего и заодно вопросики мои ему продиктуем. Ой, я уверен, ему не на...

Дорогой друг, кем является для тебя Иисус Христос? Если мы признаем Иисуса Христа за Сына Божия, за Бога, явившегося во плоти, за истинного Бога и за истинного человека, то мы не можем не сознавать всей значительности факта, что Господь наш постоянно ссылается на Писание. Будучи Богом, Он Сам диктовал людям этот закон. Как человек Он его хранил, им жил, признавал высший Его авторитет во всех отношениях. Как обстоят дела со Словом Божьим в твоей жизни? Пусть Господь Сам проверит твое сердце. Если еще мы не придаем огромного значения Слову Божию, то сегодня день, когда мы можем начать это делать. В эфире BBN.

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

«Не прелюбодействуй!» Казалось бы, эта заповедь всем понятна. Но почему же так сложно иногда сказать своей плоти «нет»?

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл передач под названием «Давид. Человек по сердцу Бога». Сегодня мы будем говорить об очень печальном событии в жизни Давида. О той ночи, когда он не убежал от искушения, поддался зову своей плоти, согрешив с Версавией. Давид был человеком по сердцу Бога, но даже он оказался не застрахован от падения. Как нам уберечь себя от греха? Как не поддаться искушению? Предлагаем вам, открыв 11 главу 2 книги Царств, вместе порассуждать над этими вопросами. «Открытые ставни на окнах» – название передачи сегодня. Хорошо бы нам всем научиться закрывать глаза и окна, когда это угрожает безопасности нашей души.
1: Мир вам, дорогие друзья! Чтение истории Давида и Версавии вызывает очень много различных реакций. Некоторые видят в ней самый темный день жизни Давида, а другие видят в этом падение Израиля. Но какая бы реакция ни была, то в любом случае этот эпизод напоминает нам о том, какой мощной разрушающей силой обладает грех. Даже если все начинается с, казалось бы, безобидного желания получить запретный плод. Мы прочитаем сегодня эту историю. Прошу вас послушать очень внимательно отрывок из Библии. Мы прочитаем из 11 главы, начиная с 1 стиха. Слушаем Божье Слово. Вторая книга Царств, 11 глава, с 1 стиха. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоаба и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Ури хитиянина. Давид послал слуг своих взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой, женщина эта сделалась беременную и послала известить Давида, говоря, «Я беременна». И послал Давид сказать Иоаву, «Пришли ко мне Урию хитиянина». И послал Иоав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иоава и о положении народа и о ходе войны. И сказал Давид Урии, «Иди домой и омой ноги свои». И вышел Урия из дома царского, вслед за ним понесли и царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря, «Не пошел Урия в дом свой», — и сказал Давид Урии, «Вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой?» И сказал Урия Давиду, «Ковчег и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле. А я вошел бы в дом свой есть и пить и спать со своей женою, клянусь твоей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». И сказал Давид Ури, «Останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя». И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме он написал так. «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, и слуг Давидовых. Был убит также и Урия хитиянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения. И приказал посланному, говоря, «Когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается. Скажет тебе, зачем вы так близко подходили к городу сражаться, разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Иеровоалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жернова, и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи. И раб твой Урия Хитянин также умер. И пошел посланный, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав обо всем ходе сражения. Тогда посланный сказал Давиду: «Одолевали нас те люди и вышли к нам в поле, и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя. Умер также и раб твой Урия Хитянин». Тогда сказал Давид посланному: «Так скажи Иоаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Усиль войну твою против города и разрушь его, так ободри его». И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по мужу своем. Когда же кончилось время плача, Давид послал и взял ее в свой дом. И она сделалась его женою и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Аминь. Библия никого не идеализирует. Все мужчины и женщины, описанные в Библии, предстают перед нами настоящими, такими, какие они есть. И в описании портретов своих героев Господь очень реалистичный художник. Он не скрывает темную сторону жизни людей. И читая 11 главу 2 книги Царств, я в сердце своем благодарю Бога за то, что Он сейчас не пишет свое слово. И думаю, вы, наверное, со мной согласитесь. И вряд ли кто-то хотел бы, чтобы все его взлеты и падения, достоинства и недостатки были записаны в самой читаемой книге. Чтобы многие последующие поколения изучали их, рассуждали, проповедовали, рассуждая о них, а может быть и писали о них книги. И я выдыхаю с облегчением, но вот Давиду выдохнуть не пришлось. Грех Давида и Версавии обсуждают очень много, и, возможно, в популярности его опережает только первый грех Адама и Евы. Есть фильмы о Давиде, и он не называется «Жизнь Давида». А есть фильм, называется «Давид и Версавия», как бы подчеркивая, что этот человек не умел себя контролировать. Но это не так. Давид был Божьим человеком, и он оставался Божьим человеком после событий 11 главы, точно так же, как и до них. Да, он упал в глубокую греховную яму, когда он увидел Версавию. И точно так же это происходит и со мной, и с вами. Я не собираюсь оправдывать поступок Давида. Я не заступаю за него. Я просто хочу расставить верные перспективы. Если вы, слыша историю Давида и Версавии, щелкаете языком, качаете осуждающей головой, значит, вы не усвоили истину, записанную в первом послании к Коринфянам, 10 главе, 12 стихе. Послушайте, что говорит апостол Павел. «Посему, кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть». Еще раз. «Посему, кто думает, что он стоит, что у него все хорошо, что он святой, береги, чтобы не упасть». И между словами «стоит» и «упасть» написано очень важное слово «берегись». И нам нужно напоминать об этом постоянно. Нам всем нужно беречься, нам нужно бодрствовать. Этот текст, записанный в первом послании к Коринфянам, самый лучший совет, который я вообще могу сегодня вам дать. Если вы не бережетесь, то очень легко можете упасть. Если вы не убегаете со всех ног от искушений, то очень легко попадетесь в их лапы, как это случилось у Давида. И должен признать, что если бы это было возможно, для сегодняшней проповеди я бы собрал исключительно мужскую аудиторию. Но я не буду просить всех женщин не слушать эту беседу, потому что некоторым слушательницам будет очень важно и нужно услышать то, что я планирую сказать. Потому что в грехе прелюбодеяния задействованы двое – мужчина и женщина. Ну, итак, Давид. Нашему герою уже около 50 лет. Может быть, чуть больше. Он на троне около 17-20 лет. Сам себя он видит как Божьего человека, псалмопевца, героя на поле боя. Он был тем, кто на самом деле заслуживал уважения народа. И в Библии мы можем вспомнить только несколько людей, которые обладали бы большей харизмой, чем Давид. Он не только вел за собой людей в праведности, он еще давал им романтику псалмов. И Давид обладал харизмой. Он был человеком, который легко завоевывал сердца. Его родословное включает самого Иисуса Христа. Он был тем, кто показывал благодать и милость, проявлял сочувствие. Об этом мы рассуждали в прошлый раз, когда вспоминали историю Мемфисвея. Давид проявил милость к хромому калеке и дал ему все, в чем он только мог нуждаться. Он сдержал обещание, данное Иоаннафану и Саулу. И сегодня, слушая эту беседу, не думайте, что мы изучаем жизнь мятежника. Он не был отступником. Давид не тот, кто упал в грех навсегда и никогда из него не выбрался. Грех Давида имел последствия для его семьи и для его царства и отразил

Нет такого возраста, когда мы не можем упасть. Нет такого явления, как случайная неожиданная измена. Жизнь Давида была похожа на форт, который противостоял бурям и ураганам. Но в конце концов, в момент слабости, он пал, разбившись на куски. Сейчас мы отвлечемся от 11 главы и вернемся к 5. Мы посмотрим на то, что привело к греху, чтобы не было ложного впечатления, что все произошло случайно, спонтанно. Еще ранее что-то в Давиде начало формироваться неправильно, что способствовало его падению. Мы читаем вторую книгу Царств, 5 главу, 12 стих. «И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля». Видите, Давид все понимал. Он видел, что Божья рука была на нем. Он понимал, что с ним были Божьи благословения. И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима после того, когда пришел из Хеврона. И родились еще у Давида сыновья и дочери. На самом деле причина следственной связи не очень понятна. Давид, понимая, что на нем Божье благословение, размышляя об этом, что он делает? Он берет себе еще наложниц, еще жен в свой гарем. Его гарем расширялся, рос, количество жен увеличилось, а это прямо противоречит тому, что написано в Священном Писании. И обратимся к книге Второзакония, 17 глава. Там написано, что должно характеризовать жизнь царя Израиля. Мы будем читать 14 стиха и далее. На эти стихи часто не обращают внимания. Но они четко описывают, что требуется от царя Израиля. Итак, Второзаконие, 17 глава, 14 стиха. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой, и среды братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе. Только чтобы он, это первый запрет, не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим». Далее читаем. «И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его». И третье. «Чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно». Давид исполнил первое и третье. Но он был человеком горячим, эмоциональным. И со вторым увещеванием не справился. Мне интересен тот факт, что с ростом женщин в гареме страсть Давида не успокаивалась, но он по-прежнему горел. Давид взял себе чужую жену Версавию в то время, когда у него дома и так было уже много женщин. Дело в том, что сексуальные страсти не уменьшаются с ростом жен и наложниц в гареме, а наоборот увеличиваются. Чем больше у вас партнеров, тем больше у вас влечения к другим, а не наоборот. И чтобы удовлетворить эти потребности, нужно все больше и больше женщин. Когда Давид стал царем, он взял себе еще жен и наложниц, но его влечения только росли. Современный мир учит противоположному. Но чем больше мы позволяем себе, тем больше нам хочется. Кстати, а кто должен был остановить Давида? Был ли в царстве человек, который мог сказать царю «стоп»? Два десятилетия Давид вел незапятнанную жизнь, не терпел поражения на поле боя, был хорошим лидером. Он подбирал правильных людей на должности. Его царство расширялось. Экспорт, импорт, богатство, прекрасный красивый дом, проекты по строительству храма Господня. Ну, кто мог указать на Давида и сказать, что он падает? И что из того, что он взял себе еще несколько женщин в гарем? Ну, казалось бы, что в этом такого? Это же Восток. Такая мелочь по сравнению со всеми победами и достоинствами. Но это отдаляло сердце Давида от Господа. Так говорится в книге Второзакония. Что-то произошло, что пошатнуло чистоту Давида. И первая проблема Давида – это многоженство. В
Второе.

Это его слабое место, где его можно было уязвить. И между 5 и 11 главой ничего, кроме описания успехов и побед. Давид всегда был на высоте. На военном поле он всегда одерживал победы. Он достиг пика своей популярности у народа. Давид обладал бесчетным богатством, огромной властью, всеобщей популярностью и любовью народа. Его образ жизни выглядел как стрела, которая поднимала все выше и выше в облака. Его не в чем было обвинить, не за что судить. Но, несмотря на это, у него было слабое место. Знаете ли, наши самые сложные в духовном плане времена – это никогда, когда все идет хорошо. Наоборот, сложности заставляют нас полностью положиться на Бога. А вот когда все движется в том направлении, как нам хотелось бы, то появляется гордость. Когда вы получаете продвижение по карьерной лестнице, когда вы становитесь популярны, люди восхищаются вами, все идет по плану, вы чувствуете свою значимость, вот в этот момент нужно быть настороже. Давид имел слабое место. И это развивалось со временем. Потому что в первые периоды его жизни мы не могли сказать этого о нем. Но в 11 главе мы видим, что он сам снисходительно относится к себе. И это третья брешь в его доспехах. Снисхождение к себе. Если мы посмотрим на Давида, отца, то заметим, что он со снисхождением относился к своим сыновьям. Он не наказывал Адонию, когда это следовало бы сделать. И уж точно не занимался воспитанием Авессалома как следует. Его сын Авессалом был очень красивым, внешне привлекательным молодым человеком, с которым нужно было много заниматься, чтобы воспитать его должным образом. Но Давид оставил все эти дела, поручив воспитание детей своим многочисленным женам и наложницам. А сам был занят сражениями на поле боя. Когда результаты начинают проявляться, Давид ведет себя достаточно спокойно, и он снимает с себя ответственность. Но читаем дальше. Вторая книга Царств, 11 глава. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг его с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Давид остался в удобной, хорошо меблированной спальне. Давид остался в удобной, красивой спальне. Кругом комфорт, забота. Возможно, там висели тяжелые бархатные шторы. А за столом, а за окном весна. Теплый бриз дует над Иерусалимом. Сезон дождей закончился, солнце греет. Все тучи ушли, небо ясное. В Иерусалиме был приятный весенний вечер. Войска Давида отправились на сражение, а сам царь остался в кровати. Он делегирует свою работу Иоаву. Он пренебрегает своей работой. Он должен быть частью своего войска. И если бы Давид отправился на сражение, то не произошло бы этого эпизода с Версавией. Самые большие духовные сражения происходят не тогда, когда мы усердно работаем, а как раз тогда, когда мы отдыхаем, расслабляемся. Когда у нас появляется много свободного времени, когда нам скучно, ясным весенним вечером, когда мы зеваем и потягиваемся, но не можем уснуть. Принимаются самые судьбоносные решения, которые потом не дают нам покоя. Итак, ночь, весна, легкий ветерок за окном. Давид не может уснуть. Он подтягивается, зевает, осматривает комнату. Никаких срочных дел. И он решает, что недолгая прогулка на свежем воздухе принесет ему пользу, ведь на улице так хорошо, и он выходит на крышу. Цари часто строили свои дворцы так, чтобы из спальни можно было выйти на свежий воздух. Это была крыша или балкон, оборудованный хорошей мебелью. Там можно было посидеть, отдохнуть с семьей, пообщаться с женой, провести деловые переговоры с министрами. Это достаточно тихое, уединенное место. И очень часто оно было устроено так,
что царь мог наблюдать за происходящим на улице, но при этом сам оставаться незамеченным. Именно на такой крыше Давид провел свою незабываемую ночь. Мы прочитали, что он прогуливался по крыше царского дворца. Это был новый дом, недавно построенный, и я думаю, Давиду он очень нравился. Он наслаждался прекрасными видами, которые открывались с крыши. И вдруг он слышит звук журчащей воды, всплески и, возможно, какие-то тихие разговоры. О, эта прекрасная женщина купается недалеко от дворца. Должно быть, она жила где-то совсем рядом, раз Давид мог рассмотреть ее. Вот что говорит текст Священного Писания. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, и та женщина была очень красива. Если в Библии написано, что она была очень красива, значит, это было так на самом деле. Эта женщина должна быть, была прекрасна, очень красива и выше всяких похвал. Не так часто в Библии мы встречаем слово «очень». Но если оно записано, то поверьте, это не преувеличение, именно так и есть. Хочу остановиться здесь на минутку и сделать несколько заметок. Мужчины любят глазами. Язык любви большинства женщин – это прикосновение. Мужчина увидел прекрасное тело, и он уже мало о чем думает. Сексуальное влечение мужчины в первую очередь связано с женским телом, с красотой внешней, а не с внутренней. Второе, что я хотел сказать. Женщины, вы должны знать и помнить об этом. Ваш внешний вид – камень преткновения для мужчин. Некоторые не могут спокойно смотреть на то, как вы одеваетесь. Помните, что вы ответственны за то, чтобы не разрушали семьи Божьей Церкви. Поэтому не давайте лишнего повода и соблазна. И еще у меня возникает вопрос, почему Версавия не задернула шторы? И я не шучу. Зачем она купалась в том месте, зная, что ее могут увидеть? Зачем она принимала ванну там, где часто прогуливается на крыше царь? Эта красивая женщина не может быть полностью оправдана. Версавия вела себя глупо и необдуманно, у нее не было собственной всем еврейкам скромности. Иначе она никогда не пошла бы купаться на такое место, где ее легко могли бы заметить обнаженной. Из своего места она хорошо видела царский дворец и понимала, что ее тоже могут легко увидеть. Если бы Давид ушел на войну, конечно бы, он не увидел бы ее. Но если бы Версавия серьезно задумывалась о своих действиях, она бы никогда не создавала эту тропу искушения в жизни Давида. В наше время очень важно помнить об этом. Если вы хотите быть частью ответа, а не частью проблемы, то не забывайте о праведности во всем. Дорогие дамы, перед тем, как купить или надеть какую-то одежду, пожалуйста, подумайте, какой посыл она несет. А вы, дорогие мужчины, если увидели очень красивую, привлекательную девушку, лучше не задерживайте на ней свой взгляд. Давид при всем своем благочестии не смог справиться с искушением. Для него оно оказалось слишком великим. Дорогие друзья, мы продолжим говорить об этой серьезной теме, но сегодня я призываю проверить наше сердце. На что мы смотрим, чем наполнен наш разум. Пусть Господь поможет обратить наш взор на небеса, на Божье Слово, вникнуть в свое сердце, увидеть свое состояние. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Открытые ставни на окнах» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание, читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Давид был человеком по Божьему сердцу. Он пользовался популярностью у народа, одерживал победы на поле битвы, умел сочинять красивые псалмы. Но в его жизни был камень, о который он спотыкался. Это его страсть. Нарушив Божий завет, он создал себе большой гарем. Но и это ему оказалось мало. Однажды ночью он увидел красивую женщину и не смог совладать с искушением. У каждого человека есть слабые места, и мы хорошо их знаем. Не пытайтесь бороться, договариваться. Лучше уходите, убегите, отводите взгляд. Не играйте с грехом, потому что, скорее всего, грех победит. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида. Вы услышите беседы под названием «Противостояние», «Проблемы дома», «Как пережить шторм». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Открытые ставни на окнах» в следующей передаче «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

Все, что мы делаем здесь на BBN, это вещаем о старой благой вести, которая не меняется никогда. Дорогие друзья, если наша музыка и пение стали для вас благословением, а также вы хотите, чтобы они были благословением и для других братьев и сестер, то вы можете поддержать наше служение материально. Для этого вам необходимо зайти на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnmedia.org и далее в раздел «Пожертвования». Наш адрес russian@bbnmedia.org.

Присоединяйтесь к нам в то время, как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня 10 июля. Эта книга содержит в себе размышления, рассуждения и цитаты, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской деятельности в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Песни песней» в 5 главе, в 6 стихе. Там есть такие слова: «Звала его, и он не отозвался мне». Даря глубокую веру, Господь, как известно, подвергает ее испытанию временем. Он заставлял своих слуг страдать от того, что их молитвы отдавались эхом, отразившись от небес, как от медного листа. Они стучались в золотые ворота, но те оставались неподвижными, как будто их петли заржавели. Подобно Иеремии, они восклицали: «Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша». Плач Иеремии 3:44. И истинные, святые, терпеливые долго ожидали, не получая ответа, не потому, что их молитвы не были усердными, и не потому, что Господь не принимал их, но потому, что так было нужно Ему, повелителю, который воздает по своей воле. И если Он посчитал, что наше терпение нуждается в упражнении, то разве не вправе Он использовать свою собственность по своему собственному усмотрению, ведь все принадлежит Ему? Ни одно дыхание молитвы не прошло бесследно. Молитва не бывает напрасной. Бог услышит и ответит на нее, и то, что кажется нам незамеченным и неотвеченным, всего лишь означает, что время еще не пришло. Иногда Христос не спешит с помощью для того, чтобы испытать нашу веру и оживить молитвы. Волны могут накрыть лодку, и он будет продолжать спать, но он проснется до того, как она начнет тонуть. Он спит, но никогда не проспит, он никогда не придет на помощь слишком поздно. «Сколько раз в мольбе усердной я к тебе, Господь, взывал, отчего же, милосердной, ты мольбе не отвечал? Отчего на все взывания ты молчишь так много дней, если это испытание слабой верности моей? Или во мне так мало веры, или в сердце есть кумир, или нет в желаниях меры, или с кем нарушен мир, или брата согрешение я от сердца не прощал, или другие повеления высшей воли забывал? Укажи, Господь, мне ясно, что зачем и почему, и рассей рукой властной мрак уныния, сердце тьму. В испытаниях дай мне силу, мало веры ты умножь, в чем виновен, ты помилуй, есть кумир, ты уничтожь. О, простри свою десницу, все причины удали, освети души темницу, мне внимание удели. О, ответь, ответь скорее, чтоб я больше не стонал, чтобы в вере став сильнее, я в тебе возликовал».

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 16. О том, что должны мы открывать нужды свои Христу и просить от Него благодати. О сладчайший и возлюбленный, более всех, Господи, которого благовейно принять желаю, ведома Тебе немощь моя и нужда, какую терплю, в каком нахожусь я зле, в каких пороках повержен, как часто бываю в тяготе, в искушениях, в смущении, в осквернении. К Тебе прихожу искать исцеление, Тебя умоляю об утешении и облегчении. Ко Всеведущему взываю, кому открыто все внутреннее мое, и кто един силен подать мне совершенное утешение и помощь. Ведомо Тебе, в каких благах у меня более всего недостаток, и как беден я в добродетелях. Вот предстаю перед Тобою нищ и нах, благодатию требуя и умоляя о милосердии. Напитай алчущего, нищего Твоего, воспали меня холодного огнем Твоей любви, озари слепоту мою светом Твоего присутствия. Обрати мне все земное в горечь, всякую тяготу и противность положи мне в терпение». Все нижнее и все сотворенное приведи в презрение и в забвение мне. Возведи сердце мое к Тебе на небеса и не оставь меня блуждать по земле. Ты един будь в сладость мне отныне и до века, ибо в Тебе едином пища и питье мне, любовь моя и радость, услада моя и все мое благо. О, когда бы Ты своим присутствием всего меня возжег! Возжег и попалил и в себя преобразил, чтобы мне стать единым с Тобою духом в благодати внутреннего общения и в излиянии пламенной любви. Не оставь меня тощим и сухим отойти от Тебя, но сотвори со мною по милосердию Твоему, как сотворил Ты дивно со многими Твоими святыми». И дивно ли, что весь я воспламеняюсь от Тебя, и сам себе исчезну, когда Ты, огонь вечно пылающий и никогда не угасающий, Ты, любовь очищающая сердце и ум просветляющая. Глава 17. О пламенной любви и о крепком желании воспринять Христа. С крайним умилением, с пламенной любовью, со всем вожделением и ревностью сердца желаю Тебя, Господи, как желали Тебя в приобщении многие святые и благовейные люди, те, что угодили Тебе больше других святостью жизни и пребывали в пламенном перед Тобою умилении. О Боже мой, любовь вечная, все мое благо, блаженство нескончаемое, желанием крепким желаю воспринять Тебя в трепетном благоговении, какое у святых Твоих бывало и на сердце умещалось. И хотя недостоин я в такой полноте иметь чувство благоговения, но приношу Тебе все, какое только есть, ощущение своего сердца, так как бы я один в мире был с таким пламенным усердием благодарной души. И все, что только может принять, чего только желать может дух богобоязненный, все то приношу и вручаю Тебе с крайним благоговением от глубины сердечной. Ничего не хочу себе оставить, но всего себя и все свое хочу посвятить Тебе радостно и от всей своей воли. Господи, Боже мой, Создатель мой и Искупитель, с таким желанием и трепетом, с такой хвалою и честью, с таким благодарением и поклонением и любовью, с таким упованием и надеждою и чистотою хочу ныне воспринять Тебя, как желала и как восприняла Тебя Пресвятая Матерь Твоя, Преславная Дева Мария, когда ангелу, благовествующему тайну воплощения, изрекла в ответ смиренной и благоговейной: «Вот раба Господня, «Да будет мне по слову Твоему». Луки 1:38. «И как блаженный Претеча Твой, во святых честнейший Иоанн Креститель, взыграл, услышав присутствие Твое, радуясь радостью о Духе Святом, еще во чреве Матери Своей, и после, увидев в народе идущего Иисуса с великим смирением, исполнившись благоговейной ревности, воскликнул: «Но друг женихов, стоя и слушая его, радостью радуется, слыша голос жениха». Иоанн 3:29. «Так и я хочу воспламениться великими святыми желаниями к тебе и тебе предать себя самого от всего сердца. Того ради и от всех сердец благовейных приношу тебе и представляю голоса радости и пламенные чувства, восторги духовные, благодатное сияние и небесное видение со всеми добродетелями и со всеми хвалениями, какие всякая тварь на небесах и на земле тебе приносила и приносить может за себя и за всех мне порученных в молитву. Да будет тебе от всех достойная хвала и слава во веки. Прими, Господи Боже мой, желания мои и обеты, возносить Тебе бесконечную хвалу и беспредельное благословение, как Тебе по множеству неизреченного величия Твоего праведно подобает. Хвалу Тебе воздаю и воздать хочу каждый день и каждое в одни мгновения, и всех духов небесных, и всех верных Твоих зову и молю всяким желанием и молением совместно со мною воздавать Тебе хвалу и благодарение. Да восхвалят Тебя все народы, и племена, и языки, и во глубине умиления, и в пламени радования, да возвеличат святое и великое имя Твое. И кто совершает благовейно и трепетно верховное Твое таинство, и кто принимает в полноте веры, те досподобятся найти у Тебя благодать и милость, и о мне, грешнике, да помолятся молитвою. А когда достигнут вожделенного освящения и утешенные, и дивно укрепленные возвратятся от святой трапезы небесной, да вспомянут и меня, нищего человека». Глава 18. О том, что не должно человеку любопытно исследовать таинство, но да будет он смиренный подражатель Христу, приводя разум свой в послушание святой веры. Берегись любопытным умом входить в бесполезное исследование глубочайшего таинства, если не хочешь погрузиться в бездну сомнения. Кто станет испытывать величие Божие, тот славою подавлен будет. Силен Бог и то сотворить, чего невозможно уразуметь человеку. Невозбрано благоговейное и смиренное изыскание истины, со всегдашним желанием поучаться, старательно следующее по здравому пути отеческих учений. Блажена простота, оставляющая трудные пути, совопрошение и прямо и твердо ходящее в стезях заповедей Божиих. Многие утратили богобоязненность, восхотев исследовать высшие тайны. Вера от тебя требуется и искренность жизни, а не высота разумения и не глубина Божьих таинств. Если того не разумеешь и не постигаешь, что под тобою, как можешь понять, что выше тебя? Покорись Богу и смири чувство свое в вере, и дастся тебе свет познания, поскольку будет для тебя полезно и нужно. Иные подвергаются тяжким искушениям в вере и в таинстве, но это не от них самих, а скорее от врага происходит. Не тревожься, не входи в состязания со своими помыслами, не отвечай на вопросы и сомнения, насылаемые от дьявола, но веруй словам Божиим, веруй святым Его и пророкам, и убежит от тебя враг лукавый. Часто и на великую пользу бывает рабу Божьему выдержать такое искушение. Неверных и грешных не искушает враг, потому что и без того уже ими обладает. верных же и благоговейных всячески искушает и тревожит. Иди же твердо вперед, с простотою и несомненной верой, и в простоте благоговения приступай к таинству. Чего не в силах уразуметь, то предостав беспечально всемогущему Богу. Не обольщает тебя Бог, обольщается сам, кто слишком в себя верит. Бог с простыми обращается, открывает себя смиренным, младенцам дает разумение, отверзает смысл душам целомудренным, а от пытливых и гордых скрывает.

0: и неследимые дела на небесах и на земле, и нет испытания дивным делам Его. А когда бы таковые были дела Божии, чтобы мог легко постигнуть их человеческий разум, не были бы они чудны, и не было бы им имени неисследимых дел. Аминь. Ходите, друзья мои, перед Богом и прослушивайте записи, смиряйтесь перед Ним, ищите лица Его и служите Ему искренним сердцем, ожидая Его скорого прихода.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN. Мы размышляем о том, каким должно быть музыкальное служение в церкви христиан. Положитесь на работу Святого Духа. И помните, что лучшим ведущим поклонения является Христос, а не я или вы. Евреям 2, 11, 12, 8, 1, 2. Музыка не может открыть наше сердце, озарить наш разум или изменить нашу жизнь, но Божий Дух может. Нет особого смысла подбадривать людей чем-то вроде «пойте громче» или «пойте сейчас от всего сердца». Просто помогите собранию увидеть и понять глубину доктрины Господней в песнях. Евангелие, Христа выразите в песнях, и поверьте, Дух Святой сделает все остальное. Вам не нужно никого вводить в Божье присутствие. Христос уже сделал это. Евреям 10, 19-22. Чем больше вы будете указывать на Христа, Его жертву на кресте и Его работу в жизни людей, тем меньше собрание будет видеть вас, тем больше люди будут извлекать пользу из того, как Бог одарил вас пением и музыкой. Не забывайте об этом.

эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: В наших предыдущих изучениях о жизни и служении апостола Павла, кто был назван великим апостолом язычников, мы уже отметили способ, которым Господь руководил его слугой, как Павел передвигался с одного города в другой в своем первом миссионерском путешествии. Тогда, возвратившись в Антиохию Сирийскую, из которой он вышел, Павел провел некоторое время в преподавании Слова Божия. Его служение язычникам вызвало некоторую враждебность среди некоторых евреев, кто уверовали во имя Господа Иисуса Христа, но они продолжали верить, что ритуалы и закон Моисея должны быть соблюдаемы для того, чтобы спастись. Церковный собор в Иерусалиме был в согласии с апостолом Павлом. Но безжалостная оппозиция к евангельскому служению апостола продолжалась. Второе миссионерское путешествие апостола Павла. Около 50-го года по Рождестве Христовом апостол начал его второе миссионерское путешествие. Благодаря разногласию между им и Варнавой относительно Иоанна Марка, мы узнаем, что эти два служителя сделали решение действовать порознь. Варнава взял Иоанна Марка, отправился на Кипр, а Павел с другой стороны избрал Силу, кто пришел в Антиохию вместе с апостолом Павлом после церковного собора в Иерусалиме. Такая договоренность оказалась более чем удовлетворительной. Бог апостола Павла и его спутника употреблял особенным образом, ведя их по пути, пройденном во время первого миссионерского путешествия. Мы читаем из книги «Деяний святых апостолов» 15 главы 41 стиха, что они проходили Сирию и Киликию, утверждая церкви. Путешествующий апостол Павел теперь охватывал более обширную область. Его желание достигнуть благой вестью о искупительной любви Иисуса Христа наибольшее число слушателей сохраняло его от длительного пребывания на одном и том же месте. Кроме того, в его путешествии Павел всегда стремился основать церковь верующих, прежде чем перейти в другой город. Будет полезным в связи с изучением жизни и служения апостола Павла кратко обратить внимание на размещение различных мест в согласии со Священным Писанием. Политические изменения, время от времени возникавшие, или увеличивали, или уменьшали размеры определенных границ. Мы говорили о Писидии во время нашего изучения первого миссионерского путешествия. И это свидетельствовало о районе, который мог быть частично в одной провинции Малой Азии, частично в другой. Поэтому позвольте нам обратить внимание на провинции, в особенности употребленные, когда мы рассматриваем главы 15 и 16. Асия. Асия в Новом Завете не является континентом, простирающимся далеко на восток от Черного моря, но просто западная часть полуострова, который в настоящее время граничит с Эгейским морем. Это была часть Римской империи. В Деянии святых апостолов, 16 главе 6 стихе, мы узнаем, что апостол Павел желал и пробовал идти в Асию для проповеди, но был не допущен Духом Святым сделать это. Бог его верховной власти на то время имел другое место, куда апостол Павел и пошел. Вифиния. Северо-восточная часть Асии во времена апостола Павла была провинцией Бифинии. Эта провинция граничила с Черным морем, и с книги Деяний апостолов 16 главы 7 стиха мы узнаем, что он имел намерение направиться в Бифинию для свидетельства о Христе, но опять-таки не был допущен духом. Мы не имеем ответа на вопрос, почему на то время он был удержан от такого путешествия. Достаточно признания того, что Бог руководил Павлом во всех его путешествиях. В действительности в Писании нет указаний на то, что такое путешествие было совершено Павлом. Мы узнаем из первого послания апостола Петра, 1 главы 1 стиха о том, что Евангелие достигло Бифинии в определенное время при соответствующих обстоятельствах, во время первого столетия. Таким образом, в то время как Бог не употребил Павла проповедовать в Асии и Бифинии, он имел своих служителей совершить и эту работу. Галатия. Эта провинция была расположена вблизи Асии и юге Бифинии. Это был государственный округ Малой Азии. Вследствие важности этого места, для проникновения Евангелия о нем будет упомянуто больше и подробнее. Мы уже отметили духовный интерес тамошних верующих, принявших апостола как ангела Божия. Их отклик был настолько ошеломляющий, что это заставило апостола изумляться. Их энтузиазм был особенный, но это был энтузиазм, который не был длителен. Они быстро приняли ложное учение, и это весьма обеспокоило апостола. Историки говорят о галатах как о быстро поддающемся впечатлениям, мгновенно изменяющимся и обладающим переменчивостью, разнозначащей их смелости и энтузиазму. Как было сказано, галаты Нового Завета были действительно галы Востока. Римский историк Ливий 59-го до Рождества Христова, до 17-го года после Рождества Христова, тогда упоминал римские походы в Галлию, всегда вспоминал о жителях ее как галах. Греческие историки говорят о жителях древней Франции как о галатах. Два термина, просто латинский и греческий, формы одного и того же названия варвары. Галаты были струей из потока варваров, влились в Грецию до христианской эры. Они возлагали подати на города и даже на царей. Они отдавали себя в наем в качестве наемных солдат. Со временем пришло различие между восточными и западными галами. Западные галы перешли от положения варваров положение зависимости от римского государства. Они быстро ассимилировались в Италии. Галы Востока, с другой стороны, длительное время были знакомы с греческим языком и греческой культурой. Послание к галатам было написано на греческом языке. Присутствие евреев в Галатии намекает нам о том, что там процветала торговля. И таким образом мы можем понять, что данная провинция была сценой большого движения с запада на восток и с востока на запад. Мы еще заметим при изучении жизни и служения апостола Павла, что это стало главным путем для путешествия апостола Павла. Киликия. Эта провинция на берегу Средиземного моря вызывает большой интерес при изучении жизни и служения апостола, так как здесь, в этой провинции, в Тарсе, апостол Павел был рожден. Киликия была соприкасающейся с Сирией, и, возможно, мы можем предположить, что она была более связана с Сирией, чем с Малой Азией. На основании декларации, изданной Церковным собором в Иерусалиме и касающейся свободы язычников от соблюдения ритуалов, постановленных евреями, Киликия в этом декрете особенно упомянута. Написавший и вручивший им следующее. Апостолы и пресвитеры и братья, находящиеся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников радоваться. В этом декрете свобода язычников была ясно подчеркнута. Несмотря на то, как было сказано раньше, не все верующие из евреев в Иерусалиме были согласны с этим постановлением Церковного Собора. Второе миссионерское путешествие возникло от желания апостола посетить снова города, где они прежде основывали церкви верующих. Хотя Павел и Варнава разделились, и каждый из них избрал себе другого спутника, интересно заметить, что Варнава посетил Кипр. Это ли первый шаг первого миссионерского путешествия? Павел и Сила, путешествуя по суше, оставив Антиохию и Сирию, путешествовали к северу и тогда в западном направлении Киликии. Здесь могли быть церкви, которые апостол организовал во время своего проживания в Тарсе до того момента, когда Варнава позвал его помочь церкви в Антиохии, о чем и сказано в Деяниях апостолов, 11 главе, 25 стихе. Писание не дает нам информации о возникновении церкви в Сирии, которых посетил Павел. Первое упоминание о них дается в декрете Церковного Собора в Иерусалиме. Что они были преимущественно состоящие из язычников, видно из декрета. Церкви могли быть организованы как результат евангелизации в Антиохии. Потому что явным доказательством этому служат попытки апостола Павла достигнуть Евангелием другие места, как и написано в книге Деяний апостолов. Достигнув Киликию, апостол, тем не менее, в чем мы уверены, посетил Тарс, место своего рождения. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Мы окружены Божьей любовью и заключены в ней. От Него получаем мы пищу и питье, одежду и жилище. Его свет нам светит и показывает путь, добро и зло, пользу и вред. Его огонь согревает нас и варит нам пищу. Его воздухом сохраняется наша жизнь. По Его повелению служит нам скот. Какой стала бы наша жизнь, если бы хоть некоторые из своих благ отнял у нас Бог? Чем помогли бы наши глаза, если бы Он отнял свой свет? Блуждали бы мы, как слепые. Разве дала бы нам земля плоды, если бы Бог не послал на нее дождя? Псалом 84:13 говорит: «И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой». И минуты не может жить человек без воздуха. Все эти и прочие бесчисленные, явные Божьи благословения Он посылает нам от одной любви Своей. И эту любовь Он выразил в Господе Иисусе Христе, Который пострадал за нас, умер и воскрес для нашего оправдания. Слава Ему за это! Оставайтесь с нами!

0: Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных музыке. Тема сегодняшней проповеди – мелодия, гармония и ритм. Мы молимся о вас и надеемся, что Господь обильно благословит вас во время прослушивания этой проповеди.
1: Мы говорили о том, что Бог музыкален, и поэтому Он заинтересован в нашей музыке. Даже то, как сотворен звук, свидетельствует нам об этом. Мы рассмотрели то, как музыка способна коммуницировать, то есть передавать сообщения. Ведь музыка – это язык, и поэтому она несет в себе определенное сообщение. Мы начали изучение темы «Что такое звук?». Сегодня мы продолжим эту тему. Моя основная цель – помочь вам приобрести навык различать и понимать принципы в области музыки. Как обычно, некоторые люди сразу же могут возразить мне и сказать, что я слушаю то, что мне нравится, и не слушаю то, что мне не нравится. Но хочу сразу же напомнить вам слова из послания к Колоссянам 3 главы 2 стиха, где сказано: «О горнем помышляйте, а не о земном». Здесь очень хорошо говорится о том, что нам должно нравиться и что нет. Другими словами, мы сами должны выбирать, что нам нужно и что должно нравиться. Если же наш интерес привязан к чему-то другому, то нам необходимо взять Писание и поправить наш интерес в соответствии со Словом Божьим. Также хочу еще раз напомнить вам наш девиз для всего курса. Это слова из послания к Ефесянам, 5 глава, 10 стих. «Испытывать, что благоугодно Богу». Продолжая наше размышление об относительности, можно отметить, что мы, как христиане, знаем, что некоторые вещи в мире действительно могут быть относительными, не так ли? Но важно помнить, что христианство основано на абсолютах, и в нашей системе ценностей нет места относительности. Мне вспоминается момент из жизни известного проповедника, который принимал участие в одной очень популярной телепередаче несколько лет назад. Так вот, он во всеуслышание заявил тогда, что Иисус Христос является единственным путем на небеса. Это было своеобразным шоком для всех, кто присутствовал в аудитории и смотрел эту светскую передачу. Вы спросите, почему? Да потому что большинство из них верили, что каждый может избрать свой путь на небо, такой, какой будет ему по нраву. Так вот, возвращаясь к джазу, об этом стиле в музыке мы уже говорили на прошлом уроке. Можно еще раз с уверенностью сказать, что в этом стиле нет абсолютов. Это стиль относительности. Интересно, но факт, что даже светские эксперты отмечают это. Например, профессор Иастон, который преподает в одной из консерваторий, заявляет, что если даже джаз имеет право на существование как стиль, то его нельзя использовать при богослужениях. Еще раз, это слова светского эксперта, но даже он видит, что подобной музыке нет места во время богослужений. Но что же мы слышим сегодня, во времена так называемых социальных преобразований? Мы слышим, что послания или слова могут передаваться через любую музыку, которая сама по себе не имеет значения, то есть она нейтральна. Другими словами, подобные заявления говорят, что у музыки нет языка или лирики. Но мы-то знаем, что это не так. Мы верим в абсолюты, не так ли? Потому что Иисус Христос сказал в Евангелии от Иоанна 14 главой 6 стихом: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Подобное утверждение является хорошим примером абсолюта, в котором мы верим. Но как только люди начинают уходить в своей жизни от абсолютов, они начинают отходить от библейских принципов. В современной культуре появилось новое учение о территориальности. Это непростое слово даже для произношения. Так вот, это учение определяет, что вокруг любого человека есть физические барьеры между самим человеком и окружающей его средой. Условно, эти барьеры можно разделить на три уровня. Первый – это социальная зона, второй – это личная зона, и третий – интимная зона. Так вот, социальная зона человека существует примерно на расстоянии от 1 до 1,5 метров от него самого. То есть, он не допускает людей ближе, если общается с ними на социальном уровне. Следующая личная зона человека существует примерно на расстоянии вытянутой руки от него самого. То есть человек допускает к себе других людей на расстоянии вытянутой руки, но не ближе. Конечно, если человек находится в общественном транспорте в час пик, то он находится плечом к плечу с другим, и это для него нормально, потому что это обусловлено спецификой общественного транспорта, особенно в час пик. Но если тот же самый человек встанет плечом к плечу с незнакомым человеком в другой обстановке, то он будет чувствовать себя неуютно, потому что нарушили его территориальность. Последнее – это интимная зона. Эта зона человека существует буквально всего лишь в нескольких сантиметрах от человека. То есть это практически физический контакт с человеком. Хочу отметить, что подобное территориальное деление на зоны физической жизни человека сегодняшние ученые в области акустики уже накладывают на сферу звука вокруг каждого человека. Другими словами, то, что происходит с человеком в области территориальности на физическом уровне, то же самое происходит с ним и в области акустики. То есть в сфере акустики вокруг каждого человека есть три уровня – социальный, личный и интимный. А сейчас я хочу обратить ваше внимание на то, как используется большинство песен сегодня. С уверенностью можно сказать, что большинство исполнителей делают все возможное, чтобы вторгнуться в нашу интимную акустическую зону. Об этом говорят их манеры исполнения, жесты, слова, тембр голоса и стиль. Безусловно, подобное исполнение не является христианским, но, к сожалению, мы все чаще и чаще встречаем подобное исполнение среди христиан. Вспомните, что в пятой притче, в третьем стихе написано: «Ибо мед источает уста чужой жены, и мягче елея речь ее». Господь очень ясно и четко предупреждает нас, чтобы мы избегали людей, которые претендуют на нашу интимную зону как в физическом плане, так и в области акустики. То есть, то, что они говорят и как говорят. Особенно это важно помнить нам, мужчинам. Мы должны быть на страже. Если женщина начинает разговаривать с нами подобным образом, и вдвойне на страже, если она начинает петь подобным образом, потому что если не остановить подобное влияние, то оно проникнет до сердца, минуя наш разум, и последствия могут быть очень печальными. Об этом написано далее в 4 стихе. Подобное исполнение, как правило, звучит в ночных увеселительных заведениях. Но, к сожалению, христиане, которые не научились различать в этой области, тоже нередко используют подобное звучание и стиль. Хочу привести вам несколько утверждений из журнала, который посвящен рок-музыке. Вы не поверите, но даже в таких журналах отмечают принципы, о которых мы только что говорили с вами. Так вот, там сказано: некоторые исполнительницы побуждают сексуальные помыслы благодаря своей интонации в голосе. Другими словами, то, как они используют свой голос, придает содержанию сексуальную окраску. А вот еще одна ссылка. Вульгарная лирика, поддерживаемая провоцирующим звучанием, производит музыкальную порнографию. Забудьте на мгновение о вульгарной лирике и обратите внимание на то, что светские эксперты говорят о провоцирующем звучании. Как вы видите, они утверждают, что это способствует так называемой музыкальной порнографии. С другой стороны, приверженцы современной христианской музыки утверждают, что провоцирующего звучания не существует. Интересно, но даже неверующие люди это видят и признают. И это относится как к исполнителям, так и к исполнительницам. Но, к большому сожалению, сторонники современной христианской музыки это игнорируют. Послушайте, что написано в Исаии 23 главе 15 стихом. По окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице. Более точный перевод этих слов звучит так. По окончании же 70 лет Тир будет петь так же, как поет блудница. Бог в своем слове сообщает нам, что есть интимное звучание. Блудница это хорошо понимала и использовала это в своих целях, поэтому нам, христианам, необходимо различать подобное звучание. Еще раз, это то, что говорит Бог. Но что мы видим сегодня? Мы видим новое поколение последователей рока, которые называют христианским роком. Если благоразумно задуматься над этим словосочетанием, то оно звучит так же, как христианская порнография или христианское зло –

интересный момент, связанный с рок-журналом Rolling Stone. Я периодически отмечал, что этот журнал усиленно подталкивает так называемые христианские рок-группы. Очень хорошо по этому поводу говорит утверждение из журнала Time. Так вот, в одном из выпусков там было сказано, что то, что мы имеем сейчас, это новая лирика для дьявольской музыки. Интересно, не правда ли? И это было сказано в очень популярном светском журнале. Другими словами, неверующие, которые здраво смотрят на эти вещи, признают этот факт. К сожалению, эти люди больше понимают в музыке, чем некоторые христиане. Мне сразу же вспоминаются слова из Евангелия от Луки, 16 главы, 8 стих, где сказано: «Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». В то время как светский журнал говорит «это плохо», некоторые христиане заявляют, что это не так уж и плохо, как об этом говорят. Интересно получается, неверующие говорят «это плохо», но некоторые христиане говорят «это хорошо». Если уж мир, погрязший в грехе, говорит, что это плохо, то что же должны говорить мы, христиане? Задумайтесь над этим. Послушайте еще одно выражение, которое я прочитал в очень популярном христианском издании. Так вот, там было написано: «Научитесь так рок-н-роллить, не причиняя вреда своей вере». Интересно, не правда ли? Приверженцы подобного направления называют свои песни универсальными. Другими словами, они подходят как для мира, то есть для неверующих, так и для христиан. То есть они стараются угодить и развлечь всех, и еще заработать на этом. Но невозможно быть одновременно в двух лагерях, ведь такого человека возненавидят и там, и там. Он будет выглядеть подобно солдату, который наполовину одет в форму одной воюющей страны, а наполовину одет в форму другой воюющей страны. В результате есть большая вероятность того, что он получит выстрелы с обоих сторон, не так ли? Хочу обратить ваше внимание на некоторые фрагменты рекламы так называемой христианской музыки. Вот один из них. Электрогитары и ударные инструменты нашей музыки удостоверят даже почитателей металлического рока. В этой рекламе сторонники христианского рока даже не скрывают, что они делают. Они открыто сообщают о том, что они делают. Неудивительно ли это? Даже более, сегодня вы сможете услышать информацию о так называемой христианской панк-трэш-роке. Если посмотреть здраво на эту фразу, то даже сложно вообразить, что возможно подобное словосочетание. Нередко современная христианская музыка и пение призывает к танцам в словах песни и с помощью стиля и ритма музыки. Практически все находят этому оправдание о том, как они думают. Давид даже плясал перед ковчегом Господа, об этом написано во второй книге Царств, 6 главе. Но если внимательно обратить внимание на оригинальные слова, которые были переведены как «танцующего» или «пляшущего», то буквальное значение этих слов будет «притоптывать ногами» или «отбивать ритм». Всего лишь несколько сот лет назад подобное делали дирижеры перед тем, как они начинали дирижировать оркестром. Другими словами, Давид делал то, что сегодня делают регенты в наших церквях. То есть они руководят собранием верующих в музыкальном прославлении Господа. Давид тоже руководил своим народом и прославлением Господа в момент, когда ковчег Божий возвращался из Ваала Иудина в Иерусалим. В этом месте Писания совсем не говорится о плотском танце. Но, к сожалению, сегодня это место из Писания используется сторонниками современной христианской музыки для того, чтобы поощрить плотские танцы. Конечно же, в Библии есть примеры и плотских танцев. Например, дочь Иродиады для того, чтобы получить голову Иоанна Крестителя, станцевала перед Иродом плотский танец и расчувствовала его. Но хочу обратить ваше внимание на очень важную деталь, что сторонники современной христианской музыки предлагают нам взять плотские танцы, которые используются в миру, взять плотскую музыку и все это использовать для Господа. Это просто невозможно. Подобное утверждение – это полнейшее непонимание того, что говорится в контексте Писания, когда речь идет о танце. Несколько лет назад меня пригласили в одну христианскую школу. И когда я беседовал с учениками, я поделился своей позицией, что существует
проблема в понимании, что

такое танцы, и что об этом говорит Библия. Одна ученица сразу же возразила, сказав: «Вы считаете, что есть что-то плохое в танцах?» Я сразу же ответил: «Да, я так считаю». Она ответила мне: «Но как это может быть?» В прошлую субботу мой пастор пригласил меня на концерт, и мы танцевали там вместе. Это было замечательно. Для меня это было полной неожиданностью. Я подумал: я тут пытаюсь показать ученикам, что говорит Библия о танцах, и она приводит мне пример, как пастор ее церкви сам танцует и приглашает других. Подобные ситуации встречаются все чаще и чаще. Сегодня мы уже можем услышать такое выражение, как христианские танцы. Кстати, я встречал выражение «христианские танцы» в одном христианском издании, где эта фраза использовалась как реклама, которая усиленно проталкивала эту идею. Подобных примеров можно приводить очень много. И все они возникают из-за того, что некоторые христиане не учатся различать угодную Богу музыки от неугодной. Ну а сейчас я бы хотел вернуться к мелодии. Мы уже затрагивали с вами этот момент. Итак, еще раз напомню вам, что наша музыка в основном должна состоять из мелодии, и мелодия в музыке должна отражать наш христианский характер. Еще один важный момент, на который я бы хотел обратить внимание, это то, что мелодия в музыке обращена к нашему духу. Предполагаю, что некоторые, возможно, зададутся вопросом. Допустим, мелодия – это горизонтальная составная музыки, и она обращена к нашему духу. Тогда какая часть музыки обращена к нашему разуму? Ответ будет очень прост. Это гармония, которая является вертикальной составной музыки. В основе гармонии находится тональность. В свою очередь, тональность можно определить как тенденцию всех нот тяготеть к одной из них. Характерно то, что человеческий разум различает это, даже если вы не осознаете, как это происходит. Например, попробуйте изменить какую-то ноту в хорошо известных вам аккордах. Вы сразу же отметите негармоничность звучания аккорда, не правда ли? Но если вас попробовать объяснить это, то вы, скорее всего, не сможете. Но вы с уверенностью можете заявить, что это неправильно. Это просто не соответствует системе. Говоря простыми словами, это просто режет слух. Хочу привести вам интересный случай. Студенты одной из консерваторий, проживая в общежитии и зная, что их профессор по музыке живет рядом с ними, проделывали над ним следующую шутку. Каждый вечер, перед тем, как отправиться спать, кто-то из них спускался в холл, где стояла пианино, и набирал следующие ноты: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. И на этом останавливался и быстро уходил. Буквально через несколько секунд они слышали, как профессор спускался в холл и несколько раз нажимал ноту до. Он не мог слышать звучание неоконченной октавы, потому что его разум уже подсказывал ему следующую ноту. Подобное действие студентов на музыкальном жаргоне называется негармоничный фон. Еще раз, гармония – это вертикальная составная музыки. Хочу отметить, что некоторая музыка построена на замысловатой гармонии. И не все люди понимают это, и поэтому не совсем любят слушать подобную музыку. Взять, например, музыку Баха. Его музыка содержит прекрасную мелодию, но то, что касается гармонии в его произведениях, она очень замысловатая, поэтому у него не так много почитателей. Далее перейдем к третьей составной в музыке. Это ритм. И сразу же зададимся вопросом, к какой части человека относится ритм в музыке. Конечно же, это наше физическое тело. Нет ничего плохого в ритме в музыке. Так же, как для человека неплохо иметь физическое тело. Ведь никто из нас не смог бы даже прийти и послушать этот урок, если бы у нас не было физического тела. Некоторые люди любят употреблять выражение: «Я не смогу быть с вами телом, но буду с вами душою». Можем ли мы рассчитывать на такого человека в реальном деле? Конечно, нет. Нам нужно реальное присутствие человека, если мы собираемся что-то делать. Еще раз, нет ничего плохого в том, что у нас есть физическое тело. Даже более того, как вы уже поняли на примере
Нам оно необходимо для осуществления физических действий. Но нам важно понимать одну очень важную вещь, а именно, что наше физическое тело мы должны использовать в правильных взаимоотношениях с нашим разумом и духом. То же самое должно быть в музыке. Ритм – это неплохо. Даже более того, без ритма музыка будет невозможна. Но ритм должен быть в правильных отношениях с мелодией и гармонией. В свою очередь хотел бы отметить, что эти слова «мелодия», «гармония» и «ритм», из которых состоит музыка, не упоминаются в Библии, когда речь идет о музыке. Но смысл этих слов остается одинаков, независимо от ситуации, в которой они используются. Хочу привести вам один пример. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38 стих. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Более точный перевод, слово «потекут» будет пульсировать. Если Бог избрал это слово для нас в Писании, то оно не случайно. Задумайтесь над следующим примером. Туда, где проникает Евангелие, там начинает пульсировать жизнь, появляется ритм. С другой стороны, там, где нет Библии, вы не увидите этого ритма жизни. То же самое происходит и в музыке. Если ритм есть, все в музыке оживает. Если ритма нет, то музыки тоже нет. Еще один пример. Возьмите человеческое тело, в котором нет пульса. Подобное тело мы просто называем мертвым. Мы не будем хранить это тело у себя дома. Мы постараемся как можно скорее захоронить его, не так ли? Почему? Потому что там нет пульса. В этом теле нет ритма жизни. Но, к сожалению, сегодня многие люди хранят мертвую музыку у себя дома. Музыку, в которой нет ритма. Они не выбрасывают ее, а просто хранят ее где-нибудь, на полках или в шкафах, оправдывая себя тем, что они заплатили за подобную музыку много денег. Но позвольте спросить вас, что вы делаете со своим мусором дома? Вы храните его или вы стараетесь избавиться от него? Конечно, никто не хочет хранить мусор у себя дома. Так вот, если подобная музыка действительно является для вас мусором, то ей нет места в вашем доме. Если вы ее не выбрасываете, то это говорит о том, что она не является мусором для вас, и вы предполагаете, что когда-нибудь вы, может быть, послушаете ее. Итак, музыка, в которой отсутствует ритм, мертва. Хотел бы уточнить, что когда я говорю «нет ритма», это также означает неправильный ритм в музыке, то есть неправильное взаимоотношение ритма с мелодией и гармонией. Не слушайте и не храните музыку без ритма или с неправильным ритмом у себя дома. И не исполняйте подобную музыку в церкви. Некоторые считают, что христианское пение должно выглядеть безжизненным. Но это неверное мнение. Когда христиане собираются для совместного пения, это пение должно быть настолько наполнено жизнью, что если, образно говоря, коснуться его острием меча, то из него потечет кровь. Помните, что нам, христианам, не свойственно петь безжизненно, безразлично и с апатией на лице. Ведь Иисус Христос сказал в Евангелии от Иоанна 10:10, «Я пришел, чтобы имели жизнь, имели с избытком». Обратите внимание, жизнь, а не смерть. Но в то же самое время некоторые христиане делают музыку мертвой, то есть безжизненной и безразличной. Вы знаете, что молодое поколение делает с подобной музыкой? Они придают подобной музыке внешнюю окраску, чтобы она казалась живой. Они начинают использовать электрогитары, мощные динамики, усилители. Некто хорошо сказал о подобной деятельности молодых людей. Даже если подобным музыкальным группам предстоит выступить в телефонной будке, они все равно будут использовать всю свою аппаратуру, то есть электроинструменты, мощные динамики и усилители. Далее хочу поделиться с вами личными убеждениями в отношении так называемых христианских рок-концертов, во время которых, как утверждают некоторые многие люди, приходят ко Христу. Но попробуйте найти потом этих новообращенных людей в церквях. Послушайте интересную статистику. Одна христианская группа, которая несет служение по всей стране с молодыми людьми, организовала христианский рок-фестиваль.
После окончания фестиваля в своем журнале эта группа написала, что около 1000 молодых людей во время рок-фестиваля уверовали в Иисуса Христа. Но вскоре после фестиваля эта христианская группа решила провести опрос среди молодых людей, которые уверовали во время христианского рок-фестиваля. Так вот, они разослали своих представителей навестить этих молодых людей. Спустя некоторое время они получили результат, в котором официальные представители этой христианской группы отрапортовали, что они не нашли ни одного человека, в котором бы они были уверены, что он действительно уверовал в Иисуса Христа как своего Спасителя. Вы спросите, почему? Да потому что, когда звучит через мощные динамики этот тяжелый ритм, воля человека притупляется, и исполнители или те, кто стоят за ними, могут направить человека к принятию решения без его воли. То есть он не будет понимать полностью или частично, что он делает. Он просто будет следовать призыву. Без всякого сомнения, когда это происходит, то никакого истинного обращения человека к Иисусу Христу не происходит. Нет спасения, нет рождения свыше. Продолжая эту тему, хочу отметить, что многие молодые люди говорили и говорят мне, что если рок имеет такую силу, то почему мы не можем вложить Евангелие в подобную музыку и тем самым приобрести многие души для Христа? Дорогие друзья, для нас должно быть очевидным, что мы не должны гипнотизировать людей для того, чтобы они получили спасение. Почему? Потому что если вы это делаете, то нет никакого истинного спасения. Еще раз хочу обратить ваше внимание на правильное взаимоотношение ритма с мелодией и гармонией. Мы все хорошо знаем, каким должно быть нормальное давление в человеческом теле. Если это давление высокое, то это значит, что человек болен, не так ли? Если вы увидите меня во время преподавания этого урока с красным лицом и проступившими венами на моей шее, в которых просматривается учащенный пульс, вы сразу же подумаете, видимо, ему плохо, у него проблемы с сердцем, и ему нужно срочно обратиться к доктору. И вы будете правы. Но с другой стороны, если я выйду сейчас на улицу и начну бегать, то мой пульс тоже участится, ведь мое тело в движении, поэтому потребности в кислороде возросли. Конечно, в подобной ситуации учащенный пульс будет вполне нормальным явлением, не так ли? Но если, продолжая пробежку, вы почувствуете, что ваш пульс слишком высок и выходит из-под контроля, то вы на грани сердечного приступа, и вам немедленно нужно остановиться и по возможности обратиться к доктору. Хорошие примеры о том, как работает наш пульс в нашем физическом теле, не так ли? То же самое происходит и в музыке. Если в музыке слишком много ритма, то подобная музыка больна. Почему? Потому что в здоровом физическом теле пульс находится под контролем, и его практически не ощущаешь. Подобное положение вещей должно быть и в хорошей музыке, где ритм находится на заднем плане, и мы с трудом отмечаем его. Обратите пристальное внимание на современную музыку. Какой доминирующий элемент в этой музыке? Правильно, ритм. Может ли быть подобная музыка христианской? Конечно, нет. Еще один пример. Ритм можно сравнить с солью. Все мы знаем, что использование соли в пище должно строго контролироваться. Допустим, вы проголодались и захотели сделать себе бутерброд. Взяли кусок мясного изделия и в соотношении с солью 50 на 50 положили его на хлеб. Уверен, что каждый из вас подумает, это же ужасно, разве такое можно съесть? Вы правы, это будет не только ужасно на вкус, но даже может погубить человека. Хочу сказать вам, что именно так выглядит разновидность рок-музыки, где ритм занимает около 90% во всей музыке. Давайте снова вернемся к бутерброду. Допустим, мы положим соли не 50 на 50% в соответствии с мясом, а 75 на 25%. Уверен, что ваш ответ будет прежним. Это же невозможно съесть. Но обратите внимание на процент соли в два раза меньше, чем было прежде. Сейчас этот процент в три раза меньше массы мяса. Не так ли?
На цифрах выглядит неплохо, но подобная арифметика вводит многих людей в заблуждение. Поэтому Библия говорит нам, чтобы мы не сравнивали себя с другими людьми, а чтобы мы сравнивали себя со Словом Божьим. Если вы будете сравнивать вес соли с весом мяса, то это выглядит неплохо, не так ли? Но мы-то знаем, что это количество по-прежнему недопустимо. И бутерброд с таким количеством соли невозможно съесть. Ну хорошо, давайте уменьшим процент соли до 10%. Вы когда-нибудь пробовали что-то съесть, где процент соли достигал до 10%? Думаю, что вы прекрасно понимаете, что этого количества соли тоже очень много для того, чтобы насладиться едой. Подобное процентное содержание соли в пище может негативно сказаться на вашем здоровье и в короткий срок погубить вашу жизнь. Но если вы посмотрите на арифметику, то это в 5 раз лучше, чем 50%. А пища с 10% соли должна быть в 5 раз лучше той, где соли было 50%. Если перенести подобную арифметику на музыку, то та пища, где соли осталось уже 10%, сопоставима с так называемым легким роком. Подобное соотношение также вводит очень многих людей и христиан, в частности, в заблуждение. Ведь они забывают, что эта музыка по-прежнему остается рок-музыкой. Они успокаивают себя и говорят: «Мы не такие, как мир вокруг нас, мы лучше». Но они забывают, что сами следуют за миром, может быть, не наравне, а где-то позади. Еще раз, это происходит потому, что они сравнивают себя с миром, а не с Божьими стандартами. Итак, еще раз хочу обратить ваше внимание, если мы действительно хотим узнать волю Божию для своей жизни, мы должны повернуться к Божьим стандартам и сравнивать себя только с ними. Хочу привести вам пример хорошо сбалансированной музыки. Например, возьмем симфонический оркестр, в котором 100 музыкантов. И только 3 или 4 музыканта из 100 в этом симфоническом оркестре отыгрывают ритм. Таким образом, правильное соотношение ритма в музыке с другими элементами будет всего лишь 3 или 4%. Примерно такая музыка является правильно сбалансированной и угодной для Бога. В современных же музыкальных коллективах в основном используются инструменты, которые отыгрывают ритм. Поэтому процент ритмов в современной музыке и в рок-музыке, в частности, достигает 75 и более процентов. Подобную музыку невозможно называть христианской, потому что она не соответствует Божьим стандартам. Вам знакомо, наверное, утверждение апостола Павла, что духовное на первом месте, наш разум на втором и физическое тело на третьем. Так вот, в музыке положение вещей тоже должно быть подобным образом. Мелодия на первом месте, гармония на втором и ритм на третьем. Пожалуйста, запомните этот порядок элементов музыки. На мой взгляд, аналогия составных элементов музыки и человеческого тела является очень хорошим примером. Например, бывают люди, у которых абсолютно отсутствует рассудок. И такие люди неконтролируемы, они могут сотворить ужасные дела, поэтому их стараются изолировать от общества. С другой стороны, есть люди, у которых есть ясный разум, но их тело по тем или иным причинам не функционирует. Подобные люди тоже ограничены в своих возможностях, потому что они постоянно нуждаются в физической помощи другого человека. Пожалуйста, поймите меня правильно, моя цель не избавиться от ритма в музыке вообще, но использовать его в правильной пропорциональности по отношению к мелодии и гармонии. Пожалуйста, запомните, что именно сбалансированность, целостность и чистота являются ключевыми элементами в христианстве. Господь дал возможность мне и моей жене путешествовать по всему миру и делиться принципами музыки. Я делаю это вот уже на протяжении более 37 лет. Хочу уточнить, что не просто принципами музыки, а библейскими принципами в музыке. После определенного времени я систематизировал этот материал, и вот уже на протяжении более 26 лет я предлагаю этот курс, который называется «Язык музыки». Как вы видите, я несу это служение уже очень продолжительное время. Мне вспоминается наша первая поездка в Испанию.
Мы отправились туда, чтобы помочь группе миссионеров записать несколько песен на испанском языке. Кроме этого, они попросили меня рассказать о библейских принципах музыки. Я подумал тогда, эти испанцы с их интенсивной испанской музыкой никогда не поймут то, что я буду говорить им о ритме. Кроме этого, я понимал, что мне придется говорить через переводчика и переживал, что что-то будет упущено в переводе, потому что нужно было переводить очень много музыкальных терминов. Но подошло назначенное время, и на удивление пришло очень много людей. Перед началом семинара многие из них обратились ко мне со словами: «Мы рады, что наконец-то нашелся человек, который может показать нам разницу между хорошей испанской музыкой и плохой». Интересно, что они подсознательно знали, что есть разница, но они не знали, в чем заключается эта разница между плохой и хорошей музыкой. Для меня подобный настрой был хорошим началом для семинара. Вы видите, что истинные принципы недвижимы личными предпочтениями или культурными особенностями. Сегодня мы часто можем услышать оправдания, которые звучат примерно так: «О, это всего лишь культурная особенность». На самом же деле это не так. Истинные принципы неизменны. Мне вспоминается еще одно посещение группы верующих на Карибских островах. Когда мы приехали туда в первый раз, и я начал играть для них несколько музыкальных примеров на тромбоне, ничего не говоря им о том, что это за музыка, они сразу же остановили меня и сказали, что это душевная музыка, и мы не хотим ничего иметь общего с ней. Я отчетливо помню, как я удивился тогда, ведь те братья и сестры ничего не знали об американской культуре. Они были всего лишь библейскими христианами. Поэтому сразу же распознали душевную музыку, которая не соответствовала библейским принципам. Вы знаете почему? Потому что дело было не в культурных особенностях, а в библейском стандарте. Итак, можно с уверенностью сказать, что существует хорошая и плохая испанская музыка. Хорошая и плохая музыка для чернокожих людей, хорошая и плохая восточная музыка. Так в чем же заключается различие между хорошей и плохой музыкой? Еще раз дам вам ответ. Различие заключается в том, что насколько та или иная музыка соответствует Божьим стандартам. Только Божьи принципы или Божьи стандарты могут определить музыку хорошей или плохой. Таким образом, Бог хочет, чтобы мы вырабатывали подобный навык и приобретали способность различать хорошую музыку от плохой. Вспомните слова Господа в книге пророка Исаии, 5 глава, 20 стих. «Горе тем, которые зло называют добром». Но, к сожалению, что мы видим сегодня среди христиан, они принимают мирскую, душевную и плотскую музыку и говорят, что это хорошая музыка. Поэтому мы вложим в подобную музыку христианские слова, и получится христианское пение. Еще раз, дорогие друзья, это самое большое заблуждение. Итак, когда мы будем постоянно испытывать что угодно Господу, Ефесянам 5:10, то Он даст нам способность распознавать и различать хорошее от плохого. Конечно же, это не случится сразу. Подобный навык требует времени и усилий. Хочу еще раз напомнить вам слова из послания Евреям, 5 глава, 14 стих. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Помните, что если вы будете применять в своей жизни принципы, о которых мы говорили, то Господь даст вам способность распознавать, чтобы вы знали, что есть хорошо и плохо для Господа.

Благодарим вас за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Мелодия, гармония и ритм». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит проповедь на тему «Благовестие в музыке». Мы молимся о вас и надеемся, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио Бибиан. И мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Мы должны знать и понимать, дорогие друзья, что христианские музыканты должны быть прежде всего настоящими христианами. Они должны быть посвященными Господу, а не мирскими людьми. В послании Ефесянам в 5 главе, 18 и 19 стихах написано: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Поэтому будем помнить об этом важном принципе в то время, когда мы слушаем ту или иную музыку и пение. Наш адрес: russian@bbn.media.org.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В 17 главе Деяний апостолов мы читаем о том, как в течение 3 недель Павел, Сила и Тимофей евангелизировали в Фессалониках, после чего они были изгнаны из этого города. Они внезапно принуждены были покинуть молодую, только что родившуюся фессалоникийскую церковь. Да, сразу же эти новообращенные почувствовали на себе гонение. Церковь вряд ли успела подняться с колен, как обрушился на нее враг. Прошел год, и Павел написал им свое первое послание. В 17 стихе 2 главы этого послания он вспоминает ту ночь, когда он и его сотрудники должны были расстаться с ними. Он пишет так: «Мы же, братья, были разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем». И дальше он говорит им: «Тем с большим желанием мы старались увидеть лицо ваше». Подобно матери, скучающей по своим лишенным детям, так Павел томительно желал видеть верующих в Фессалониках. «Хотя мы сердцем с вами, — говорит он, — все же ночь и день все усердно молюсь о том, чтобы видеть лицо ваше». Такое же тягостное чувство выразил апостол верующим в Риме, которых он лично еще не встречал. Им он пишет: «Всегда прошу в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас». Почему у Павла было такое страстное желание видеть, как он пишет, лицом этих верующих, будь они в Филиппах, в Колоссах, в Риме или в Фессалониках? Во-первых, он жаждал их общения. И, во-вторых, он хотел им преподать, как он говорит в послании к римлянам, некое духовное дарование к утверждению их. Таким образом, такая встреча, такое общение послужило бы взаимным благословением. Как Павел говорит, утешиться с вами верою общую, вашею и моею. Возлюбленные, вы когда-нибудь подумали о том, какое огромное значение имеет общение между детьми Божьими? Можно сказать, что такое общение для чада Божия так же необходимо, как пища и питье. Заметьте, первые результаты только что родившейся церкви с самого дня Пятидесятницы. Сказано, сразу же после первой проповеди Петра, когда около 3000 душ охотно приняли слово его и крестились, что они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Дорогие мои, это основные элементы Церкви Христовой. Учение Слова Божия, общение, преломление хлеба и молитва. Без них Церковь делается анемичной и в конце концов должна умереть. И смотрите, как сатана употребляет каждое оружие в своем арсенале, чтобы как-нибудь нарушить это общение детей Божьих. Если ему не удастся преследованием, то есть лобовой атакой, тогда он возбуждает ссоры и недоразумения в среде верующих. В его коварный умысел входит не только нарушение этого общения, потому что в единстве сила, но он знает и видно лучше, чем многие верующие, что чаду Божьему абсолютно необходимо общение с другими детьми Божьими. Вот почему Слово Божие предупреждает нас: не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Каждый из нас, дорогие братья и сестры, имеет особое служение для тела Христова. Дары различные, служения различные, которые Дух разделяет каждому особу, как Ему угодно. И это для пользы, дабы не было разделения в теле, как сказано, а чтобы все члены одинаково заботились друг о друге. Видите, церковь – это тело Христово, и поэтому, если один член этого тела страдает, страдают с ним и все члены. Галатов Павел увещевает: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, Вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга. Это, возлюбленный, и есть цель общения – служить друг другу. Прообразно Христос показал это служение своим ученикам в омовении ног. «Таким образом исполните закон Христов», – говорит дальше Павел. Эта истина проиллюстрирована в 72-м псалме, в котором псалмопевец Асаф описывает свои переживания. В первых стихах Асаф говорит, как едва не пошатнулись ноги его, и едва не поскользнули стопы его. Попал он в такое печальное положение по той причине, что позавидовал нечестивцам. Смотря на безбожников, которые, как ему казалось, блаженствовали, когда сам он страдал, у него образовалось искаженное понятие о их подлинном состоянии. И тут он, по-видимому, стал пренебрегать Домом Божьим, а это всегда влечет за собою поражение. Слушайте, как говорит псалмопевец, «это трудно было в глазах моих». Вы заметили, он сам один думал найти разрешение этой проблемы, и у него ничего не выходило. Но обратите внимание на то, что крутым поворотным пунктом в его жизни было то, когда он вновь перешагнул порог Дома Божьего. Слушайте, «но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я в святилище Божие и не уразумел конца их». Здесь он встретился с другими детьми Божьими, и это общение послужило как бальзам его ранам. И, встретившись с ними, он вспомнил, что и они попадали в подобные искушения, и что их Господь выручал и не оставлял. Может быть, в этот же первый день, когда он вновь вернулся в Дом Божий, он попал на молитвенное собрание и услышал свидетельство одного из членов общины. И как раз это свидетельство оказалось словом, в котором он нуждался. По всей вероятности, свидетельствующий брат сам не знал, что послужил другому члену тела и что своим свидетельством спас его душу от гибели. Да, враг знает силу в общении искупленных, и он делает все возможное, чтобы прервать эту животворную связь. Апостол Павел, бывший разлучен с верующими в Фессалониках, с большим желанием старался увидеть их, и потому он, Павел, несколько раз пытался прийти к ним, но, говорит он, воспрепятствовал нам сатана. Вы понимаете, сатана обратил внимание на это желание Павла и ставил препятствие, чтобы он не виделся с этими недавно обратившимися верующими. Павел хотел послужить им, иметь с ними общение, дополнить чего еще не доставало вере их, и сатана воспрепятствовал. Как часто я думаю о наших братьях и сестрах в узах, оторванных не только от своих родных по плоти, но от этого чудного общения с другими братьями и сестрами. А ведь это и есть цель дьявола – оборвать этот контакт с другими верующими, лишить этого необходимого элемента для духовной жизни. Поэтому автор послания к евреям говорит: «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, страждущих, как и сами находитесь в теле». Дорогие мои, страдает ли один член – должны страдать с ним и все члены. Но как же можем мы служить членам тела Христова, который находится в узах? Возлюбленные, и в этом мы обязаны носить бремена друг друга. Как? Мы должны молиться за них, молиться так, как бы мы сами с ними были в узах. Служим ли мы нашим братьям, которые страдают за имя Иисуса Христа? Фессалоникийцам Павел говорит: «Мы разлучены лицом, но не сердцем». Враг может на время поставить физические преграды, но сердцем мы, тем не менее, можем иметь контакт. Благодарение Господу! Никто и ничто не может нарушить это общение. Правда, между нами физический барьер, но никакая сила не может прервать нашу духовную связь. Сердцем мы связаны с вами узами любви, дорогие братья и сестры, хотя ваших дорогих нам лиц мы не видим. Мы могли бы много сказать о противодействиях сатаны, как он препятствует делу Божьему, служителям Божьим, как он препятствует грешникам покаяться и верить в Евангелие. Да, враг нашей души не спит, но ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И мы не смеем недооценивать его силу, его коварство, его способность сеять раздор и всячески вредить детям Божьим. Но в то же время никогда не забудем, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире, то есть дьявола. Будем помнить, что Христос одержал полную и окончательную победу над ним на Голгофском кресте. Поэтому сказано, что они, то есть искупленные дети Божии, победили его, то есть сатану, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Во второй главе Павел говорит: «Но воспрепятствовал нам сатана». А в третьей главе он полной уверенностью говорит: «Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». Что делает Павел? Сложа руки, ожидает, что как-нибудь дело уладится и увидит своих братьев и сестер в Фессалониках. Нет, но ночь и день, говорит он, усердно молюсь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не доставало вере вашей. Это была молитва полной веры, и поэтому он с уверенностью говорит: «Бог сам управит путь наш к вам». Молитва тогда успешна, когда она исполнена верой. И была она полной веры, потому что она была правильно мотивирована. Причина, почему Павел хотел видеть их лицом к лицу, была та, чтобы послужить им, дополнить, чего не доставало вере их. Дорогие друзья, мы никогда не одержим победы над дьяволом, если не поступим так, как учит нас Слово Божье. Нигде не сказано, чтобы мы с ним вступали в какой-нибудь диалог. Никакими аргументами мы не убедим дьявола, чтобы он изменил свои намерения. Можете ли вы убедить тигра выпустить из своей пасти свою добычу? Бога человек может умолить, а дьяволу следует только противостоять. Это единственный метод борьбы, указанный в Библии против этого ехидного врага. Что говорит Слово Божие? «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Но что говорит Иаков до этого? «Итак, покоритесь Богу, а сразу после приближайтесь к Богу». И между этими двумя предложениями сказано: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Возлюбленные, мы можем противостоять этому рыкающему

0: певцем. Сатане удалось тебя пошатнуть. Едва не поскользнули стопы твои. Ты оставил общение детей Божьих и думал, что один справишься. Да, враг твоей души воспрепятствовал тебе, чтобы ты не имел общения с детьми Божьими. Он знает, как это необходимо для твоей духовной жизни, и он тебя соблазнил. Он тебе показал, как блаженствуют люди без Бога. Но одно, я уверен, он тебе не показал, каков их конец. Он показал тебе только начало, и ты поверил и оставил святилище Божье. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Мой друг, спеши назад в Дом Божий. Там ты уразумеешь конец нечестивых, и ты вновь станешь полезным христианином, способным помочь другим в их искушении. А если ты еще не чадо Божие, то спеши скорее в объятия Иисуса Христа. В нем ты найдешь прощение грехов, и в нем ты безопасен. Пусть Господь благословит каждого из вас сейчас приблизиться к Нему, и тогда вместе с Асафом сможете сказать: «А мне благо приближаться к Богу». Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Мы даем на основе Писания советы для музыкальных служений в наших церквях. Еще один совет. Используйте тональности, в которых песни будет удобно петь всему собранию, а не те, в которых ваши голоса будут звучать лучше. Филиппийцам 2, 3, 4. Люди приходят не для того, чтобы слушать, как вы хорошо поете, но для того, чтобы, возвысив свои голоса в совместном пении, прославить Бога. Если в определенных песнях вам приходится по мелодии идти достаточно высоко, помогите голосу, усилив звучание инструмента в этот момент. Это подчеркнет музыкальную фразу в песне и привлечет большее внимание к словам. Собрание устает петь, если нам приходится долго и постоянно петь в неудобных тональностях. Представьте, что будет, если они возьмут высокую ноту и, скорее всего, остановятся в пении. Это недопустимо. Мы должны поддерживать наше служение, а не угашать его. Поэтому да даст Господь мудрости всем музыкальным ведущим, лидерам в церквях или в христианских обществах, чтобы они могли пение принести Господу как жертву хвалы, а не как что-то, показывающие самих себя.

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Осии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, вы неоднократно слышали, что Священное Писание часто называет Израиля виноградной лозой. В 10 главе, 1 стихе этой книги Осии мы снова встречаемся с этим сравнением. Израиль – ветвистый виноград, но, к сожалению, бесплодный для Господа. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Пророк Исаия в 5 главе говорит: «У возлюбленного моего был виноградник на вершине Тучной горы», а потом следуют слова: «Что еще надлежало сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему?» Также и пророк Иеремия уподобляет свой народ винограднику: «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы?» 2 глава, 21 стих. Сам Бог является хозяином и виноградарем. Как нежно Он заботился об этом винограднике, ожидая хорошего плода от него. Но Божья жалоба слышится через уста пророков, потому что вместо доброго плода Израиль принес плохие, дикие плоды в своем поведении, отступлении от Бога. Здесь мы видим картину взаимоотношений между Богом и Израилем. Живой Бог ожидал от народа плода. Этого не было, и потому пришел печальный суд на жестоковыйный народ и вождей его. Они предались идолопоклонству и общему моральному падению. Этот плод весьма плохой. В то же время Израиль жаловался, что не имел царя, который спас бы их от врагов. Теперь они говорят: «Нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа, а царь, что он сделает нам?» Осия, 10 глава, 3 стих. Обращаясь к книге «Царств», вспоминаем, что народ требовал у Бога царя, и он исполнил их волю. С горечью сказали Самуилу, что они отвергли его. Первая книга «Царств», 8 глава. Самуил убеждал народ, что Бог является их царем и защитником, но они говорили, что это не так, требуя себе царя, как и другие народы ищут царей. Народ возвел свои взоры на человека. Он перестал надеяться на всесильную помощь и защиту живого Бога. Получив царя Саула, они вскоре убедились, хотя отчасти, что ошибка их была велика. Сознавая, что израильский народ является избранным народом Божьим, мы можем применить эту истину к себе, принимая Господа Иисуса Христа в свои сердца, как Спасителя и Господа, которому мы, как верующие в Него христиане, вручаем руководство в жизни во всем, подчиняясь Ему и полагаясь на Него, а не человека. Когда мы обращаемся за помощью в трудностях наших к человеку, то подвергаем себя опасности, потере и поражению. Но когда мы всецело вручаем себя Ему, то можем быть уверенными в победе, будучи укреплены его силой. О, как сильно пал Израиль! Пророк Осия ясно это открывает в 10 главе 13 стихе. «Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих». Какое сильное обличение! Хотя в то же время пророк пламенно призывает вернуться к Богу своему, живому Богу. Размер отступления народа от Господа был весьма велик, и настолько же велика была любовь и милость к Израилю. Последние четыре главы книги пророка Осии весьма ярко проливает свет на глубину и чудесность любви Божией к народу израильскому. Как тяжело согрешившему пред Богом! Голос Божий звучит через возвещение пророка Осии. Он подтверждает праведность Божию, хотя он и посылает наказание этому народу за грехи их. Хотя он является Богом любви, но грех не умаляет, как ничто маловажное в жизни народа. Хорошо вспомнить не только прошлое, но и будущее. 11 глава Осии говорит ясно о любви Божией. Сердце Создателя преисполнило великой любовью к человеку, к Израилю так же, как народу. Первое. Мы видим, что Израиль был немощен и нуждался в помощи, попечении Божьем. Когда Израиль был юн, он любил его и из Египта вызвал сына моего. Осии 11 глава 1 стих. Воистину, как беспомощны были они в Египте, рабы, притесненные и беспомощные. Бог явил им свое милосердие и сочувствие. Он вывел их из Египта. Они были беженцами. Картина, изображенная в 11 главе 1 стихе, напоминает нам любящих родителей своего дитя, которые склонились над его колыбелью. Дитя было воистину беспомощное. Оно не могло помочь себе ни в чем. Бог выразил свое сожаление. Сказано: «Я любил Израиля». Не напоминает ли это вам радостного времени вашей жизни, когда вы приняли Христа Иисуса в сердце ваше, когда Он спас вас, открыв вам свою любовь? Вы тоже чувствовали себя духовно слабыми, но Он ободрил и укрепил вас. Вы ответили на Его любовь любовью к Нему. В дальнейшем вы видите возраст этого дитяти. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих. Осии 11 глава 3 стих. Родители всегда помогают младенцу ходить. Они поддерживают ребенка, когда он становится на свои ноги, а потом они дают возможность младенцу стоять на своих ногах. Потом ребенок делает первые шаги самостоятельно. Глаза любящих родителей в это время пребывают на ребенке. Так и очи Господни были всегда на Израиле, когда он шел по пустыне в обетованную землю 40 лет. Книга Исход, 13 глава, 17 стих говорит, что Бог повел их не кратчайшим путем, а весьма длинным. Почему? Короткий путь привел бы Израиль в землю обетованную, но ему пришлось бы вступить в борьбу с народами, которой Израиль не был готов, не возмужал вполне. Заботясь о народе, Господь подвел его дорогой трудной пустыной. Бог учил народ ходить, Он укреплял его. Так это совершается и с христианами. Господь учит их ходить в духовной жизни. После этого приходит дальнейшее переживание в жизни народа израильского. Он уже не беспомощный ребенок. Узами человеческими влек я их, узами любви. 4 стих. Теперь Израиль возрос, возмужал, стал готов любить и быть любимым, как это бывает между мужем и женой. Опять Господь являет свою любовь к Израилю. Народ ответил взаимной любовью, но потом пришел печальный разрыв. Израиль изменил Богу этой духовной любви. Он пошел в мир искать себе иных любовников. И так любящий Бог был весьма огорчен отсутствием верности Израиля. Второе. Мы видим свидетельство об этом народе. «Народ мой закоснел от падения от меня». Осии 11 глава 7 стих. Израиль сохранил некоторые формы поклонения Богу, но сердце их было далеко от Него. В этом заключалось обвинение их святым Богом. Третье. Господь открывает свое величайшее милосердие к Израилю и говорит: «Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебя, как с Ивоему? Повернулось во мне сердце мое, «Возгорелась вся жалость моя», 11 глава, 8 стих. Эти два города были уничтожены во время суда над Содомом и Гоморрою. Об этом написано в книге Второзакония, 29 главе, 23 стихе. Эти вопросы со стороны Божьей подтверждают его неизменную любовь к народу Израиля. Как он мог предать народ свой такому великому, всепожирающему огню суду? Сердце Божие было преисполнено милосердием. «Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек, среди тебя, святый». 11 глава, 9 стих. Эти слова не устраняют грядущего суда над народом за грехи его. Но Израиль не будет уничтожен. Придет более радостное время. Этот народ пробудится духовно и будет восстановлен, невзирая на греховные пути Израиля. Эта замечательная глава заканчивается возвещением, что хотя Северное царство Израиль обманывал и лгал Богу, но Иуда, Южное царство, все еще возвещая святость Божию, хотя семена неверности и непослушанию закону Божию уже давали свои ростки. Такова картина национальной жизни Израиля в то время. Мы должны это помнить, но необходимо сделать применение к себе. Господь говорит: «Дай мне сердце Твое, ибо я любовью вечную возлюбил Тебя». Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Осии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает то же самое, что и имя Иисус – спасение. Осия пророчествовал в течение долгого периода. Его служение охватывает период правления последних шести царей Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

В эфире библейское вещание BBN. Вы вместе с нами славите Господа. И мы поощряем вас к этому. Те песни, которые звучат у нас в эфире, они нуждаются еще в одном исполнителе. Это вас. Поэтому пойте вместе с нами для славы нашего Творца. Стих из 2 послания Коринфянам, 4 главы. «Наш внутренний человек со дня на день обновляется». Апостол Павел постоянно обновлялся, потому что постоянно общался с Иисусом Христом. Он хотел все лучше и лучше узнавать Христа, и не в теории, а в жизни. Как? Читая, обновляя свой ум, принимая все испытания как часть того блага, которое Бог постоянно творил в его жизни, и твердо веруя во Христа. Как обстоит дело с нами? Обновляемся ли мы в Господе? Читаем ли мы Священное Писание каждый день? В этом библейское вещание помогает вам. Каждый день у нас на наших волнах есть чтение Священных Писаний, и вы можете за целый год вместе с нами прочитать всю Библию. Поэтому будьте внимательны к тому, чего Господь требует от вас. А Он требует обновления. Будьте с нами.

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам всех благую весть на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
0: Псалом 87. Песнь. Псалом сынов Кореевых. Начальнику хора на Махалав для пения. Учение Эмана Эзрахита. Господи, Боже спасения моего, днем вопию и ночью пред Тобою. Да внидет пред лице Твое молитва моя. Преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу. Я стал, как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие в гробе, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну. Отяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести. Весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будет возвещаема милость Твоя и истина Твоя вместе тления? Разве во мраке познают чудеса Твои и в земле забвения правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою? Скрываешь лице Твое от меня? Я несчастен и истаиваю с юности, несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего, знакомых моих не видно. Псалом 88. Учение Ефама Израхита. Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими. Ибо говорю, навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал: «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему, навек утвержу семя Твое, в род и род устрою престол Твой». И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божиими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых. Страшен Он для всех окружающих Его. Господи, Боже сил, кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя, а крест Тебя. Ты владычествуешь над яростью моря. Когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их. Ты низложил Раава, как пораженного. Крепкою мышцею Твоею рассеял врагов Твоих. Твои небеса и Твоя земля, вселенную и что наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты сотворил. Фавор и Ермон о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя. Правосудие и правота — основание престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицем Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи. О имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся. Ибо Ты — украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш. От Господа щит наш, и от святого Израилева царь наш. Некогда говорил Ты в видении святому Твоему и сказал: «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его. И положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня Ты, Отец мой, Бог мой, и твердыня спасения моего. И я сделаю его первенцем превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повелений моих не сохранят, посещу жезлом беззакония их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него, и не изменю истины моей, не нарушу завета моего, и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его. Расхищают его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск, и престол его поверг на землю. Сократил дни юности его и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость твоя, как огонь. Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих. Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней? Где прежние милости твои, Господи? Ты клялся Давиду истиною твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов твоих, которое я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят враги твои, Господи, как бесславят следы помазанника твоего. Благословен Господь вовек. Аминь. Аминь. Псалом 89. Молитва Моисея, человека Божия.

ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты, как наводнением уносишь их, они, как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою, и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем. Мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас на дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас. И в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй. Псалом 90. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие в мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя 1000 и 10 тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал: Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона, за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби.

0: избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Многие эксперты, которые посвящают свою жизнь изучению музыки, верят в то, что музыка имеет силу формировать характер. Но интересно задуматься, дорогие друзья, над тем, что если музыка имеет силу формировать характер, то она, по всей видимости, имеет силу и разрушать его. Действительно ли это так? Вы можете проверить, наблюдая за жизнью молодых людей, которые серьезно увлекаются современной музыкой. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем наше ежедневное исследование Священного Писания Библии. В этот момент мы подошли к 10 главе Евангелия от Марка. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. Первый стих 10 главы Евангелия от Марка говорит нам, что Иисус опять идет за Иордан в пределы иудейские. Иисус последний раз проходит Галилеей, направляясь в Иерусалим, где Он должен будет умереть. И вот мы читаем первых 4 стиха 10 главы Евангелия Марка, где написано: «Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские, за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили его, позволительно ли разводиться мужу с женою. Он сказал ему в ответ, что заповедал вам Моисей? Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Моисей, как слушатели, как вы знаете, разрешал развод, но это не было намерением ни Моисея, ни также Бога давать развод по всяким мелочным причинам. Наш Господь переходит от вопроса о разводе к вопросу о браке. Мы читаем 5 по 9 стихи. Иисус сказал им в ответ, «По жестокосердию вашему Он написал вам эту заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Друзья дорогие, этим Иисус приводит их назад к Божьему идеалу брака до того момента, когда грех вошел в мир. Развод не был в Божьем плане. Он пришел как следствие греха и сам стал грехом. Убийство также не было в плане Божьем. Грех, друзья, грех извратил природу Божьего творения, но грехи могут быть прощены. И вот дальше Господь говорит, что узы брака есть крепче, чем узы, связывающие детей с родителями. Но как то, так и другое может быть разрушено. Узы брака разрушаются неверием одной из сторон. Иисус показывает, что Бог соединяет мужа и жену в браке. Он делает их одним телом. Это было первоначальным намерением Бога. Поэтому всякое нарушение этого единства является грехом. Основная причина непрочности брака та, что в него часто вступают люди, которые не подходят друг другу. Иногда женятся и выходят замуж люди, которые вообще не должны были бы вступать в брак. Мои христианские друзья, брак есть то, что Бог хочет устроить для вас, если вы позволите Ему это сделать.

вот мы читаем дальше, от 9 до 12 стиха. «В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Это, друзья, как вы видите, это самое строгое высказывание против развода, которое мы находим в Священном Писании. Будем помнить, что Марк писал Евангелие для римлян, которые не знали закона Моисея. В Евангелии от Матфея Господь дал израильтянам основание для развода – это прелюбодеяние одной из сторон. Но тогда виновную сторону побивали на смерть камнями, а другая сторона была свободна вступать в брак. Сегодня мы за прелюбодеяние людей, конечно, не побиваем камнями. Они даже редко, когда за это попадают под суд. Но от развода страдают не только разведенные, но особенно их дети. Этот невинный продукт брака. Дальше, слушатели, мы читаем стихи 13 по 16, это 10 главы Евангелия Марка, где говорится: «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: „Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него“. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их». Детей всегда и в любом возрасте можно приносить к Иисусу, дорогие слушатели. Он больше благоволит к детям, чем к взрослым. Поэтому нам нечего превозноситься нашей одаренностью, нашей умудренностью и нашими большими познаниями и способностями. Нам нужно возвратиться к детской простоте, дорогие слушатели. Господь любит детей. А теперь мы прочтем стихи 17 и 18, где говорится следующее. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог“». Об этом богатом юноше мы, дорогие слушатели, уже вспоминали в Евангелии от Матфея. Если вы помните, если вы следили за ходом лекций Евангелия Матфея, мы именно об этом говорили. Тогда мы более подробно говорили об опасности, если человек привязан к земным вещам. Сейчас мы только прочтем здесь о нем и в конце скажем только несколько слов. А вы дома, пожалуйста, поразмыслите именно об этом. Мы читаем 19 стихи по 27. «Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от всего этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божье“. Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им в ответ: „Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божье.
Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божье. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу».

0: Слушатели, это проблема не только богатого юноши, но всех, всех, которые полагают свою надежду на богатство и удобство этого мира. Пророк Иеремия в 17 главе, 5 стих, говорит следующее. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Людям, друзья, людям невозможно спастись своими средствами, человеческими средствами. Невозможно спастись. Спасение нельзя даже купить. Оно лишь дар Божий. Он дал этот подарок человеку. Это Божий дар. Мы читаем от 28 по 31 стих этой 10 главы Евангелия Марка, где говорится: «И начал Петр говорить ему: „Вот, мы оставили все и последовали за тобою“. Иисус сказал в ответ: „Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время это среди гонений во 100 крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, а последние первыми». Друзья дорогие, этот мир дает только временное удовлетворение человеку. Бог же, приходящих к Нему, наделяет вечными богатствами, вечной жизнью, вечной радостью и вечным счастьем. И вот теперь мы будем читать от стиха 32 по 45, где говорится: «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, и они ужасались, и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав 12, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы, Яков и Иоанн, и сказали: „Учитель, мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим“. Он сказал им: „Что хотите, чтобы я сделал вам?“ Они сказали Ему: „Дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в Твоей славе“. Но Иисус сказал им: „Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?“ Они отвечали: „Можем“. Иисус же сказал им: „Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано“. И услышавши 10, начали негодовать на Якова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: „Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих“. Друзья дорогие, подумайте, они все вместе со Христом, они на пути к Голгофе, где Иисус принесет себя в жертву искупления для искупления многих и многих людей. Но у Его учеников земные мысли о старшинстве, о величии. Они хотят быть первыми. У них совсем другие мысли. У них мысли о земном царстве. Иисус учит их, что в Царстве Божьем другой порядок, чем здесь. Нужно умоляться, нужно служить, нужно быть слугой для всех. Вот что главное. Они этого, конечно, не понимали. От стиха 46 и до конца главы описывается исцеление слепого, и мы будем читать, написано, приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Здесь, дорогие слушатели, здесь опять показано значение веры. Каково великое значение веры, дорогие слушатели? Иисус сам подчеркивает, как вы видите, как подчеркивает: «Иди, вера твоя спасла тебя». Другими словами говоря, вера твоя уже давно тебя спасла. Иди, ты уже прозрел. Как важно, друзья, иметь эту веру, не правда ли? Вера, и только вера, дает человеку спасение, дает человеку прозрение, снимает с него эту пелену, страшную пелену, которая лежит на его глазах, лежит на его душе, на духе. Господь освобождает человека. Господь освобождает и дает зрение, вечное зрение, чтобы видеть духовные вещи, друзья, а не земные. Вера, и только вера дает человеку спасение. Только верой мы получаем от Бога все. А без веры, написано, слушатели, без веры угодить Богу невозможно. Так что, дорогие слушатели, ищите, ищите именно этой веры Божьей. Дорогие слушатели, ищите этой веры Божьей, и Он благословит вас. А пока, слушатели, до скорой встречи в эфире. Да благословит вас Господь. Не забывайте, что мы можем встретиться с вами в это же время на этой же волне.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Духовный невод в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Дорогие друзья, будьте внимательны к тому, какая музыка звучит у вас дома. Соответствует ли она библейским принципам или нет? Помните, что слушая мирскую музыку, вы не только развлекаетесь и временно, казалось бы, получаете удовольствие, вы принимаете философию и систему ценностей, которые пропагандирует эта музыка. Но Писание говорит нам, об этом записано в первом послании Иоанна во второй главе в 15 и 16 стихах. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Поэтому будем прежде всего, дорогие друзья, искать то, что угодно нашему Господу и Творцу. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Сегодня мы предлагаем вам послушать еще одну историю из цикла «В поисках Царствия Божьего». Наша предыдущая история закончилась разговором Сергия и Адрианы, юной гречанки, к которой Сергий относился с большим трепетом и симпатией. Молодой человек спросил у Адрианы, не хочет ли она побольше узнать об иудейском учителе по имени Иисус, на что девушка без лишних колебаний дала положительный ответ. Ее искренность и открытость вселили в сердце Сергия надежду и еще одну причину поскорее найти Иисуса. Итак, давайте послушаем следующую историю под названием «В одиночку», в которой слушатель узнает о том, что Адриана очень беспокоится за безопасность Сергия и признается в своих чувствах к нему.

0: Да, я хочу побольше узнать об этом учителе. Но я боюсь, что если твой отец узнает об этом, то...
1: То что, Адриана? Он побьет меня? Выгонит меня из дома? Отречется от меня?
0: Или того хуже, Сергей. Поступок твоего брата был не так серьезен, как то, о чем помышляешь ты. Его непослушание кажется ничтожным по сравнению с тем, что ты намерен сделать. Вспомни, как твой отец поступил с ним и что он может сделать с тобой, когда узнает о твоих планах.
1: Да, он выгнал его из дома. Мне кажется, что ты что-то скрываешь от меня, Адриана. Ты знаешь о моем брате то, чего не знаю я? Что случилось с моим братом? Адриана?
0: Я случайно услышала разговор моих родителей. Отец сказал маме... Сергей, пожалуйста, не заставляй меня говорить тебе об этом. У меня нет доказательств, я не могу знать наверняка, что это правда. Возможно, я все неправильно поняла.
1: Пожалуйста, не плачь, Адриана. Если это причиняет тебе такую боль, ты можешь не рассказывать мне об этом.
0: Я не знаю. Сергей, ты мне не безразличен. И я бы не хотела оказаться вдали от тебя. Я боюсь, что нас разлучат, и мы больше никогда не увидим друг друга.
1: Ты мне тоже не безразлична, Адриана. Ты давно мне нравишься, я могу... Я не хочу отказываться от своих чувств.
0: Правда?
1: Да, но я никогда не говорил тебе об этом, потому что прекрасно понимал, что нашим отцам это не понравится.
0: Я хорошо тебя понимаю, Сергей. Мой отец считает, что все римляне – недалекие существа, жестоко разрушающие культуру и красоту Греческой империи. Он никогда не признается в том, что причиной упадка Греческой империи является моральное разложение, удовлетворение собственной похоти и лень греков. Если говорить на чистоту, греки сами разрушили свою драгоценную империю.
1: В Академии нас учат тому, что греки поклоняются мифическим богам. Но стоило мне обратить внимание преподавателей на то, что мы также поклоняемся некоторым греческим богам, то меня тут же сочли предателем.
0: Сергей, тебе когда-нибудь приходилось задумываться о том, ну, что среди всех этих религий огромного количества богов может существовать один, единственный, истинный бог?
1: Создатель.
0: Да, которому должны поклоняться все племена и народы.
1: А я очень часто задумываюсь об этом. Я верю, что в сердце каждого человека живет желание познать смысл жизни и найти того самого бога.
0: Я согласна с тобой. Я верю в то, что в каждом человеке живет жажда кому-то поклоняться, и поэтому все народы придумывают своих собственных богов. Но в то же время я испытываю уверенность в том, что в мире существует единый живой бог, исполненный любви и добра, а не злобы и гнева, подобно божествам, которым мы вынуждены поклоняться с раннего детства, потому что нас так учили.
1: Адриана, я так рад, что наши убеждения совпадают.
0: Я тоже.
1: Я даже не догадывался о том, что ты задумываешься над существованием единого бога.
0: Знаешь, как это произошло? В прошлом году, когда мы с семьей ездили в Афины, я увидела алтарь невидимому богу. И с тех пор я втайне молюсь тому богу. Я не знаю, слышит ли он меня, но я очень хочу его познать.
1: Знаешь, у меня есть еще одна вещь, о которой я хотел бы тебе рассказать. Несколько раз я надевал иудейскую одежду и ходил в одну из синагог. Я не сразу поняла то, о чем говорит священник, но Атон, слуга моих родителей, ответил на мои вопросы и объяснил мне некоторые аспекты иудейской веры.
0: Ты любишь рисковать, Сергей.
1: Да ну что ты, какой тут риск?
0: Ну и что тебе удалось узнать в синагоге?
1: В их священном писании есть предсказание о том, что на земле появится человек, благодаря которому повсюду воцарится мир. Атон верит, что этим обетованным лидером может быть Иисус.
0: Во время путешествия, которое приготовил для тебя твой отец, ты собираешься найти Иисуса, не так ли?
1: Да, Адриана, завтра мне предстоит отправиться в путь.
0: Если твой отец узнает о том, что ты воспользовался его расположением и щедростью, чтобы его обмануть, он никогда не сможет тебя простить. Пока тебя не будет, я буду молиться невидимому Богу о том, чтобы он хранил и защищал тебя. Пожалуйста, будь осторожен.
1: Адриана, я буду постоянно думать о тебе, пока не вернусь домой. И вновь не увижу тебя.
0: Я тоже.

0: Сергей, входи.
1: Прости, что пришел к тебе на работу, дядя Октавий. Надеюсь, я не отвлек тебя от важных дел.
0: У меня всегда найдется время для моего любимого племянника. Я думал, что ты уже отправился в путешествие.
1: Да, уезжаю утром.
0: Ну, входи и садись. Мне кажется, что тебя что-то беспокоит. Что случилось?
1: Дядя Октавий, это касается моего брата Люция.
0: Понимаю. А что тебе удалось узнать?
1: Мне известно лишь то, что Люций совершил поступок, который разгневал нашего отца. За это его выгнали из дома. Я сгораю от желания узнать правду о том, что с ним произошло на самом деле.
0: До меня доходили некоторые слухи, но я не могу ручаться, что в них есть хотя бы доля правды.
1: Расскажи, что тебе рассказывали, дядя.
0: Мне говорили, что Люция жестоко избили люди, которых нанял твой отец. Одни говорят, что он умер от полученных травм, другие уверяют, что он выжил, но стал инвалидом. Недавно мне рассказали, что Люций присоединился к группе иудейских изуверов, которые совершают набеги на солдат нашей армии.
1: Вон как. Дядя Октавий, если я не вернусь из своего путешествия в назначенное время, пожалуйста, позаботься о моей маме.
0: А что ты планируешь делать, Сергей?
1: Видишь ли, теперь у меня есть две цели. Во время путешествия я должен найти Иисуса и моего брата Люция.
0: Хорошо.

0: Прости, юноша, я могу пойти рядом с тобой?
1: Да, конечно.
0: Меня зовут Авид.
1: Меня зовут Сергей. Мне кажется, я не видел вас раньше среди путников.
0: Я присоединился к каравану, там, где дорога, ведущая в Дамаск, пересекает дорогу, ведущую из Капернаума к западному побережью Галилейского моря. Я направляюсь домой. Какое красивое небо сегодня, не правда ли? А деревья? Ты только взгляни на них.
1: Я не обращал внимания. Но вы правы, небо сегодня прекрасно. А деревья начали цвести.
0: Я не хочу отвлекать тебя, но ты не подскажешь мне, какого цвета лепестки соцветий вот там, на том дереве?
1: Оранжевого.
0: Ага.
1: Да, я бы сказал, что они оранжевые, почти красные. Но все же в них преобладает оранжевый оттенок.
0: Да, эти цветы прекрасны. А трава? Ты назвал бы этот цвет зеленым?
1: Вы так говорите, как будто никогда не видели траву и цветущие деревья.
0: А ведь ты прав. Я увидел все это всего 2 дня назад, когда какие-то незнакомцы привели меня в дом, где отдыхал Иисус. Я был слеп с самого рождения, пока Иисус не вернул мне зрение.
1: Вы видели Иисуса?
0: Да. А ты что, слышал о нем?
1: Однажды я видел его тоже. В тот день он изгнал бесов из 2 одержимых. А несколько месяцев назад мой дядя слышал его проповедь. Он проповедовал огромному количеству людей недалеко от Капернаума. Дядя сказал мне, что Иисус исцелил умирающего слугу, его близкого друга. Он даже не прикоснулся к этому человеку. Ему было достаточно сказать несколько слов, и больной получил исцеление.
0: Иисус обладает невероятной силой, но я верю, что не чудеса, а именно его учение навеки останется в сердцах людей и изменит окружающий нас мир. Если люди уверуют в Иисуса и будут следовать его заповедям, наш мир непременно изменится.
1: Вы тоже слышали его учение?
0: Да. Мне посчастливилось услышать несколько проповедей Иисуса.
1: Вот это да.
0: Я помню практически каждое сказанное им слово. Хорошая слуховая память – одно из преимуществ незрячего человека. Даже после того, как восстановилось мое зрение, способность улавливать и запоминать услышанное навсегда осталась при мне.
1: Никогда не думал о том, что в слепоте есть преимущество. Но вам виднее. Я искренне вам верю.
0: Даже теперь, когда я понимаю, что человек говорит что-то важное, я специально закрываю глаза.
1: Пожалуйста, расскажите мне все, что помните об Иисусе. Что он говорил? Мой дядя совсем немного рассказывал мне о его проповеди. Он говорил, что Иисус учит тому, что бедные духом будут помилованы Богом, а кроткие унаследуют землю. Честно говоря, я...
0: Иисус действительно говорил об этом. Но это было лишь начало его проповеди.
1: Меня очень заинтересовало его учение. Я должен признаться, Авид, что не совсем понимаю, что он имеет в виду, когда говорит о таких вещах. Я отправился в путешествие, чтобы побольше узнать об Иисусе. Если вы можете мне что-то рассказать, то я буду вам очень благодарен.
0: После той самой проповеди, о которой твой дядя тебе рассказывал, я...

0: ведь вы прекрасный учитель. Благодаря вам я смог понять философию учения Иисуса.
1: Спасибо тебе, Сергий. Но если ты считаешь, что учение Иисуса – это не более чем философия, то это значит, что мне не удалось донести до тебя самое главное.
0: Я думал, что любое религиозное учение является философией. Разве не так?
1: Учение Иисуса касательно Божьих благословений является обетованием. Это не пустые слова философа, желающего найти бездумных последователей. Каждое слово Иисуса – обещание, которое обязательно сбудется. Его слова изменят твою жизнь, твое сердце и твой разум, если ты поверишь ему и позволишь ему коснуться твоего сердца.
0: Вид, я понимаю, что уже очень поздно, но не могли бы вы мне объяснить, что значат эти ваши слова?
1: Прежде всего, подумай о последовательности, в которой Иисус учил людей самым важным жизненным принципам. Сначала Он говорил о том, что мы можем иметь благословение. Слово «блаженный» может также означать состояние удовлетворения и счастья. Когда мы признаемся в том, что у нас есть та или иная потребность или нужда.
0: Нищие духом.
1: Затем, раскаявшись в излишней гордыне и самонадеянности,
0: мы сожалеем и плачем о том, что не доверяли Богу.
1: Да, совершенно верно. А после этого
0: мы говорим о кротости.
1: Да, мы перестаем контролировать свою жизнь, позволяя Богу направлять каждый наш шаг.
0: Мы должны полностью доверить свою жизнь Богу, не так ли?
1: Сергий, ты начал познавать тайны Царствия Божьего.
0: Но я так не могу жить, полагаясь на свои собственные силы. Авид, я слишком слаб, ведь я всего лишь человек.
1: Бог понимает человеческую суть, мой юный друг. Он дает нам силы. Таково обетование, данное нам Иисусом.
0: Значит, Бог обещает, что даст силы мне, Сергию Фронта? Но как Он это сделает?
1: Дух Божий всегда будет рядом с тобой, Сергий.
0: Со мной?
1: Да. Ты помнишь продолжение проповеди Иисуса?
0: Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
1: Бог справедлив и свят. Чем ближе мы приближаемся к Нему, тем больше становимся похожими на Него. Мы учимся прощать и уважать других людей.
0: Блаженны милостивые.
1: Если мы изо дня в день будем выполнять заповеди Иисуса, то это полностью изменит наше поведение и положительно повлияет на жизни окружающих нас людей.
0: Блаженны чистые сердца.
1: Мы научимся любить других людей больше, чем самих себя.
0: Блаженны миротворцы.
1: Конечно. Будут и те, кто не примет Иисуса и Его учение, несмотря на то, что Он не представляет собой никакой угрозы ни им, ни их родным, ни их правительству. Даже сейчас некоторые иудейские религиозные лидеры замышляют заговор против Иисуса.
0: Я могу с уверенностью сказать, что мой отец, римский священник, встанет на сторону тех, кто противится Иисусу. Он сделает все возможное, чтобы его остановить.
1: Да, это все как-то странно, не правда ли?
0: Что вы имеете в виду, Авид? Что кажется вам странным?
1: Слова Иисуса о мире, о доброте, позволяющие совершенно незнакомым людям, таким как мы с тобой, жить в гармонии, любви и единстве. В других разжигают желание взять в руки оружие, чтобы уничтожить того, кто проповедует добро. Ведь именно так желают поступить иудейские лидеры и люди, подобные твоему отцу.
0: Да, это действительно очень странно. Но Иисус предсказывал, что все будет именно так. Помните, Он сказал: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас».
1: А ты когда-нибудь задумывался о том, почему большинство религиозных лидеров становятся такими жестокими, когда Иисус начинает говорить о том, что мир, любовь и прощение являются Божьими дарами?
0: Нет, я пока не могу найти ответы на эти вопросы. Но мне кажется, что мы, люди, стремимся заслужить расположение богов, которым поклоняемся, совершая какие-то поступки. Нам кажется, что делая что-то хорошее или угождая воле того или иного бога, мы сможем заслужить его расположение. Иисус же учит тому, что мы должны быть бедными духом, что мы должны сожалеть о своем эгоизме.

0: и прежде всего думать о других людях, а не о себе. Горделивый человек едва ли сможет принять такие условия. Я думаю, что слова Иисуса являют нам нашу собственную несостоятельность, нашу греховную злую суть. А что вы думаете, Авид?
1: Да, я согласен с тобой. Мне кажется, что это сочетание гордыни, жадности и бесконечного желания главенствовать над другими людьми. Именно вот эти качества, оправдываемые религиозными убеждениями, порождают в человеке злобное отношение к покаянию и принятию любви Божией.
0: Все это так отличается от того, чему меня учили с детства. Мое сердце жаждет познать Иисуса и Его Царство. Мне хочется следовать за Ним. Но уже поздно, и мой разум отказывается работать. Мы отправимся в путь ранним утром, поэтому нам следует немного отдохнуть. Спасибо вам за терпение, за время, которое вы мне уделили, и за вашу доброту. Если вы согласитесь, то завтра утром я хотел бы продолжить наш разговор. Мне не терпится узнать о том, что именно Иисус называет небесами.
1: Я с огромной радостью расскажу тебе все, что мне известно. Но я должен вновь предупредить тебя о том, что я всего лишь последователь Иисуса, а не теолог.
0: Мне кажется почему-то, что наличие ученой степени в области теологии может только помешать человеку понять и принять простое послание Иисуса. Сегодня вы помогли мне найти ответы на многие вопросы, которые не давали мне покоя. Авид, спасибо вам большое. Я желаю вам спокойной ночи.
1: Спасибо тебе за ужин, друг мой. Он был очень вкусный.
0: Ну что вы, не стоит благодарности. Вам спасибо.
1: Спокойной ночи.
0: Спокойной.
1: Да, я забыл сказать тебе, Сергий, твой голос напомнил мне об одном человеке, с которым я познакомился при весьма необычных обстоятельствах. У тебя, случайно, нет старшего брата? По-моему, он меня не услышал. Ну ничего, мы можем поговорить об этом завтра.
2: Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Бог послал Иисуса на землю для того, чтобы изменить нас по своему образу и подобию, помочь нам облачиться в святость и дать нам вечную жизнь. Слово Божье говорит: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Говоря о себе, Иисус произнес следующие слова: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Иисус имеет власть прощать грехи. Однажды, обращаясь к парализованному, Он сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Затем, желая показать миру, что Ему дана власть прощать грехи, Он сказал человеку: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Человек, которому были обращены эти слова, мгновенно получил исцеление. Сейчас я произнесу слова короткой молитвы. Я буду обращаться к Господу от всего сердца. Сначала я прошу вас, послушайте мои слова, а затем мы вместе обратимся к Богу. Дорогой Бог, спасибо Тебе за то, что Ты послал Иисуса в этот мир, чтобы спасти грешников. Спасибо за то, что Ты дал Ему власть прощать грехи и открывать для нас вечную жизнь. Я хочу знать, что мне нужно сделать для того, чтобы обрести прощение грехов. Аминь. А теперь повторите слова этой молитвы уже вместе со мной. И пусть каждое произнесенное вами слово исходит от сердца. Дорогой Бог, спасибо Тебе за то, что Ты послал Иисуса в этот мир, чтобы спасти грешников. Спасибо за то, что Ты дал Ему власть прощать грехи и открывать для нас вечную жизнь. Я хочу знать, что мне нужно сделать для того, чтобы обрести прощение грехов. Аминь. Спасибо вам за то, что вы вместе со мной произнесли слова этой молитвы. И в нашей следующей программе мы поговорим о том, что следует сделать человеку для того, чтобы принять прощение грехов.
3: Вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Дорогие друзья, надеемся, что передачи, которые мы посвятили музыке, в эти дни были благословением для вас. И если они помогли вам научиться разделять богоугодную музыку от той, которая не угодна нашему Творцу и Спасителю, то пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Напоминаю вам также, что вы можете послушать курс «Язык музыки» в нашем библейском институте. Еще раз наш адрес russian@bbnmedia.org.

Я Джонни Эриксон Тата. И мне нравится то ощущение, когда мы говорим «я это сделал» или «я это сделала» или «у меня получилось». Когда я еще была на ногах, я любила спорт. Я любила воркаут – это такие физические тренировки. Мне нравилось быть спортивной, подтянутой, прилагать все свои усилия, чтобы получить результат. Будь то в баскетболе, волейболе, хоккее или соревновании кросс-кантри. От множества пробежек вдоль и поперек поля или игровой площадки мои ноги горели. И хотя я парализована и не бегаю, не хожу уже несколько десятков лет, я до сих пор ощущаю это жжение в ногах. Оно не останавливает, вы все равно продолжаете бегать, правда? Вы продолжаете переставлять одну ногу за другой. Кажется, легкие вот-вот лопнут, а ноги отвалятся. Но вы не перестаете бежать. Если вы спортсмен, вы не остановитесь просто так. И одна из причин этого – ваше желание получить приз, ваша цель. То есть вы хотите выиграть, верно? Но еще одна причина – это просто потому, что вы такой. Вы не сдаетесь, вы не из тех, кто опустит руки. Вы как будто даже боитесь этого. Для спортсмена это невозможно, не характерно. Это было бы нечто совершенно вам не присуще. Вы не сдаетесь. И если тренер считает, что вы можете пробежать 25 кругов, а потом еще полдюжины спринтов, вы это делаете. Может, это не очень привлекательно выглядит, но вы все равно это сделаете, хоть чувствуете, что вот-вот упадете и потеряете сознание. Думаю, что именно поэтому в старших классах меня выбрали наилучшей спортсменкой. И это было моим старанием угодить тренеру. Я доверяла ему, признавала, что он знает лучше. И если я буду тренироваться, то обязательно смогу достичь финиша. Но потом я сломала позвоночник, и все это прекратилось. Мое тело оказалось парализованным, из-за чего оно очень быстро стало атрофироваться. Но знаете что? Те спортивные навыки и настрои, которые двигали мною на баскетбольной площадке или на поле, те принципы служили мне еще долгие годы. Вот почему мне так нравится отрывок из 1 Коринфянам 9 главы, где Дух Святой призывает нас всех: «Бегите так, чтобы получить награду. Каждый участник при подготовке к состязаниям отказывается от всего и делает это ради получения тленного венка. Мы же стремимся к венку нетленному. Поэтому я не бегу бесцельно и не бью кулаками по воздуху. Нет». Я тренирую свое тело. Будучи парализованной, я не могу тренировать свое тело. Но здесь суть в духовной дисциплине. Мы с вами должны бороться. Это духовная битва. И в определенные моменты вы захотите сдаться. Но вам нельзя этого делать. Так как ты христианин, то это не присуще твоему характеру. Твой Спаситель знает, что ты можешь справиться с этой жизнью, которую Он дал тебе. И это ему угодно и приятно. Может, это будет не самый лучший твой результат, и ты будешь выглядеть не очень привлекательно, но главное — претерпеть, преодолеть этот путь, когда очень трудно. Послушай, я делаю это каждый день в своем инвалидном кресле и призываю тебя присоединиться ко мне до самой финишной линии. Когда закончится эта битва? Когда мы завершим этот пробег? Не знаю. Но я, например, смотрю на главный приз, на то славное время, когда все страдания, которые я переживаю сейчас, станут полузабытым сном, мимолетным, неясным воспоминанием. И затем он совсем исчезнет, как по взмаху волшебной палочки. И как прекрасно будет ступить на край небес и почувствовать мягкий, теплый песок небесного берега. Возможно, мы придем туда слабыми и изможденными, но с радостью и восторгом пойдем на колени. Потом упадем на спину и с восторгом будем смотреть вверх, облегченно вздохнув от того, что мы наконец-то оказались там. И затем, возможно, мы увидим, как в поле нашего зрения появляется Иисус и говорит: «Хорошо, добрый и верный раб, а теперь...» Здесь я представляю, как Иисус протягивает мне свою руку. «Теперь войди в радость Господина твоего. Ты это сделала. У тебя получилось. Добро пожаловать домой». И эта картинка помогает мне не сдаваться и продолжать забег.

Все, что мы делаем здесь на BBN, это пускаем хлеб духовный по безграничным просторам интернета. Один из принципов христианской музыки заключается в том, что христианская музыка и пение должны насыщать наш дух, а не плоть. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями. Во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Послание Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Поэтому будем различать и слушать ту музыку, которая действительно насыщает наш дух, а не плоть. Наш адрес russian@bbn.media.org.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Есть две и только две группы народов, которые были названы Богом «мой народ». Первая группа состоит из народа Израиля, обетованного Божьего народа, семени Авраама, Исаака и Иакова и 12 сыновей Израиля. Они назывались 12 колен Израиля, и о них говорится во многих местах, как о «моем народе». В самом начале истории Израиля Бог сказал Моисею, их освободителю, в книге «Исход» в 6 главе: «Я выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом». Первый раз Израиль был назван Богом «мой народ» в книге «Исход» в 3 главе в 7 стихе, где Господь говорит: «Я увидел страдания народа моего в Египте». Далее, в 5 главе, в 1 стихе этой же книги «Исход» Бог говорит фараону: «Отпусти народ мой». И с этого времени Израиль упоминается как «мой народ», и это повторяется многочисленное число раз на протяжении Ветхого Завета. Ни о каком другом народе не было никогда сказано, это в Ветхом Завете, где почти исключительно говорится об истории этого народа, которого Бог назвал «мой народ». Только об этом народе Израиля было сказано, что они были дети Бога, и что Бог был их отцом. Так, например, у Исаии мы читаем в 63 главе в 8 стихе: «Подлинно они народ мой, дети, которые не солгут, и он был для них спасителем». Народ Израиля был выделен как особый от прочих народов, отделенный от всех других народов, и ему было строго запрещено объединяться с ними. Таким образом, Израиль всегда был народом Бога, хотя он заблуждался и был рассеян по всему миру. Когда-нибудь они опять будут как народ восстановлены в их обетованной земле Ханаана, и тогда Бог снова скажет им, как сказал в послании к евреям в 8 главе в 10 стихе: «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом». Таким образом, Бог называет народ израильский «мой народ», чего он не говорит о других народах. Поэтому 39 книг Ветхого Завета, исключая первые 11 глав, занимаются историей этого народа. Тем не менее, существует другая группа, которая была также называема Богом «мой народ». Это есть группа верующих, единая истинная новозаветная церковь. В этом устроении рожденная в день Пятидесятницы и с небесным предопределением. Эта группа, то есть церковь, не может быть смешиваема с народом Израиля. Они различные и отдельные друг от друга общества. Израиль – это Божий земной народ. Церковь же – это его небесная невеста. Наследство Израиля – это земля Ханаана. Наследство церкви – небеса. Израиль, народ Бога, восстал против него, отверг сына его, своего спасителя, и благодаря этому теперь временно отделен. А Бог воззвал к другому народу по его имени, это церковь. Так как была призвана церковь, то Израиль как народ был отвергнут и рассеян, и Бог сказал о нем теперь, что они не мой народ. Так записано, например, в книге Осии во 2 главе в 33 стихе. Итак, Израиль отвергнут, так как Царство Божье отсрочено, и Израиль рассеян между народами, то другой народ называется теперь «мой народ». И как раз здесь многие делают грубую ошибку. Они предполагают, что с тех пор, как Израиль отвергнут и не может быть назван Богом «мой народ», то Бог покончил с ним навсегда, как со своим народом, и церковь заняла место Израиля. И что Израиль никогда больше не будет восстановлен как «мой народ» на обетованной земле. Этот вопрос возник уже на Первом соборе в Иерусалиме. Павел и Петр изложили лидерам в Иерусалиме, что язычники были людьми, спасенными без обращения в иудейскую веру, и Христос образовал церковь из верующих язычников. Естественно, возник вопрос,
Тогда что же относительно будущего Израиля, его восстановления и славного тысячелетнего царства, о котором говорят все пророки? Если Бог теперь имеет дело с церковью, как с моим народом, тогда что же сказать об обещаниях Израилю, как народу? И вот Иаков, епископ Иерусалима, дал ответ и разрешил этот вопрос. Мы читаем эти слова в книге «Деяния апостолов» в 15 главе, в 13 стихе. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: „Мужи, братья, послушайте меня. Симон Петр изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое, и с ними согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее“». Обратите внимание на порядок. Сперва Бог призывает народ во имя свое. Они названы «мой народ», церковь, и в то время, как он это делает, Израиль, древний Божий народ, не признается Богом как «мой народ». Но в этом люди заблуждаются, воображая, что Бог навсегда покончил с Израилем, и что теперь церковь заняла якобы место Израиля. Этим они отвергают Божий завет и делают из всех обещаний о будущей славе Израиля колоссальную ошибку Бога. «О нет, — говорит Иаков, — это вовсе не так. Точно, Бог вызывает теперь народ, церковь. Но заметьте следующее: „Потом я возвращусь, — говорит здесь Иаков. После чего? После того, как Бог вызовет из среды язычников народ по его имени». Как странно, что при наличии этих ясных указаний люди будут говорить, что церковь — это теперь, мол, Израиль, и Бог не восстановит вновь народ Израиля. Иаков говорит, что Бог не покончил с Израилем, но временно отверг его, ибо потом, то есть после периода церкви, я обращусь, имеется в виду второе пришествие Христа, и воссоздам скинию Давидову. Так говорится в «Деяниях апостолов», 15 глава, 16 стих. Тогда Бог вновь признает Израиля, его народ, как «мой народ», и таким образом в продолжении этого устроения Бог имеет дело с его народом, с церковью, телом Иисуса Христа. Иисус сказал иудеям: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора», то есть Израиля. «И тех», то есть церковь, «надлежит мне привесть, и они услышат голос мой». Об этом наш Спаситель сказал в Евангелии от Иоанна в 10 главе, в 16 стихе. Займут ли эти другие овцы, то есть церковь, место сего первоначального двора Израиля? Конечно, нет, ибо они вместе станут одним двором с одним пастырем. Таким образом, эти другие овцы зовутся теперь «мой народ». Что касается церкви, то Петр говорит: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Теперь заметьте, как говорит апостол Петр в первом послании Петра, во второй главе: «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Павел же говорит об этом народе в Римлянах в 8 главе, в 16 стихе, что «сей самый Дух, Господь Сам через этот Дух, свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божьи». И, следовательно, мы видим, что Бог имеет теперь две группы, которые Он называет «мой народ». Первая – это Израиль, она называется «мой народ» на протяжении Ветхого Завета. Но они оставили своего Бога и отвергли Его Сына, своего Мессию, и поэтому Бог отверг их как свой народ и теперь собирает другую группу, называемую «мой народ». После того, как церковь будет закончена и вернется Господь, Израиль будет спасен. Он признает своего Мессию и снова станет моим народом. Все это было предсказано более 2500 лет тому назад. Пророк Осия, говоря об оставлении Израиля, сказал об этом народе так в своей книге в 9 стихе 1 главе: «Нареки ему имя Лаоми», то есть «не мой народ», потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Это не значит, что Бог навсегда покинет их, потому что Бог хранит свой завет.
они не погибнут между народами, но будут сохранены и еще раз будут названы Божьим именем «Мой народ». И поэтому Осия, прежде того, как он заявил, что Израиль не Божий народ, провозглашает: «Но будет число сынов Израилевых, как песок морской». И там, где говорили им «вы не мой народ», будут говорить им «вы сыны Бога живого». В книге Осии, во 2 главе, в 23 стихе, пророк заявляет относительно Израиля: «И помилую непомилованную, и скажу моему народу: ты мой народ, а он скажет: ты мой Бог». Это книга Осии, во 2 главе, в 23 стихе. Мы посвятили все это время, чтобы показать, что Бог имеет две группы, которые Он называет «мой народ». Никакая другая группа, нация или народ, не назывался этим именем. Первая группа – это Израиль. Бог их первыми назвал «мой народ». Ветхий Завет является историей этого народа. Вторая группа – это Церковь, тело Христово. Книги Нового Завета и в особенности послания описывают эту отдельную группу. Мы никогда не будем способны понять Библию или ясно различить слово истины, пока мы не примем эту ясно выраженную разницу между Израилем и Церковью и совершенно различный план, который Бог имеет для Израиля, и план Бога для Церкви. Я повторяю, что нет пути для понимания Библии без признания отдельных Божьих устроений,

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и пении. В церковных служениях, в различных мероприятиях, проводимых христианами, пойте знакомые и известные песни. У вас может возникнуть желание представить песни, которые вам сейчас больше всего нравятся и вызывают особенное переживание, и чаще всего это новые песни. У такого подхода есть и свои позитивные стороны, но недостатком является то, что люди больше сосредотачиваются на том, чтобы постараться выучить такие песни, и меньше на том, чтобы обращаться в них к Богу. Все-таки это получается легче, когда мелодия и слова всем хорошо знакомы. Общее пение известных песен является одним из проявлений единства, которое Бог дал нам через Евангелие. Хотя мы можем придерживаться разных взглядов на некоторые богословские темы, у нас есть возможность объединиться вокруг славного Евангелия через пение гимнов о Господе Иисусе Христе и Его спасении, которые нам хорошо знакомы.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: В своих радиопередачах вы несколько раз подчеркивали, что Бог есть Дух. Я с этим не спорю. Тогда извольте мне объяснить, как понимать ваши такие выражения. «Божья рука нас вела», «Бог преклонил ухо», «Очи Божьи обозревают землю» и ряд других.
3: Дорогой радиослушатель, эти выражения не мои. Мы их находим многократно в Библии, а означают они вот что. Бог является Духом, но действует так, как бы Он имел руки, как бы Он имеет руки, и ноги, и глаза, и уши. Конечно, Бог видит и слышит. Бог имеет все свойства, присущие личности. Отсюда эти выражения «Бог преклонил ухо», «Божья рука нас вела» и тому подобное.
2: Евангелие говорит, что Иосиф и Мария бежали с младенцем Иисусом от Ирода в Египет. Вот тут и вопрос. На какие же средства они бежали? Они ведь были бедные евреи, а путь-то далекий, да и там надо было жить. Я решил вас спросить об этом.
3: У Марии и Иосифа, верно, не было бы средств для такого большого путешествия, если бы Небесный Отец не предусмотрел послать им восточных волхвов с дарами – золотом, ладаном, смирной. Смирну в алавастровом сосуде, которую возлила Мария на ноги Иисуса, Иуда ценил 300 динариев, как вы знаете. Это более $1000. Ладан тоже имел цену, как и золото. Этого было вполне достаточно, чтобы Иосифу и Марии добраться до Египта. Но главное же, Господь Бог был с ними. Нужно полагать, что в Египте Иосиф не сидел сложа руки, а трудился, как плотник, ремесленник, и этим он мог кормить свое святое семейство. Я думаю, вы согласитесь с этими доводами.
2: В Евангелии Марка, в 7 главе, стих 11, употребляется непонятное слово «корван». Оно объясняется так: «дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался». Но это объяснение мне ничего не дает. Не можете ли вы объяснить это слово?
3: Дорогой радиослушатель, иудейские священники, движимые жадностью, учили народ, что жертва Богу гораздо важнее, чем дар детей старикам-родителям. По их учению, в случае, если отец и мать будут просить у своих детей овцу или денег, или что-нибудь другое, дети могут отказать родителям, сказав это казуистическое слово «корван». Другими словами, «нет, отец, то, чем ты желаешь от меня пользоваться, я отдаю в дар Богу, и ты не можешь от меня этого требовать». Дорогой друг, ведь нет нужды доказывать, что это было вопреки воле Божьей, вопреки его закона. В действительности люди, которые прибегали к этому слову, к этому средству, ничего не приносили Богу и ничего не давали родителям. Это просто была пустая отговорка.
2: В Евангелии написано: «надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Евангелие Матфея, 18 глава, 7 стих. Если надобно прийти соблазном, то чем же виноват тот человек, через которого приходят соблазны?
3: Да, дорогой радиослушатель, это верно. Христос сказал, надобно прийти соблазном, так как он знал заранее, что неминуемо будут люди, несущие соблазны. Эти люди будут соблазнять добровольно, сознательно, а потому наказание неминуемо. Христос здесь не говорил о фатализме, то есть о вере в господство над человеком рока или судьбы. А здесь Христос предсказывает то, что будет, что мы видим в наше время. Горе тому, через кого соблазн приходит. Это опровергает ваше заключение. Быть или не быть соблазном – это во власти человека. Если человек осторожен и желает служить Господу искренне и честно, Бог даст ему и силу, и мудрость, и разумение, чтобы не быть соблазном для других.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Бытие 19:17. Эти слова ангелы сказали Лоту, его жене и дочерям. Остановиться в данном случае означало погибель. В нашей жизни грех пытается остановить нас, остановить на духовном продвижении в направлении к Богу, в направлении к Церкви, в направлении к Царству Небесному. Вот так грех порой усыпляет человека. Грех – это страшная болезнь, болезнь неизлечимая, смертельная. Она усыпляет совесть, губит тело, душу, и мы читаем, что возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. Давайте не дадим греху усыпить нас, остановить нас от движения за Богом, от движения к Богу. Помните об этом всегда. Оставайтесь с нами.

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Павел рассказывает людям об Иисусе. Савл стал одним из учеников Иисуса. Люди называли учеников Иисуса апостолами. И Савл, как и другие апостолы, ходил по стране и рассказывал об Иисусе. Но став апостолом, Савл взял себе другое имя – Павел.

У Павла был очень хороший друг Варнава. Однажды они вдвоем отправились в далекую страну, где люди еще никогда не слышали об Иисусе и верили в других богов. В этой стране жили и евреи, которые верили в Бога, но ничего не знали о Сыне Его Иисусе Христе. Павел хотел рассказать им о Спасителе нашем. Страна, в которую отправились Павел и Варнава, называлась Кипром и была со всех сторон окружена морем. Приплыв на Кипр на корабле, Павел и Варнава стали ходить по городам и деревням, рассказывая об Иисусе. Евреи, жившие там, тоже слушали их. Однажды Павел и Варнава пришли в большой город. Через некоторое время их позвали к правителю города, который жил в большом красивом дворце. Он тоже хотел послушать рассказ об Иисусе. Павел и Варнава очень обрадовались, когда их позвали во дворец. Может быть, правитель города тоже поверит в Иисуса? Но во дворце правителя жил человек по имени Елима. Елима был колдуном и делал только то, что хотел дьявол. Он очень не хотел, чтобы правитель города поверил в Иисуса. Поэтому он стал убеждать правителя, что все, что говорит Павел, это неправда. Но Святой Дух помогал Павлу. Павел посмотрел на колдуна и сказал: «За то, что ты насмехаешься над Словом Божьим, ты ослепнешь на некоторое время».

0: вдруг перед глазами Елимы стало черно, и он перестал видеть. В ужасе он стал просить помощи у стоявших вокруг людей. «Дайте мне кто-нибудь руку и выведите меня из дворца», — просил он. Так Господь наказал Елиму. К счастью, Елима ослеп не навсегда. Правитель города видел, что произошло. Теперь он точно знал, что Павел и Варнава — слуги Господа, и все, что они рассказывают, — это правда. Правитель всем сердцем поверил в то, что Иисус — Сын Божий, и что Он — Спаситель наш. Прошло время, и Павел с Варнавой опять сели на корабль, чтобы плыть в другую страну, рассказывать людям об Иисусе. Но в городе Антиохии жили евреи, которые очень не взлюбили Павла и Варнаву за их рассказы об Иисусе. Они пошли к правителю города и стали рассказывать о Павле и Варнаве всякие нехорошие вещи. Они попросили правителя, чтобы он выгнал двух друзей из города. Павлу и Варнаве пришлось покинуть город. В каждом городе Павел и Варнава рассказывали об Иисусе, но в каждом городе были люди, которые не хотели верить в Спасителя нашего. Ты знаешь, что и сейчас есть люди, которые не хотят верить в Иисуса Христа и любить Его. И вот, наконец, Павел и Варнава вернулись домой. Они были очень рады, что Бог охранял их в пути, и благодарили Его за это. Они также благодарили Бога за то, что так много людей поверило в Иисуса. Они благодарили Иисуса, что Он умер на кресте и за их грехи.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Слово Божье дает надежду. Сколько разных ситуаций бывает, когда кажется, что все потеряно. У тебя тоже такое бывало, не правда ли? Особенно, если ты сделал что-нибудь плохое, и родители узнали об этом. Ты тогда думал, если на этот раз пронесет, то никогда больше не буду. Таких историй много не только в твоей жизни. В Библии их описано сколько хочешь. Бывало, что весь народ израильский грешил и попадал в страшную беду. И Бог через пророков говорил своему народу, что только на Него они могут надеяться, только Он может вывести их из беды, которая последовала за грешной жизнью. Но им, согрешившим, нужно было покаяться и обратиться к Богу. Так и царь Давид писал: «Подлинно, человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня». Псалом 38. Если ты согрешил, есть надежда на прощение. Бог ждет тебя. А всем, кто обратится с покаянием и верой к Богу, Он дает надежду на вечную жизнь. Мне приходилось в детстве попадать в ситуацию, когда мальчишки с другой улицы подстерегали меня, чтобы поколотить. В чем наши раздоры были, не помню. Ребята выскакивали из кустов, где прятались, и видели моего старшего брата, и исчезали в кустах быстрее, чем появлялись. Если ты дитя Божье, если Бог твой Отец, то ты знаешь, что Иисус Христос всегда с тобой. Поэтому апостол Павел не унывал даже в тюрьме, куда его посадили враги. Поддерживая тех, кто был на свободе, он писал из тюрьмы, что Иисус Христос – наша надежда. Он победил весь мир, сатану и весь грех. Нет никакой силы в мире, которая могла бы отделить нас от любви Божией в Иисусе Христе. Он всегда рядом, Он всегда защитит, Он – наша надежда. Если тебе приходится что-то делать, что кажется не под силу, не унывай. Так бывало со многими людьми. Например, с Неемией. Он вернулся на родину, где все было в развалинах, а кругом одни враги. Он унывал? Нет. Он знал, что то, что он делает, соответствует воле Божьей, и потому он может это сделать. Несмотря на все трудности восстановления разрушенного Иерусалима, несмотря на постоянные вылазки врагов, Неемия справился с повелением Бога. Не унывай и ты. Надейся на Бога, на Его помощь, и Он обязательно тебе поможет сделать то, что нужно, и так, как нужно. В Библии написано: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Это в 3 главе книги Притч написано. А как познавать Господа? Как узнать, чего Он ожидает от нас? Откуда нам знать, что Он обещал и на что нам надеяться? Из Библии. Это она нам открывает, каков Бог, что Он нам обещал и чего Он от нас ожидает. Читай ее. И в твоем сердце будет всегда жить надежда, которая не даст тебе унывать.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Передача для детей «Живой родник». Приглашаем к радиоприемнику всех мальчиков и девочек и начинаем нашу радиопередачу.
2: Благодари Творца и Бога за все дары Его любви. Он грешника не судит строго, а направляет на дорогу. Покайся, веруй и живи. Вникай во все дела Господни, на путь пройденный посмотри. Господь спасал от преисподней, тебя хранит Он и сегодня, Его за все благодари.

0: первые дни после сотворения мира, когда земля была еще новой, Бог гулял по своему чудесному саду. Он радовался зверям и птицам, которых он создал, но особенно радовался Бог, глядя на мужчину и женщину, которых он сотворил. Они были его друзьями, и он очень любил их. Бог поручил Адаму и Еве следить за садом, и вечером, когда на землю опускались сумерки и воздух становился прохладным, они рассказывали Богу, чем они занимались днем. Адам и Ева радовались прекрасному саду, который Бог создал для них. Они ухаживали за растениями и срывали созревшие плоды и ягоды. Бог сказал Адаму и Еве, что эта земля создана для них, чтобы они заботились о ней и наслаждались ее красотой. Адам и Ева дали имена всем зверям и птицам. Они играли с ними, купались в речке, а потом подолгу смотрели на плывущие в небе облака. Однажды Бог сказал Адаму:
1: «Вы можете есть плоды со всех деревьев, которые растут в саду, кроме дерева, которое растет посреди рая. Если вы съедите хоть один плод с этого дерева, вы тотчас же умрете».
0: Быть послушными Богу было легко, потому что в саду было изобилие других вкусных и сочных плодов. Но однажды, когда жена Адама гуляла одна, она услышала вдруг чей-то голос. Сначала она решила, что это зовет ее Адам, но голос не был похож на голос Адама. Может быть, это Бог ее зовет? Нет, это не голос Бога. Она внимательно посмотрела вокруг себя и увидела вдруг совсем рядом с собой змея. Она раньше уже встречала в раю это хитрое животное, но она никогда еще не говорила с ним.
2: «Почему ты не хочешь попробовать плоды с того дерева, что стоит посреди сада? Разве Бог не сказал вам, что вы можете есть все, что растет в саду?»
3: «Какой странный вопрос. Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме одного. Бог запретил нам есть плоды с дерева, которое растет в центре сада. Иначе мы умрем».
2: «Ну и глупая же ты, если веришь этому. Ты не умрешь. Если ты съешь хоть один плод с этого дерева, то ты станешь такой же мудрой, как Бог. Попробуй, и ты увидишь, что я прав».
0: Совсем растерялась жена Адама, услышав эти слова. «Как? Неужели они с Адамом не умрут, если они съедят плоды запрещенного дерева, а наоборот, будут как Бог все знать и уметь? О, это было бы так прекрасно!» Жена Адама быстро подошла к этому дереву, увидела, как красивы его плоды, и, не вытерпев, сорвала один плод и съела его.
3: И в самом деле, очень вкусно!»
0: А хитрый змей спрятался за кустом и оттуда наблюдал за Евой. В это время подошел Адам и увидел, что Ева ест плод запретного дерева.
3: «Этот плод вкуснее всех других плодов. Попробуй-ка его, Адам!»
0: Сказала Ева и протянула ему плод. Адам знал, что ему нельзя есть плоды с этого дерева, но ему так хотелось их попробовать, что он взял плод из рук жены и съел его. И что же? Стали они умнее? Стали они счастливее? Нет. Съев запретный плод, Адам и Ева увидели, что они наги, и испугались. Быстро нарвали они больших листьев с дерева, чтобы прикрыть свое тело. Хитрый змей злорадно усмехнулся. На самом деле это был сатана. Но вдруг на Адама и Еву напал страх.
3: «О, сейчас придет Бог, и он сразу заметит, что мы его ослушались.
4: Давай спрячемся».
0: Раньше Адам и Ева никогда не прятались от Бога, ведь они были его друзьями. Вечером пришел Бог и, увидев, что Адам с Евой его не встречают, позвал их.
1: «Адам, Ева, почему вы спрятались? Не съели ли вы плод с того дерева, что посреди сада?»
0: Адам и Ева медленно вышли из своего укрытия.
1: «Почему вы ели от того дерева?»
0: Адам, показав на Еву, сказал:
5: «Она дала мне его».
1: «Почему ты это сделала?»
0: Ева, указав на змея, ответила:
3: «Он уговорил меня».
1: «Я хотел, чтобы вы со мной жили в этом саду всегда, но своим непослушанием вы сделали это невозможным. Теперь вы должны навсегда покинуть мой сад. Отныне вам придется тяжело работать. Вы будете чувствовать боль, узнаете, что такое усталость и болезни, и вы не сможете вернуться в этот сад. А когда вы состаритесь, то умрете.
0: Бог сделал для Адама и Евы одежды звериной кожи и выгнал их из рая. Он не хотел, чтобы они съели плоды с дерева жизни и стали бессмертными. Навсегда запретил Бог возвращаться в рай Адаму и его жене. О, какой это был печальный день! Адам и Ева послушали сатану и сделали то, что он хотел. Они не послушались Бога и стали грешниками. Вместо того, чтобы быть такими, как Бог, они стали такими, как сатана. Вместо того, чтобы любить Бога, они стали бояться Его и даже ненавидеть Его. О, как это страшно! Радость и счастье покинули Адама и Еву, но зато сатана был очень рад. Все изменилось на земле после того, как Адам и его жена совершили великий грех. Звери перестали жить дружно друг с другом, львы стали убивать овец, волки, ягнят. Даже Адам и Ева стали бояться зверей. Но Бог не перестал любить людей. Он обещал им, что через много-много лет Он пошлет к ним на землю Своего Сына, Иисуса Христа, который возьмет на Себя все человеческие грехи. Он станет спасителем людей. И все, кто будет любить Иисуса, после своей смерти смогут попасть на небо, чтобы всегда быть вместе.

раньше вел, и знаем, будет впредь вести вперед за самый горизонт, чтоб мудрым быть и свет во тьме иметь, есть Божий дом и есть его закон. Беда, когда влияет мира дух, общение похищая и надежду. Не стоит удивляться, если вдруг запачкаешь и руки, и одежду. Ни помощи, ни правды в мире нет, лишь волчьи тропы и мечты одни. Ходящий к нечестивым на совет становится таким же, как они. Сначала интерес к плодам запретным или игра с каким-нибудь грехом. Одни пройдут, легко и незаметно скорбями обрастешь, как снежный ком. Однако лучше нет, чем Божий путь. Избравший, не колеблясь, путь спасения не пожалеет, жизнь прожив ничуть, что сердце отдал Богу на служение.

0: Ребята, наша передача подошла к концу. Сегодня вы услышали историю о грехопадении первых людей, Адама и Евы. Может быть, у вас появились вопросы? Пишите нам, мы ждем ваших писем. Наш адрес – передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. В этой передаче принимали участие Галя Масалова, Петр Мегедюк, Павел Чернецкий и Михаил Локтев. Песни исполняли Андрей Дикань, а также детская вокальная группа «Живой родник». Подготовила и вела передачу Ирина Чернецкая.
1: До новых встреч, ребята! Ура!

Вы слушаете библейское вещание BBN. «Блажен человек, который переносит искушение». Так записано в послании Иакова 1.12. Давным-давно такая проблема возникла у Адама и Евы. Их так волновало одно из деревьев в райском саду, что кроме него они уже не видели целого сада. И чего же это им стоило? Специально для них Бог создал Эдемский сад, в котором они не знали ни зла, ни испытаний, ни болезни, ни смерти. Они наслаждались общением с самим Творцом. Но все это они отдали всего лишь за то, чтобы вкусить запретного плода с одного единственного древа. Мы часто говорим себе: «Вот если бы мы были на месте Адама и Евы, мы бы не так поступили». Но мы на их месте 24 часа в сутки, каждый день. Как же мы поступаем сегодня? Эффективно ли мы побеждаем искушения в наши дни, а их так много вокруг? Но только в Господе мы можем победить их все с наименьшими потерями. Поэтому давайте обратимся к тому, кто обещал, что никогда нас не оставит, даже в минуту искушения. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам. Библейское вещание BBN.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире библейского радио ББН передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжая наши беседы о символе веры, мы желаем опять поговорить с вами о четвертом члене, распятого же до нас при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенного. В предыдущих беседах мы говорили о крестной смерти нашего Господа Иисуса Христа. Крестная смерть была ужасным процессом распятия. Крест в то время был символом последнего позора и унижения. Но пришло время, когда крест стал драгоценным и святым символом и знаком христианства в мире. И пришло время, когда крест позора и унижения стал символом Римской империи. Битва Мальвийского моста 27 октября 312 года была величайшей решающей битвой в истории.